он Covers. Следующий парень у нас из Кении, зовут его Фадли Итулия, и у него вышел второй альбом «Шиндиши». Он прекрасно играет на гитаре и неплохо поет. Слушаем песню «Амина».

Кенийская песня называется «Амина», опел Фадили и Тулия. Теперь маленький у нас будет сюжетец, как обычно бывает, из двух номеров, и в этот раз он посвящен лейблу Phantom Limb. Это такой лондонский лейбл, основанный, кстати, моим приятелем по имени Джеймс Уэлла. Раньше он работал в другом, более крупном известном лейбле под названием Fat Cat, ну а потом как-то вкусы его радикализировались, и они организовали этот самый Phantom Limb со штабом в моем любимом, пожалуй, даже любимом в мире английском городе Брайтоне. Музыку они выпускают в высшей степени экзотическую, и вы в этом сами сейчас убедитесь. Сначала послушаем альбом, дебютный, судя по всему, альбом под названием просто «А», девушки по имени Хекла. Хекла Магнус Доттер, ее полное имя. Родилась она, как нетрудно догадаться по фамилии, в Исландии, но работает, как и многие другие, в креативном хабе в городе Берлине. С альбома «А» Хеклы слушаем песню «Хатбур». Скажу только, что Хекла не только поет, но и в первую очередь она заметна тем, что является исполнителем на замечательном советско-изобретенном электронном инструменте термин «вокс». Но по-английски это называется «термин».

Хекл Магнусдоттер из Исландии, альбом «А». Представляю лейбл Phantom Limb. Да, он был образован, кстати говоря, совсем недавно, 5 лет тому назад, в 2017 году. И еще одна группа, пожалуй, даже довольно известная на Phantom Limb, это дуэт из Индонезии. То есть это самая авангардная, продвинутая, невероятная, я думаю, музыканты не только в Индонезии, но и вообще в Юго-Восточной Азии. Называется дуэт «Сеньява». Когда-то давным-давно какой-то из их альбомов, а альбомов у них очень много, мы слушали. В дуэте состоят Рулли Шабара, который поет, и Вакир Суриади, который играет на всяких инструментах, электронных, ударных, шумовых, струнных и так далее. Последний альбом «Сеньява», который как раз вышел на Phantom Limb, называется «Алкиса», и с него «Алкиса», часть вторая.

Дуэт Синьява из Индонезии, альбом «Алкиса». Таким образом, мы послушали кое-что из репертуара «Phantom Limb» этого замечательного лейбла из английского Брайтона. Ну а теперь продолжим наше путешествие по лучшим альбомам 2022 года. Сегодня у нас будет такая занятная категория под названием, я бы сказал, «Самый необычный альбом». И это у нас дебютный альбом Молли Льюис. И это художественный свист. То есть Молли Льюис сейчас живет в Лос-Анджелесе, и, насколько я понимаю, очень востребована в киноиндустрии. Родилась она в Австралии, и занимается она свистом, то есть whistler, свистунья. Ее дебютный альбом, такой мини-альбом, там 6 или 7 треков, называется он «The Forgotten Age», «Забытый край». И, ну, давайте послушаем два трека с этого альбома, благо они тут все довольно короткие. Сначала заглавную песенку.

Молли Льюис – мастерица художественного свиста, альбом «The Forgotten Edge». Вы могли заметить, что это очень-очень обаятельные записи, и я никак не могу удержаться от того, чтобы поставить еще один трек с этого же альбома, повторю, самого необычного в моей версии альбома 2022 года. Эта пьеска называется «Oceanic Feeling» — «Океаническое чувство».

Молли Льюис, «Свистунья», альбом «The Forgotten Edge». Ну, а теперь к нашим хедлайнерам. «A Certain Ratio» были созданы в 1977 году в городе Манчестере и стали одним из заметнейших ансамблей тамошней легендарной сцены наряду со всякими там Joy Division'ами и прочими. Certain Ratio всегда уклонялись в сторону, ну, не скажу фанка или диско, но такой достаточно ритмичной танцевальной музыки. То есть я бы назвал их стиль по аналогии с постпанком постфанк. В группе состояли Джесс Кэр, бас, вокал, Мартин Москроп, гитара, труба, Дональд Джонсон, ударные инструменты. Потом состав группы неоднократно менялся, и в результате в нынешнем составе появились два новых участника — саксофонист Тони Квигли и Мэтт Стилл. И вот с последними несколькими альбомами этой группы мы с вами сейчас и познакомимся. Сначала альбом 2020 года, 11-й, кстати говоря, по счету, с «A Certain Ratio», назывался «ACR Loco». И с него, пожалуйста, песня «Берлин».

подумал, что это Дэниел Миллер, шеф лейбла грамзаписи Mute Records, но нет, оказалось, что это не Дэниел Миллер, а что это Дэн Кэри. Итак, «Down and Dirty».

Certain Ratio, Down and Dirty с альбома Loco Remesclada. И последний релиз английских манчестерских этих постфанкеров — это сборник их EP-шек. Вышло у них три EP в 22-м году, и затем они были соединены в один альбом под названием EPACR. И отсюда мы послушаем сразу два трека. Во-первых, отличный совершенно вокальный трек «Feel No Fear», «Не чувствуй страха», поет Денис Джонсон.

Денис Джонсон и A Certain Ratio Feel No Fear на альбоме EP A Sierra он вышел, ну а до этого вышел на EP-шке. И последний трек этой группы в нашей сегодняшней передаче — Souls in the City, часть вторая. Слово «Souls» пишется с буквой «S» как знак доллара.

Souls in the City, Neo-Funk, Neo-New Wave. Это манчестерская группа A Certain Ratio и их продукция последних лет. Поехали дальше. Теперь группа из Турина. Из итальянского Турина гаражное трио под названием Slogs. Были они уже в нашей передаче. В 2018 году у них вышел дебютный альбом под названием «Holy Motors». Помните, надеюсь, этот симпатичный французский фильм. Ну, а теперь вот второй альбом. Называется «Knife in your hand» — «Нож в твоей руке» и песня «No Makeup».

Туринское трио «Слокс» с вокалисткой Айви Клауди, ну и там еще два парня, Тони Мачете на барабанах и Бадди Фас на гитарах. Песня называлась «Без грима». Следующий наш персонаж из Мадрида. И, в общем, это такой ветеран испанской культуры, можно сказать, потому что он и бард, поэт, писатель, автор песен и так далее. Зовут его Мигель Пухадо. На самом деле писатель, есть у него несколько книг, в том числе одна книга о французском знаменитейшем барде Жорже Брассансе, которого он сам, этот Мигель Пухадо, кстати говоря, очень напоминает, как внешне, так и по манере. Альбомов у него очень много, где-то около 20 штук, и последний из них называется «De Foc et de Velut» — «Пожар и волосы». И я заметил, что песни там в основном, ну, такого сатирического или политического содержания. Я, в частности, выбрал трек под названием «Es facile dirse anarquista», то есть «Так легко сказать, что ты анархист».

0: preu.
1: Мигель Пухадо из Испании, альбом «De Foc y de Velut». И завершит сегодняшнюю программу выступление, наверное, самой известной южноафриканской рок-группы. Она называется BLKJKS. Это как бы сокращение, то есть минус все гласные буквы «Black Jacks». Группа из Йоганнесбурга существует с 2000 года. И это ребята, кстати говоря, черные. Я уже не знаю, с какого они племени, вот, но, в общем-то, ребята коренного, так сказать, населения. В 2009 году у них вышел очень известный альбом «After Robots», который снискал им массу всякой хорошей прессы, а также концертных туров и фестивальных выступлений. Потом они как-то надолго замолчали. И вот лейбл Glitterbeat не так давно выпустил их второй альбом. Называется «Abantu», что в переводе с одного из южноафриканских наречий означает «Before Humans», «До людей». Слушаем с него песню «Me Killa Pile». И с этой самой песенкой я с вами и прощаюсь. Всего доброго. До встречи ровно через неделю. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе». И до скорой встречи.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
9: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Переговорщики Абрамович, Шрёдер и патриарх Иерусалимский.
10: Шрёдер хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
9: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
11: Если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория, для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте.
9: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
12: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
9: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
13: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
9: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе, позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру высшей политической лиги Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
3: Ага.
2: Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего-чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну, догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Таких политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну, как, ну, нет, ну, просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому что я умный.
2: И потому что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну, скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Анадырь маленький городочек, мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что ну, там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении четырех охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит, Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу. Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит, Роман Аркадьевич, вас ждет сегодня в 2 часа. Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какой-то вот... большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы у его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел, но, сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились. Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: И Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего, местное население замерзало. И он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки. Чему посвятил потом 7 или 8 лет, я потом ездил на Чукотку, лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуации с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину, тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф. Поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах. Не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и поперек. И он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда ему казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News.
6: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы, и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
7: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда-2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В истории своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
8: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
9: Да, здравствуйте, Оля, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
9: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
9: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации, но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет и такими делами заниматься. Он исполняет ту, скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорчиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
9: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
9: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
9: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
9: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
9: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. А Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому не в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность, это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
9: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99 году пришел к власти, Путин в 2000 году, поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз, я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
9: Она сама не хочет. Во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и Штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно, знает нюансы, она была бы хорошим переговорщиком. Но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, это, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон. Это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, она не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
9: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все, потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину. Но в экономике проблемы нарастают все равно. И в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
9: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
9: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно, безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
10: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование в тоннеле мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
1: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уитков. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уитков – это не просто советники, это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткова в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
11: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
1: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткова буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
12: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
13: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник
14: вот Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций, потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани, соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот, и тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
12: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За два года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
15: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Ануфрия как канонического митрополита в Украине. И благодарим вас за эту позицию.
12: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
16: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
17: Страдания – это часть нашей православной веры.
16: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
17: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
16: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
17: Очень трудно сказать «люби врага своего».
16: But we have to.
17: Но мы должны любить его.
12: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
14: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. У него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томас об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III, а неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
12: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика.

0: Масштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
1: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
0: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 2024 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
1: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
0: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден Российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
2: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов. Перемирие с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
3: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз, но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
2: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
3: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией, что она хочет видеть при окончании войны, как эта война должна закончиться, как будут соблюдены интересы Европы, как будет обеспечена безопасность Европы, как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, да, как все это будет работать и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить, да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
2: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
3: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять надежный царь не мудрено, а вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу, или как это?
2: Вы хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
3: Я говорю, что это, об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы, перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно, а потом уже вы думаете, как это получить от той стороны, предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
2: Но если повернет вопрос несколько иначе, вот присутствие там в Лондоне Фридриха Мерца и Эммануэля

0: Эля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
1: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно. И такой момент тоже есть. Ну, вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно. И уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес. И европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самопсихотерапия для самих же европейцев. Попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
0: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться на встречу?
1: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает, но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу. Пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным – это требует серьезных затрат и непопулярных решений. А политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
0: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
1: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Витков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
0: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
1: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
0: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
1: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европой и за Украиной. И вот с ним все репопросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
0: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас? У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
3: Как же вы греете там эти нагреватели?
2: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
0: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
4: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету дамы, что слышал бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавской, если вы едете в сторону там Темрюка.
5: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике. И услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. В одни руки.
6: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимашевске такая же ситуация, бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально две недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
7: Что ж делать?
0: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
8: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
0: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
9: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
10: Ребята, вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. А чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
9: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
11: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
12: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
9: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
13: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции. где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди там полчаса перед заправкой. Большие очереди тоже.
9: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
14: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
15: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но, тем не менее, дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
9: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МВАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
16: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
9: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
17: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
9: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
18: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи с данной сложившейся нелегкой ситуацией, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
9: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
15: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах, да, и, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси, ну, то есть проще довести бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну, или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его, там, с каких-то сибирских НПЗ.
9: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
0: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
19: Добрый день.
0: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026-го стало таким кризисным?
19: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожное депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
0: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
19: Да, безусловно.
0: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
19: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
0: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
19: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
0: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
19: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведены из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
0: Это когда встанут заводы,
19: это
0: фабрики?
19: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
0: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
19: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100. Он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
0: 100 рублей за литр.
19: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
0: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
19: Краткосрочно может. А в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути тащить и не пущать.
0: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
19: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования. Но пока еще, вот на данный момент Urals стоит $83 за баррель, пока еще Россия overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации. Нефть падает. Brent уже стоит дешевле $90 за баррель. российская нефть скоро будет стоить меньше 80 долларов за баррель, и таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
0: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
19: До какой-то степени, и только те области, которые граничат с Белоруссией, но не больше.
0: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
19: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
0: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
19: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
0: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
19: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
0: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
19: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
0: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
19: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
0: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
20: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
21: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Полвека спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного, скрытного и всегда побеждающего противника оказался удивительно живучим. И многие исследователи считают, что именно этот архетип во многом подготовил российское общество к появлению власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Сам сериал создавался при активном участии советских спецслужб, а фильмы о разведчиках десятилетиями формировали представление о чекистах как об особой элите, людях, которые знают больше остальных и имеют право принимать решения за страну.
21: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется культуролог Борис Лакшин. Борис, добрый день.
3: Здравствуйте.
21: Ну, как вы можете объяснить популярность, которую держится на протяжении полувека? Я понимаю, что в 1973 году там улицы пустели, когда выходил сериал, десятки миллионов людей посмотрели. Но почему с каждой новой итерацией, каждое новое поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино?
3: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы, это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет... В сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека.
21: Советского именно, да?
3: Вы знаете, мне трудно сказать, как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть человек, который принципиально... Вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле крупный эсэсовский офицер, у себя на работе, ну вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. Что можно говорить, что нельзя говорить. Здесь он говорит это, там это. И в принципе он уже как бы теряет... точный ориентир, а кто он, собственно, такой. Он сам как бы Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какой-то важная штука.
21: Ну, наверное, то есть такая, да, советская шизофрения, да, советский даунспик.
3: Да, вот такая это сильная раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась. Угу. Она как бы, во-первых, передается по наследству, а во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются. Тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно же похоже чем-то.
21: Да, и вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» – это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе. Да, это вот это интриги, подсиживание, постоянные какие-то стратегии. И это тоже, видимо, если уже говорить о новом поколении, считывается. То есть это такая офисная драма.
3: Офисная драма. Еще я вспоминаю своего отца, который работал в почтовом ящике, был членом партии. И ненавидел советскую власть просто примерно как полковник Исаев ненавидел гитлеровскую Германию. И я вспоминаю, как он приходил с работы после очередного партсобрания. И как он там либо ругался, либо пытался шутить, либо пытался объяснить, как он там что-то такое им вставил, какую-то такую колкую вещь на партсобрании, за которую его нельзя было зацепить. Вот, для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
21: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти, так сказать, его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка, она как-то в нем выдает человека... Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, и, вообще половину жизни он провел на Западе.
3: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч», да, режиссера Олега Дормана.
21: Да.
3: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало.
21: Угу.
3: Это была «Ошибка резидента», это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
21: Да.
3: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе 68-го года.
21: До или после вторжения?
3: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
21: Да.
3: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
21: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
3: Да, это совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, на эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главную роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин.
21: Угу.
3: Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга. У Янковского, они оба живут в Риге, немцы в Риге, они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать. И он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогану Вайсу-Белову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях, мягко говоря, явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастическая красоты гейская пара. И можно даже посмотреть, в Ютьюбе есть ролики, которые просто называются... Вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих... А Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист, интересно, что нам любая одежда сидит невероятно.
21: Да,
3: его, так сказать, в ролях простого работяги посмотреть уже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
21: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом ресторане.
3: Он абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
21: Да.
3: У него это такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
21: Да, да.
3: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик, герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет после этого фильма, я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про «17 мгновений весны», про влияние на него этот фильм, и всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
2: Да, да.
3: Он в
2: КГБ решил, в школу КГБ решил идти посмотреть
3: этот фильм. Да, да, да. И если вы помните песню «С чего начинается Родина».
2: Да, да.
3: И когда это каждая серия фильма начинается с песни «Задушевный город» с Маркой Бернесом, «С чего начинается Родина». И я не знаю, если вы помните или нет, когда какую-то очередную пачку российских шпионов выменили на американских, они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
2: Да,
3: это
2: да,
3: самое,
2: да.
3: «С чего начинается Родина» хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен.
2: Абсолютно. Это все, по-моему, у Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие «С чего начинается Родина». Это, конечно, мемная абсолютная вещь.
3: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
2: Да.
3: И вот там как раз из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Знаете, какая штука? 68-й год – это как раз прошел тот период, 15 лет, с 1953 года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, и с посадками, они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 1953 году это все прекратилось. И к 1968 году они уже нагуляли жирок.
2: Угу.
3: И стали себя чувствовать белой костью. Особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 1960-е годы, стали показывать фильмы, в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий «Служили два товарища», и Джигарханян в «Неуловимых мстителях», и вообще их тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось.
2: И чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
3: Да, именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что оно далеко не все они приняли советскую власть. Ошибка советская власть тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв. И на самом деле идея Комитета государственной безопасности, чекистская идея, это этот разрыв ликвидировать, потому что они являются естественным продолжением вот этого самого класса. Российская аристократия теперь работает на Лубянке. Так вот, этот фильм очень важный, «Ошибка резидента», потому что его главный герой, кстати, его главный герой, которого изображает Жжонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию и которого, в конце концов, чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот. Его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну. И сына забросили в Советский Союз, и там дальше происходит различный сюжет, в котором становится понятно, что вот как бы правильно ему, он переходит на светлую сторону, будем говорить так, да. И становится правильным русским шпионом. И одновременно, то есть, происходит некое воссоединение КГБ и графа Тульева. Вот это, собственно, была основная идея. Ну, а дальше, кстати, уже при Путине ее стали теоретизировать. Там вот в работах того же, по-моему, Патрушев об этом писал.
2: Да.
3: И Черкесов об этом писал, что да, КГБ – это новое дворянство.
2: Новое дворянство, да. Вот мы как раз позже в программе будем говорить с Ириной Бараганой и Андреем Солдатовым, которые такую книжку и написали под названием
3: «Название новое». Кстати, да.
2: Интересно, это как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете, здесь в Карловом университете, студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую, под названием «Лубянка Pictures». Как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении. То есть это можно сказать, что это как бы первый такой сознательный пиар советской корпорации.
3: Да, пожалуй, да, безусловно. И вот на базе вот этого, и тогда же одновременно был фильм, тот же самый 68-й год, фильм «Мертвый сезон». Угу. Про благородного русского шпиона, которого играет Данионис, который посылают не для каких-нибудь там секретов, а для того, чтобы наказать эсэсовского преступника, который разрабатывал там смертельный газ.
2: Тоже, смотрите, интересно, как, Борис, что практически во всех этих фильмах зло, крайнее, последнее, да, изначальное зло, это всегда нацисты. То есть всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская нацистская генеалогия. Ну, хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданы такие на стиле и достаточно с человеческими чертами. Вот. Но в целом во всей этой плеяде фильмов лубянских, если так можно сказать, хотя там прекрасные режиссеры и актеры, вот, все равно находится какой-то нацистский след. И сейчас фактически Путин это воспроизводит.
3: Да, идея заключается в том, что у всех врагов КГБ, те, с кем они борются, они, если не сами нацисты, то у них есть исторические нацистские корни. Mm-hmm. То есть все, что КГБ противостоит, выросло оттуда. Ну, такой дуализм, я бы сказал.
2: То есть КГБ в данном случае абсолютно заходит создать. Вы знаете, я даже такой факт откопал из этой вот диссертации, как раз, которую наш студент писал. Казаков, да, прекрасный актер, 3 раза играл Дзержинского, и это было требованием КГБ, чтобы ему позволили затем сыграть в «Покровских воротах».
3: Я этого не знал.
2: Да.
3: Я помню его в роли Дзержинского, это я помню, да. Но вот этого я не знал.
2: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно... И, слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста. Умного и гуманного силовика.
3: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик,
2: да.
3: Из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии.
2: Да, вот это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
3: О, да.
2: Это очень интересно, я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Вот, ну, как классический пример, знаете, мой любимый анекдот из 5 слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор, упор упал. Вот это вот игра. Вот интересно, почему? Это, так сказать, может быть, наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме?
3: Дело в том, что в этом фильме, в самом 17 мгновениях, кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. Абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табаков в роли Шелленберга, это само по себе дико смешно.
2: Ну, в общем, когда человек... они настолько хороши, они настолько человечны. Человек
3: да,
2: сочувствует,
3: они,
2: как
3: они милые, человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то
2: точно,
3: смехом.
2: Точно, да.
3: И здесь как раз поэтому именно вот эта вот двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да? И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
2: Да, не на абсурде или языка, жизненных ситуаций сделаны. Они тоже абсурдистские, такие абориутские немножко, да.
3: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. Что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
2: Знаете, еще один вспомнился прям, да, как вспомнили анекдоте, не могу... Может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица. Мой тоже тот самый короткий выстрелил в упор. А это когда Борман спрашивает Штирлица, Штирлиц, вы еврей? Нет, я русский, быстро ответил Штирлиц. А я немецкий, сказал Борман и улыбнулся.
3: Ну да, да. Мой любимый анекдот – это когда идет заседание в ставке Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы и уходит. И Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает, это кто? А Мюллер ему говорит, а это русский полковник Исаев. Говорит, а чего вы его не арестовали? Так он же все, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Бед нет смысла никакого.
2: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так сказать, ну, да. Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
3: Но это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может
2: ну,
3: быть,
2: да, они... Ну да, но тем не менее, сюжет, мне кажется, вечно-вечно живой. Ну да. Что ж, Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
3: Спасибо вам.
2: Культуролог Борис Лакшин был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице. Каким образом этот герой завладел сознанием советских, а затем уже и постсоветских людей? Что в нем такого? Что такого в ситуации фильма «17 мгновений весны», что делает его вечно популярным? Рассуждает об этом культуролог и киновед Ян Левченко.
4: Ну, мне представляется, что «17 мгновений весны», а именно миф вокруг этого фильма, это, конечно, порождение более позднего времени, чем то, когда этот фильм, собственно, шел. Сначала премьерными показами по телевидению в начале 70-х, и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться, и культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, развала СССР, да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе. Развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили. И так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 93-го года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о, так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке. Поэтому «17 мгновений весны» – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярность 17 мгновений весны как-то теснейшим образом связана с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостийности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет советскую войну от остальной Второй мировой.
21: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
5: Добрый день, Сергей.
21: Да. А вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально с представителями спецслужб, а вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах, вообще на тему Штирлица, 17 мгновений весны? Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы 2000 года тоже, да, очень сильно были под Штирлица заточены. Я помню, там даже «Коммерсант» выходил с заголовком «Президент Штирлиц».
5: Конечно, когда долго общаешься с людьми, ну, о чем-то речь в таком заходит. И действительно, меня все время удивляло, что в 2000-е даже годы, не только в 90-е, и потом, они продолжали, то есть сотрудники ФСБ продолжали смотреть вот эти все советские фильмы, которые лично мне казались довольно скучными и несоответствующими, ну, времени, и плюс очень много появилось разной голливудской продукции, но им нравилось, да, и вот те фильмы, которые ты перечислил, особенно «Мертвый сезон», mm-hmm. То есть он как бы увеличивал сотрудников ФСБ, ну, да. При том, что это вообще-то фильм про разведчиков, но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны от западных шпионов, от угрозы, которые исходят с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегалом, я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
2: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год. Это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы. Да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства, что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством,

0: революционная спецслужба, от ВЧК, НКВД и ГПУ, ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно, и они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой... какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому уже, ну, еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что в принципе они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы и уже при Ельцине они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и создать, продолжить какую-то, приподнять то как бы славное прошлое, которое вы вспевали, эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить»,
1: да.
0: И прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главное режим защищать, неважно какой, российский главное, российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
1: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеология Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова-нынешнего. Никиты Михалкова. То есть,
0: Абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
1: Да, Сорокин вспоминается, вот эти дворяне-дворяне-опричники, да, вот это вот новое дворянство опричное, которое вырастает, набрано Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчика, но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм, идет реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
0: Да, но вот интересно у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются. Например, спаситель детей от голода.
1: Да, беспризорников.
0: Который
1: да.
0: не дает железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было, вот Дзержинский уничтожил миллиард врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают. Этого как бы, ну, этого как бы нет, потому что... Но это очень лицемерная организация, и, ну, в принципе, вообще, как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся, но совершенно другое внешняя вывеска. Искусство, оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем в стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, сколько их я зарезал, сколько их перерезал. Нет.
1: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
0: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты висели, некоторые не убирали портреты, да, плакаты.
1: Ну, это корпоративное, да, это некое, действительно, ощущение некой корпоративной.

0: корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая, вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
1: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая была, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть, но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская. То есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад – это враг. И можно потратить, проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было. Там православие, защита от гей-ропы, да, нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого достаточно, больше ничего не надо. То есть традиционные ценности, борьба с Западом, защита от врага, а теперь уже вполне как бы для них видимого, ощутимого, этого достаточно.
0: Ну что ж, понятно. Ира, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Продолжим через мгновение с Андреем Солдатовым. А пока благодарим нашего гостя Ирину Бураган, журналиста-расследователя. И вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице, о роли сериала «17 мгновений весны» в старом и новом российском сознании. Что новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
2: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да? Почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали. Или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха-парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке, там, в том числе можно и, условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс железная воля, плюс некоторый флёр одиночества, который тоже вызывает симпатию. Я тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи, да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей. Не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да? Но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства? Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф, с 17 мгновениями весны Татьяны Леозновой. Но это, так сказать, не новость. Это давно уже обговорено и рассказано.
0: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
3: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа, ну тоже можно интересно иногда справиться, и вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос. Он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
3: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о том, что делал ЧК, там отсутствует.
0: Да.
3: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион, является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава – одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне, это как-то греет душу многим людям.
0: В принципе, Россия сейчас... По-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовикам. Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
3: Я думаю, что с этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне, потому что... В общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к времена Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о... уже чекистов новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы, да, там было несколько, если не сказать, что хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
0: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает. Если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает. Мы... с Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
3: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее, я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят о... говорить они могут, но не думают в рамках страны, они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна. И они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о том, что
0: понятно.
3: Они защищают страну.
0: Но
3: не более того.
0: Андрей, а разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли роста удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена. Вот решение по отключению России от интернета. Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности Путин, ну, понятно, хорошо, ФСО, это понятно. Но, скажем, та же война в Украине. Разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России.
3: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомств, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ, сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, как по идее должна была меняться.
0: Интересно. То есть они не обладают, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, скажем, правом, ну, понятно, что один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса в назначении губернаторов, да, и тому подобных вещей.
3: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не вот превращается вот в такую прямолинейную систему, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
0: Ну да, то есть в России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
3: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где, там, не знаю, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной группе.
0: Ну да, там, традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но тогда с кем, Андрей, просто. А с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР, что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики и как бы создала свой большой-большой периметр.
3: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, у которой, скажем так, традиция биться за власть всерьез. Они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, скажем так, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то, чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле Гертаека, который они реализовывали с 1988 года.
0: То есть, ну да, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, да, и, собственно говоря, власть насыщена все больше, и губернаторский корпус, и новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, так скажем, мандата на определение будущего России после Путина.
3: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что, скажем, методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников не участвовало. И то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
0: Ну, а на что они будут готовы? Вот, скажем, допустим, ситуацию транзита. Предполагаем, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут вообще непонятно, да, откуда появится субъектность и какие могут быть участники вот этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
3: Я думаю, что мы должны учитывать, что, скажем так, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, ну, очень многие вещи, скажем так, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядят для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
0: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, гипотетический сценарий Берии, да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
3: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.
0: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ», был с нами на связи по Zoom. Ну, а от себя в завершении эфира хочу сказать, что сериалу «17 мгновений весны» уже более полувека, но Россия по-прежнему заколдована разведчиками. Только теперь это не умный взгляд резидента из Берлина, а рыбьи глаза завклубом из Дрездена. Ждем волшебного героя, чтобы снял с России это заклятие. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
7: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
8: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
9: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: К пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака – 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. Один год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года по подсчетам медиазоны по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Смедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Смедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
1: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту – территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
3: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работу, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
4: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
3: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, Росатом заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
5: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот в последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подуют. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью.
3: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным Росатома, так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
6: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... Они там находятся... Топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станции, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
1: Ну, а в таком случае, какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
6: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо, хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно, вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
1: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
6: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, а станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. А вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но, вот, к сожалению, военные действия они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
1: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
6: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять. Или к украинскому руководству, если уж на то пошло. Потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, которая они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но, тем не менее, МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, они, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но с другой стороны, вот тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связано именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, и я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которое осуждало атаку на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине, на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот, атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
1: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения – это скорее случайность?
6: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. А те, к сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
1: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право». Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрали родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. А похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
7: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
8: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если свернуть налево, здесь находится шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
7: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
9: Но и случай выдворения меня там просто-напросто убьют.
7: А Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
9: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи не изменилась, все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала правления в Чечне.
1: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни, или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
9: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую.

0: Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
1: Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но есть, можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то, или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью.
0: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова – это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, получится, то есть придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будет некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там к самому где-то к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом чуть на тот момент, и он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины, и постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. И стало, это стало нормализоваться. То есть, а что вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это вот доходит до такой клиники психологической, что а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление. И это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека. И не только его, но и его семьи.
1: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
0: Есть разные стадии, если их можно назвать стадиями. Входное введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС, не проверял, посмотрел на него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что ты смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые там попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Кто чем недоволен? Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие просто так, потому что им нравится иногда. Другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, как его начальник ОМВД все будет говорить через там, авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая на самом деле дешевая, но промыть мозги И человека могут, то есть не могут, всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно и что это было.

0: критическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят. Если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще, дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить, уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
1: Угу. Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут,
0: конечно,
1: или могут прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата?
0: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти, если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправят на войну. И парень вернулся. Да, да, того отпустили, брат отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
1: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
0: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он их потерял, я не думаю, что он даже когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он поднял такую акцию против одной из семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации В итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучает болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет твоей надежды совершенно. Но я пытаюсь ее, не знаю, подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
1: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями – как безопасная альтернатива.
2: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
3: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась Макса. А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
2: Работают в «Максе» старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к «Максу», но и к привязанным к нему сервисам. Например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
4: «У меня многое было завязано на «Макс», в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет».
2: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через «Макс» написал якобы их водитель. Он сообщил свои фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщество «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей Макс перестала работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
5: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде, и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и затем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
1: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
5: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение, проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать, но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
1: А какая разница, ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
5: Наверное, и в том, и в другом случае, возможно, потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Макс становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователя ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможности эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможности эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использованием Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная, да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
1: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов это Макси наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
5: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но тем не менее люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно. Заведите отдельный максофон. Пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряются с принятием нового пакета законов. Пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место, workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
1: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через МАКС и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя МАКС, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
5: Пока это возможно, и, слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
15: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
15: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
15: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
16: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий и 264-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это знаменитая манчестерская группа «A Certain Ratio». На всей истории этой группы я останавливаться не стану, а послушаем их последние несколько альбомов. А начинает программу Чен Маршалл, она же Кэт Пауэр. Очень популярная американская певица, 72-го года рождения. Значит, будем считать, что ей уже полтинник стукнул, с чем ее и поздравляем. И Кэт Пауэр, она выпустила вообще много альбомов, 10 штук я насчитал. И вышел у нее уже третий альбом кавер-версии. То есть очень любит она петь чужие песни, ну, естественно, в собственной интерпретации. Так что был у нее альбом уже под названием «Covers» в 2000 году, потом альбом «Jukebox» в 2008 году, и теперь снова «Covers». На этом альбоме Кэт Пауэр поет песни из репертуара «The Pogues», Ника Кейва, Игги Попа, Билли Холидей даже, Ланы Дель Рей, что удивительно. Но я выбрал песню менее известной группы, группы Dead Man's Bones, кстати, в которой главную роль играет известный актер Райан Гослинг. И эта песня под названием «Papa Power».

Cat Power и песня Papa Power из репертуара Dead Man's Bones, альбом Covers. Следующий парень у нас из Кении, зовут его Фадли Итулия, и у него вышел второй альбом Шиндиши. Он прекрасно играет на гитаре и неплохо поет. Слушаем песню «Амина».

Кенийская песня называется «Амина», а пел Фадили и Тулия. Теперь маленький у нас будет сюжетец, как обычно бывает, из двух номеров, и в этот раз он посвящен лейблу Phantom Limb. Это такой лондонский лейбл, основанный, кстати, моим приятелем по имени Джеймс Уэлла. Раньше он работал в другом, более крупном и известном лейбле под названием Fat Cat, ну а потом как-то вкусы его радикализировались, и они организовали этот самый Phantom Limb со штабом в моем любимом, пожалуй, даже любимом в мире английском городе Брайтоне. Музыку они выпускают в высшей степени экзотическую, и вы в этом сами сейчас убедитесь. Сначала послушаем альбом, дебютный, судя по всему, альбом под названием просто «А», девушки по имени Хекла. Хекла Магнус Доттер, ее полное имя. Родилась она, как нетрудно догадаться по фамилии, в Исландии, но работает, как и многие другие, в креативном хабе в городе Берлине. С альбома «А» Хеклы слушаем песню «Хатбур». Скажу только, что Хекла не только поет, но и в первую очередь она заметна тем, что является исполнителем на замечательном советско-изобретенном электронном инструменте термин «вокс». Но по-английски это называется «термин».

Хекл Магнусдоттер из Исландии, альбом «А». Представляю лейбл Phantom Limb. Да, он был образован, кстати говоря, совсем недавно, 5 лет тому назад, в 2017 году. И еще одна группа, пожалуй, даже довольно известная на Phantom Limb, это дуэт из Индонезии. То есть это самая авангардная, продвинутая, невероятная, я думаю, музыканты не только в Индонезии, но и вообще в Юго-Восточной Азии. Называется дуэт «Сениава». Когда-то давным-давно какой-то из их альбомов, а альбомов у них очень много, мы слушали. В дуэте состоят Рулли Шабара, который поет, и Вакир Суриади, который играет на всяких инструментах, электронных, ударных, шумовых, струнных и так далее. Последний альбом «Сениава», который как раз вышел на Phantom Limb, называется «Алкиса», и с него «Алкиса», часть вторая.

Дуэт Синьява из Индонезии, альбом «Алкиса». Таким образом, мы послушали кое-что из репертуара «Phantom Limb» этого замечательного лейбла из английского Брайтона. Ну а теперь продолжим наше путешествие по лучшим альбомам 2022 года. Сегодня у нас будет такая занятная категория под названием, я бы сказал, «Самый необычный альбом». И это у нас дебютный альбом Молли Льюис. И это художественный свист. То есть Молли Льюис сейчас живет в Лос-Анджелесе, и, насколько я понимаю, очень востребована в киноиндустрии. Родилась она в Австралии, и занимается она свистом, то есть whistler, свистунья. Ее дебютный альбом, такой мини-альбом, там 6 или 7 треков, называется он «The Forgotten Age», «Забытый край». И, ну, давайте послушаем два трека с этого альбома, благо они тут все довольно короткие. Сначала заглавную песенку.

Молли Льюис – мастерица художественного свиста. Альбом «The Forgotten Edge». Вы могли заметить, что это очень-очень обаятельные записи. Я никак не могу удержаться от того, чтобы поставить еще один трек с этого же альбома, повторю, самого необычного моей версии альбома 2022 года. Эта пьеска называется «Oceanic Feeling» — «Океаническое чувство».

Молли Льюис, «Свистунья», альбом «The Forgotten Edge». Ну, а теперь к нашим хедлайнерам. «A Certain Ratio» были созданы в 1977 году в городе Манчестере и стали одним из заметнейших ансамблей тамошней легендарной сцены наряду со всякими там Joy Division'ами и прочими. Certain Ratio всегда уклонялись в сторону, ну, не скажу фанка или диско, но такой достаточно ритмичной танцевальной музыки. То есть я бы назвал их стиль по аналогии с постпанком постфанк. В группе состояли Джесс Кэр, бас, вокал, Мартин Москроп, гитара, труба, Дональд Джонсон, ударные инструменты. Потом состав группы неоднократно менялся, и в результате в нынешнем составе появились два новых участника — саксофонист Тони Квигли и Мэтт Стилл. И вот с последними несколькими альбомами этой группы мы с вами сейчас и познакомимся. Сначала альбом 2020 года, 11-й, кстати говоря, по счету, с «A Certain Ratio», назывался «ACR Loco». И с него, пожалуйста, песня «Берлин».

A Certain Ratio из Манчестера, альбом ACR, но это, естественно, сокращение Certain Ratio, ACR Loco. На следующий год, то есть в 2021 году, вышел альбом Loco Remesclada, в котором имеются, с одной стороны, ремиксы на песни из альбома Loco, с другой стороны, новые треки тоже, из которых я выбрал трек под названием «Down and Dirty». И там было написано, что это ремикс мистера Дэна. Я подумал, что это Дэниел Миллер, шеф лейбла грамзаписи Mute Records. Но нет, оказалось, что это не Дэниел Миллер, а что это Дэн Кэри. Итак, «Down and Dirty».

Certain Ratio, Down and Dirty с альбома Loco Remezclada. И последний релиз английских манчестерских этих постфанкеров — это сборник их EP-шек. Вышло у них три EP в 22-м году, и затем они были соединены в один альбом под названием EPACR. И отсюда мы послушаем сразу два трека. Во-первых, отличный совершенно вокальный трек «Feel No Fear», «Не чувствуй страха», поет Денис Джонсон.

Денис Джонсон и A Certain Ratio Feel No Fear на альбоме EP A Sierra он вышел, ну а до этого вышел на EP-шке. И последний трек этой группы в нашей сегодняшней передаче «Souls in the City», часть вторая. Слово «Souls» пишется с буквой «S» как знак доллара.

Souls in the City, Neo-Funk, Neo-New Wave. Это манчестерская группа A Certain Ratio и их продукция последних лет. Поехали дальше. Теперь группа из Турина. Из итальянского Турина. Гаражное трио под названием Slogs. Были они уже в нашей передаче. В 2018 году у них вышел дебютный альбом под названием «Holy Motors». Помните, надеюсь, этот симпатичный французский фильм. Ну, а теперь вот второй альбом. Называется «Knife in your hand» — «Нож в твоей руке» и песня «No Makeup».

Туринское трио «Слокс» с вокалисткой Айви Клауди, ну и там еще два парня, Тони Мачете на барабанах и Бадди Фас на гитарах. Песня называлась «Без грима». Следующий наш персонаж из Мадрида. И, в общем, это такой ветеран испанской культуры, можно сказать, потому что он и бард, поэт, писатель, автор песен и так далее. Зовут его Мигель Пухадо. На самом деле писатель, есть у него несколько книг, в том числе одна книга о французском знаменитейшем барде Жорже Брассансе, которого он сам, этот Мигель Пухадо, кстати говоря, очень напоминает, как внешне, так и по манере. Альбомов у него очень много, где-то около 20 штук, и последний из них называется «De Foc et de Velut» — «Пожар и волосы». И я заметил, что песни там в основном, ну, такого сатирического или политического содержания. Я, в частности, выбрал трек под названием «Es facile dirse anarquista», то есть «Так легко сказать, что ты анархист».

0: Израил.
1: Мигель Пухадо из Испании, альбом «De Foc y de Velut». И завершить сегодняшнюю программу выступление, наверное, самой известной южноафриканской рок-группы. Она называется BLKJKS. Это как бы сокращение, то есть минус все гласные буквы «Black Jacks». Группа из Йоганнесбурга существует с 2000 года. И это ребята, кстати говоря, черные. Я уже не знаю, с какого они племени, вот, но, в общем-то, ребята коренного, так сказать, населения. В 2009 году у них вышел очень известный альбом «After Robots», который снискал им массу всякой хорошей прессы, а также концертных туров и фестивальных выступлений. Потом они как-то надолго замолчали. И вот лейбл Glitterbeat не так давно выпустил их второй альбом. Называется «Abantu», что в переводе с одного из южноафриканских наречий означает «Before Humans», «До людей». Слушаем с него песню «Me Killa Pile». И с этой самой песенкой я с вами и прощаюсь. Всего доброго, до встречи ровно через неделю. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе» и до скорой встречи.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
5: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
5: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондом, достоверно неизвестно.
6: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
5: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
4: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются возможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
5: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
4: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей полиции ссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на полиции ссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы их нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российскому руководству.
5: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
4: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показательно того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельный полигон на конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
5: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
4: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, краеведческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музей советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории и наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
5: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
4: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто с экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
5: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
4: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти, в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо, а есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример – это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезнакоберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались как-то закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
5: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
5: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
4: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу память, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался окончательно с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Раз мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музее истории ГУЛАГа, был открыт заново больше экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, и сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
5: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
4: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и, кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе – это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
6: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
4: В музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал. То есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского в Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздних советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось полномасштабное вторжение в Украину в 22-м году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. Термин 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больший срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
5: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
4: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замеченным. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал, помню, возможно, арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея Пер-36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа – такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
5: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
4: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ – это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России сейчас повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной, и здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
5: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
4: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте, просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации, он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду, как раз там рассказывается про депортации, про, значит, советские репрессии, про немецкую оккупацию, а есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они нативы, они так толком и не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, Ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 2018 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
6: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
4: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 56, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея Тори ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного из этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей Тори ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
5: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
4: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ-то массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, восстанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету, либо он будет теперь фонд памяти, но уже для агентства советского народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей Тори ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи, правда. Частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
5: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах в Палату представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%. Поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримандеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримандеринга, перерисовке округов, которое позволяет партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство. Но есть два вида джерримандеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах. А вот расовый джерримандеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно. То есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
10: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона,

0: округе, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого gerrymandering, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический gerrymandering, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый gerrymandering, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в палате представителей таким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
1: Простите, да. Можно я ворвусь, уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинство представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть gerrymandering'ом на основе расового признака. Но сейчас сочли, что это является буквально, это буквально является расовым gerrymandering'ом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот, как бы просто я пытаюсь понять суть того, что было принято Верховным судом.
0: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко. Что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские власти не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В решении, которое Верховный суд недавно принял, в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов

0: где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
1: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
0: Да, я консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим джерримендрингом и расовым, и что одно запрещено Конституцией, законом, и другое до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический джерримендринг и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей, не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, во всяком случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пристав хочет заниматься политическим джерримендрингом, очень часто у них есть стимул использовать расовый джерримендринг как метод, чтобы достичь объект политического джерримендринга. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Кауэй, теперь будет недостаточно предохранения против использования расы как методом политического джерримендринга.
1: И снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 65-го года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
0: Я бы сказал, что конечно, с 65-го года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 65-м году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений. Что в данный момент, когда бывает расовый джерримендринг в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пристава, даже республиканцы в штатской пристава ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Дискриминация может возникать в джерримендринге просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палату представителей, и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатские правительства занимаются расовой дискриминацией в процессе джерримендринга. И я считаю, что с одной одной стороны, консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что, это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатское правительство занимается расовым джерримендрингом, чтобы способствовать политическому джерримендрингу.
1: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от джерримендеринга, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
0: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, правила голосования и так далее под контролем штатского правительства, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституцию, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новые, и в течение многих лет некоторые штаты, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле. Ну и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного избирательного дня.
1: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте. И поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени. И баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, есть, на самом деле, в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральная судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы. И в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок, но штат говорит, что мы так считаем, нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово, он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
0: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатского правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голоса продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспрофессиональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что голосование по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый «красный мираж», о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп и те, которые поддерживали его полные враки по этому пункту. Потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее, но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества. Даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
1: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов. Но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
0: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если бы, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорный вопрос, и специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе и в Белом доме такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы джерримандеринга и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасная. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовала все выборы.
1: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
0: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быть не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроля федерального правительства над избирательным процессом.
1: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
0: Вам тоже.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям? понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
12: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
13: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
12: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
14: К пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака – 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. 1 год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года, по подсчетам медиазоны, по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Эсмедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Эсмедляева, а также еще 2 человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
12: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту. Территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
14: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара.
15: Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над четвертым энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работы, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
16: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
15: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, «Росатом» заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
17: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подует. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься о своей собственной безопасности.
15: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным Росатома, так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
18: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... Они там находятся, топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станций, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
12: Ну, а в таком случае, какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
18: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно. Вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
12: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
18: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. Вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но, вот, к сожалению, военные действия они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
12: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
18: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть, они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять. Или к украинскому руководству, если уж на то пошло. Потому что нет таких обязательств. И это есть... Вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, которая... Они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но тем не менее, МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они, в том числе, например, они, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но с другой стороны, вот тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связано именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство. Я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которая осуждала атаку на одну из на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот, атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
12: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения – это скорее случайность?
18: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это, полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. Те, к сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях с, и понятно, что и Россией, и Украиной, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
12: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право». Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрали родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
19: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
20: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится Шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
19: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
1: Но из случая вытворения меня там просто-напросто убьют.
19: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
21: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи не изменилась, то есть все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются вместо властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала управления в Чечне.
12: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни, или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
21: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что это некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
12: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
21: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
12: Угу. Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то, или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью.
21: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будет некий недовольный.

0: разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление – это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека, и не только его, но и его семьи.
1: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
0: Есть разные стадии, если их можно назвать стадиями. Да, входное введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругает. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон, на какой-нибудь ДПС не проверял, посмотрел на него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что ты смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые там попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и прям сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Кто чем недоволен? Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие, да, просто так, потому что им нравится иногда. Другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, и, как его, начальник ОМВД все будет говорить через там, авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая, на самом деле, дешевая, но промыть мозги, и человека могут, то есть не могут, а всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят. Если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще, дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить, уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
1: Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут,
2: конечно,
1: или могут прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата?
0: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти, если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, там, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить.

0: происходить. Человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео. Его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, того отпустили, брат отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
1: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
0: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть ну, все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он потерял, он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен быть, то есть, иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он потерял, я не думаю, что он даже когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, а это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он, то есть, поднял такую акцию против одной просто семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации, то есть, выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучают болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет никакой надежды совершенно. Но я пытаюсь ее, не знаю, подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть, я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
1: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
2: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в МАКС и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
3: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась Макса. А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
2: Работают в Максе старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к Максу, но и к привязанным к нему сервисам. Например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
4: У меня многое было завязано на Макс, в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет.
2: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через Макс написал якобы их водитель. Он сообщил свою фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщество «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей Макс перестал работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
5: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента. и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и затем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Max признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Max эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
1: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
5: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение, проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать, но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
1: А какая разница? Ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
5: Наверное, и в том, и в другом случае, возможно, потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Макс становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователей ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможности эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможности коснулись эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использование Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная, да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
1: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
5: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но тем не менее люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно. Заведите отдельный максофон. Пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряют с принятием нового пакета законов. Пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место, workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
1: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через Макс и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя Макс, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
5: Пока это возможно, и слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо.
9: отстраненно, но эмоционально, с экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
15: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
15: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
17: Известное и неизвестное Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской Библиоросикой выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов 20 века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы Винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
18: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича. Так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности, в так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожил все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
19: Простите, а какой год она указала?
18: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
19: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
18: Это был безусловный комплекс, потому что... То, даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходасевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва, и уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееве несколько больше, но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберова и Макеев прожили вместе 10 лет. И прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело журно, и могла это себе представить, чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга. Но со временем им стало трудно жить вместе, они разъехались, но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания «Курсива», да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе, а в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, и писала, переделывала на протяжении 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст, теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет, но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимой с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
19: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
18: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
19: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
18: Как известно, курсив был издан сначала на английском, и когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, хорошо ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
19: Эпиграмму можно привести?
18: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. «В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог от Бербера вой». Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Ветли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Ветли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книги Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, этого говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
19: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
18: Точно сказать я, естественно, не могу, но... Мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходосевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину. еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной – строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходосевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходосевичем. Насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как это рутинно считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
19: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
18: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джан Джулиот Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходосевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
19: Давайте здесь еще кого-нибудь назовем из третьего.
18: Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович. Он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов, он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов. Особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Мстислава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны иммиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, это значит недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», но «Имко-пресс» нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
19: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?». Берберова, как известно, была

0: непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина, Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает как бы в затруднении от избытка. «Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде меня писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом». Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова. А главное, приняла их на веру. И дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах курсива она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над курсивом 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление курсива с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве курсива, хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов курсива как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
1: Я познакомилась с Берберовой... Вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 89 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации курсива в России. И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав курсивы, появились в 1988 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на две недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы, по ее настоянию, виделись каждое утро.

0: Решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так, движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
1: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой, раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер». Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 54-м году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же, имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. «Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала, и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала». В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и, услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома. Нет места, где он мог бы расслабиться. Думать. Я люблю думать. А вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо. Как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказала: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
8: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
9: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
8: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
10: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
11: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
12: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
10: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
13: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
6: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
13: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
14: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Цыковскими и по праздникам кино с Целиковскою.
15: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам скинул с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
6: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
7: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
16: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
16: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
18: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться. И хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютно идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромное усилие. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
17: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
18: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единой задачи – оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю, но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
17: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
0: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у Тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
19: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми-государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
17: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
18: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
17: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
18: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы над нацистской Германией, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона Средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
17: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
18: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
17: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
18: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному, а вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
17: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень настороженно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
10: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. С вами Александра Вагнер. В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее. После окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации, в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. Однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды. Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в день начала работы реестра. Несмотря на то, что Россия после нападения на Украину 24 февраля 2022 года была исключена из Совета Европы, ответственность за преступления, которые совершаются на территории Украины, не исчезает. Просто задействованы другие юридические механизмы. Об этом в интервью «Радио Свобода» ранее рассказывал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ. Разрушение и уничтожение жилья было выбрано в качестве первой категории, которая будет пополнять реестр. Она названа в документах Совета Европы критической. Повреждение и разрушение жилых домов в результате войны часто приводит к перемещению гражданского населения, оставляет людей без крова и делает уязвимыми. Семьи теряют свои дома и имущество, что приводит к огромным страданиям, травмам и часто к длительному периоду жизни в другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию, говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации, речь идет об тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждением исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде. Говорит Марцела Чернухова из чешской экологической организации «Арника».
4: Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсации тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде.
11: Совместно с коллегами из Украины чешская организация «Арника» подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий для окружающей среды. Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воздух и воду. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде. Например, выгорание электрооборудования на обстрелах.

0: и токсичное содержимое капсулей детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ, например, в гранатах, говорит Марцела Чернохова.
1: Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов. В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом. Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристально внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года.
0: В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно, в том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как «Град» или «Ураган», содержат опасные свинец и аммоний.
1: Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория. Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей. Это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогой процедурой, требующей большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования земли для сельскохозяйственных нужд, это влияет на рост сельскохозяйственных культур.
0: Рассказывает Марцела Чернохова. Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, пишут авторы исследования. Сельскохозяйственные угодья занимают более 70% общей площади страны. Из них 57% – это пахотные земли. В некоторых областях эта цифра достигает 86%. Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнение не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет. Конец цитаты. Проблемой для окружающей среды является затопленная техника. Это загрязнение водоемов ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе, Донецкой и Луганской области, где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения. Однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализированными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца. Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя, пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации «Арника». Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы. Марцела Чернохова принимала участие в оценке ущерба, нанесенного повреждением ГЭС.
1: Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде. Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90% воды исчезло и вскрылось почти 2000 квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба, потенциального загрязнения дна, взяли 5 образцов осадочных отложений и дополнительно 2 образца из кратера,

0: возникшего после падения ракеты С-300, что с Каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально, но мы выявили, несмотря на то, что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ, а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.
1: Что показал анализ кратера от С-300? Насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?
0: В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через 2 недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случаях мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции. Происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране и его окисях, или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств. Это первая фаза проекта, и мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.
1: Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?
0: На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба, сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа – это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут. Поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу. Война – это не только ущерб от обстрелов, непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире со страданиями. Война в Украине является крупной экологической катастрофой. Не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области. Под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.
1: Арника уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине. Эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы?
0: Наша организация готовится к следующему этапу реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается. И для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее, так же, как и заранее искать решение того, как возместить ущерб, в том числе окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.
1: О предварительном расследовании такого преступления в отношении окружающей среды Украины, как экоцид, вследствие войны, рассказывала Марцела Чернохова из чешской организации «Арника», которая проводит исследования непосредственно в Украине с начала российской агрессии.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
2: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
3: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. В конце февраля этого года депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали введение уголовной ответственности за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях. Таким образом, страны Европейского Союза стали первыми, кто ввел уголовную ответственность за серьезные экологические преступления. Теперь у стран-членов Содружества есть 2 года, чтобы закрепить это в национальном законодательстве. Экоцид в скором времени станет частью не только законодательных норм стран Европейского Союза, но и международного права. Консультации о введении наказания за экоцид в Римский статут Международного уголовного суда ведутся в последнее время. Актуальными эти переговоры стали для Украины после начала российской агрессии. Самой крупной катастрофой за время войны, которая приравнивается к экоциду, стал взрыв на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года плотина ГЭС была разрушена. Последовавшее за этим катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области, более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона еще предстоит оценить. Эта трагедия пока до конца не расследована, а виновные не найдены. Однако экологический ущерб, нанесенный вследствие российской агрессии, может оцениваться в международных судах уже сейчас, несмотря на то, что преступление экоцида пока не стало нормой Римского статута. Уничтожение природы является одним из военных преступлений. Согласно действующей редакции Римского статута, Гаагский уголовный трибунал может осуществлять судебное преследование за экологические преступления, если экологический ущерб является частью одного из 4 закрепленных в международном праве преступлений, то есть геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности или преступления агрессии. В случае военных преступлений их описание позволяет привлечь к ответственности, например, за, цитирую, «намеренное начало вооруженного нападения с осознанием того, что в связи с таким нападением будут не только человеческие жертвы, ранения среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам, но также обширный и серьезный ущерб природной среде, который будет явно непропорционален ожидаемому конкретному и прямому общему военному преимуществу». Конец цитаты. Таким образом, теоретическая возможность привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины, как за совершение военного преступления, существует. При этом есть и некоторые оговорки. Согласно Римскому статуту, требуется, чтобы деяние было преднамеренным и чтобы это намерение было доказано как преступное. В контексте окружающей среды сделать это часто бывает довольно сложно. Более того, Гаагский трибунал может судить только отдельных лиц, физических лиц, а не государства. Иными словами, чтобы привлечь к ответственности за разрушение Каховской ГЭС или другие экологические и военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо найти тех, кто принимал решения, то есть отдавал приказы к обстрелам или взрывам. В 2019 году Россия вышла из международного соглашения, так называемого дополнительного протокола 1 к Римскому статуту, видимо, именно с целью уйти от ответственности за будущие преступления. Это также означает, что суд не может налагать никаких обязательств на россиян, ответственных за преступления. Тем не менее, если в будущем российское общество захочет восстановления отношений с международным сообществом и западными странами, то не исключено, что Россию можно будет привлечь к ответственности как за преступления в отношении окружающей среды, так и за другие военные преступления. Частью наказания за такие преступления является и выплата средств, которые будут использованы для восстановления. Согласно Римскому статуту, возможно и денежное наказание, однако основным видом наказания для нарушителя является тюремное заключение. Мартин Абель, который изучал право в Оксфордском и Карловом университетах и специализируется на преступлениях против окружающей среды, рассказывает о том, как защита природы постепенно уравнивается с другими преступлениями.
4: Экоцид – это незаконные или бесчеловечные действия, совершенные с пониманием, что существует большая вероятность в том, что эти действия приведут к серьезному и продолжительному ущербу окружающей среде. Такое определение понятия «экоцид» было дано много лет назад, но именно оно после многолетних обсуждений и консультаций было утверждено в июне 2021 года. Речь идет об уголовном преступлении, которое может стать пятым преступлением международного права после геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии.
1: Если речь идет о пятом уголовном преступлении международного права, не могли бы вы объяснить, почему экоцид приравнивается к военным преступлениям?
4: Серьезность этого преступления заключается в том, что речь идет о значительном ущербе для природы, но во многих странах мира наказание за него не предусмотрено, что позволяет тем, кто занимается такими деструктивными действиями, оставаться безнаказанными и даже совершать одно и то же преступление в разных странах мира. Одновременно существует и другая проблема. Чаще за ущерб окружающей среде наказывают юридических лиц, как правило, торговые корпорации или производителей, или же государства, но их высшие руководители, которые непосредственно принимают решения, ведущие к экоциду, остаются безнаказанными.
1: Можно ли привлечь к ответственности за ущерб окружающей среде на основании Римского статута и других международных документов, в которых предусматривается наказание за военные преступления? Или же необходимо, чтобы и в этих документах экоцид отдельно был прописан как одно из военных преступлений?
4: Международное право предусматривает наказание за преступления, которые совершаются во время вооруженных конфликтов. И международное право знакомо с таким военным преступлением, как ущерб окружающей среде. Но на практике поиск ответственных и их наказание за такой ущерб случаются нечасто. Поэтому в настоящий момент есть запрос в Международный уголовный суд относительно того, будет ли он рассматривать экоцид в рамках правовых норм, предусматривающих ответственность за военные преступления. До сих пор официального ответа из суда нет.
1: Европарламент в феврале этого года поддержал уголовную ответственность за экоцид. Почему, несмотря на то, что преступления против окружающей среды уже являются частью законодательства ЕС, многие страны Евросоюза добиваются и того, чтобы экоцид стал частью международного права?
4: Это две разные сферы. В данном случае территория Европейского Союза отделена. Также важно и то, когда произошли те или иные преступления в отношении окружающей среды. Взять, к примеру, Украину. Эта страна сейчас не является членом ЕС, но на ее территории совершаются экологические преступления, так как там идет война. Пока на Украину не распространяется директива об уголовно-процессуальной охране окружающей среды, которая была принята в начале этого года и вступила в силу в апреле, потому что страна пока не вступила в ЕС. Документ предусматривает уголовное наказание за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. А вот если бы ответственность за экоцид была бы в Римском статуте Международного уголовного суда, то тогда Украина могла бы искать справедливости за совершенные преступления.
1: Когда ответственность за экоцид будет предусмотрена в Римском статуте? Ведутся ли такие переговоры?
4: Чтобы ответственность за экоцид была прописана в Римском статуте, за это должны проголосовать 2/3 государств его участников, то есть более 80 стран. Участники ежегодно проводят встречи. Очередное заседание будет и в этом году, в декабре. Если какая-либо из стран на этой встрече внесет такое предложение, то, возможно, уже в ближайшем будущем будет предусмотрена ответственность за экоцид также в международном праве. Но, насколько я знаю, пока речь идет скорее о переговорах с отдельными странами, о политической поддержке и создании альянса государств, которые поддержат это предложение.
1: Если предположить, что ответственность за экоцид в международном праве появится в ближайшие несколько лет, сможет ли, например, Украина инициировать дела, в которых предусматривалось бы наказание за ущерб окружающей среде, нанесенный российской агрессией?
5: Bohužel by nemohlo být testováno zpětně, to by bylo v rozporu.
4: Нет, к сожалению, задним числом это невозможно. Это противоречило бы положению о запрете ретроактивности закона. То есть новые дела можно будет возбуждать только после того, как ответственность за экоцид будет предусмотрена в международном праве. Однако это не означает, что вообще невозможно искать виновных за совершение преступлений против окружающей среды. В международном праве есть другие документы, которые распространяются как на Украину, так и Россию, и позволяют наказывать за экологические преступления, совершенные во время военного конфликта.
1: Эколог и специалист по международному праву Мартин Абель рассказывал о том, что такое экоцид и как это преступление постепенно становится нормой международного права наравне с преступлениями геноцида, агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это был третий выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть, в которой я буду рассказывать о том, что такое сексуализированное насилие и кто из российских военных, совершивших это преступление в Украине, может понести ответственность за него в будущем. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиообращение младшей дочери Льва Толстого, основательницы Толстовского фонда Александры Львовны. Эфир 9 сентября 1953 года.
3: Внимание! У нашего микрофона дочь Льва Николаевича Толстого, Александра Львовна Толстая. Слушайте ее обращение к коммунистам и комсомольцам.
4: Партийцы, коммунисты, комсомольцы. Мне не хочется вам говорить подготовленную антикоммунистическую речь, а просто я хочу сказать вам то, что выльется из сердца, побеседовать с вами по душам. Я уже старая женщина. Некоторым из вас не то что в матери, а и бабушке гожусь. Многое видела я в жизни. С детства судьба баловала меня. В доме отца моего, Льва Николаевича Толстого, мне пришлось встречать выдающихся людей из мира литературы, искусства, науки, которых дал нам богатый период расцвета русской культуры. Я воспиталась в уважении к трудящемуся народу, который так любил мой отец. Он много писал в своих книгах о необходимости поднять благосостояние рабочих и крестьян путем государственных реформ и всеобщего образования. Пережила я и революцию, прожила в Советской России 12 лет и счастлива, что смогла отдать эти годы служению народу путем организации в Ясной Поляне школ, больницы, кооперативов. Побывала я и в тюрьме, и в лагере, к счастью для себя оказалась не на стороне угнетателей, а на стороне угнетаемых. Объехала вокруг света. Познакомилась с жизнью различных народностей – японцев, американцев, европейцев, других свободных демократических стран. Но забыть родину я не могу. Хотелось бы видеть ее свободной, как другие страны, где каждый гражданин может строить свою жизнь, как хочет, выбирать работу, которая ему подходит, жить, где вздумается, не подчиняясь решительно во всем партийные указки. Казалось бы, что вы, коммунисты, особенно центральные, областные, живете лучше других граждан, получаете лучшую зарплату, лучшую жилплощадь, пользуетесь автомашинами. Люди перед вами заискивают, вас боятся, и вам, партийцам, кажется, что вы кому-то внушаете уважение, что люди даже преданы вам. А ну-ка, товарищи, осмотритесь хорошенько, подумайте, так ли это. Можете ли вы рассчитывать на преданность даже самых близких товарищей ваших, ваших сподвижников? Нет, конечно, нет, потому что вы все, партийцы, живете только по чужой указке. Приказ сверху. По партийной линии вас назовут саботажником, изменником, предателем, шпионом. И вы пропали. Вчерашний товарищ ваш свернет шею вам так же, как он или вы в свое время сворачивали шеи другим. А по правде сказать, кому нужна эта ваша коммунистическая партия? Это так называемая диктатура пролетариата. Ради чего вы все это делаете? Не для того ли, чтобы упиваться грубой физической властью над беспартийными гражданами, стоящими неизмеримо выше вас, хотя бы по одному тому, что они не участвуют в ваших зверствах, а лишь молча переносят страдания? Подумали ли вы, какую колоссальную ответственность вы несете перед этими людьми? А может быть, у вас есть дети? Вы, вероятно, наблюдали их кристально чистые души и знаете, как они ненавидят всякую ложь, жестокость, несправедливость. Разве вы не ответите им? Вы думаете, они не поймут и не отвернутся с ужасом от вас, когда узнают о вашей преступной деятельности? А разве вы не ответственны перед Родиной, которую вы превратили в концентрационный лагерь?
3: Говорит радиостанция «Освобождение». Вы слушаете обращение Александры Львовны Толстой к коммунистам и комсомольцам.
4: Товарищи, неужели среди вас еще есть наивные люди, сохранившие мечты о мировой революции, о неслыханных достижениях пятилеток, об уравнении масс? Не верится, что после 36-летнего опыта нашлось бы еще в России такие наивные люди. А тогда на что вы надеетесь? Вы верите, что избегнете судьбы тысяч партийцев, расстрелянных своими же? Я знала некоторых из этих злосчастных сподвижников Ленина. Янукидзе, Каменева, Рыкова. Сталин их почти всех расстрелял. Системка избитая, обмануть ею никого нельзя. Аресты, пытки, показательные суды, массовые признания в преступлениях перед советской властью, а затем расстрелы в темных подвалах МГБ. Примеров искать не приходится. 15 лет заточал, ссылал на каторгу миллионы. Пытал, казнил ближайший приспешник Сталина Берия. Пришла и его очередь. Арестован. Может быть, уже казнен. А может быть, еще будет каяться. Назначили нового палача. И его, и многих еще постигнет та же участь. Коли уйдут от кары людской, Верите вы или нет, товарищи, но от кары Божьей не уйти. А может быть, некоторые из вас, партийцы, все же будут защищать идею? А в чем она? Вслед в неучении устаревшего Карла Маркса, недаром социалисты рабочие демократических стран уже отошли от марксизма. Но если вы даже хотите придерживаться теории марксизма, перечтите внимательно «Капитал». Это, согласна с вами, ужасно скучно. И вы убедитесь, как далеко разошлась советская власть с марксизмом. В чем же идея? В отсутствии применения к жизни примитивных свобод в России, которыми пользуются все так называемые капиталистические страны, где люди могут что угодно говорить, печатать, где могут свободно собираться, исповедовать любую веру. Может быть, идея заключается в порабощении миллионов народа, прикреплении рабочих к определенным городам и фабрикам, и крестьян к колхозам? Может быть, идея заключается в запрещении общения русских граждан с гражданами других стран? А помнится мне, что одно из главных средств пропаганды, которое употребляло с товарищем Лениным, было братание между людьми разных народов. Почему советское правительство так рьяно охраняет свои границы? Не потому ли, что открой Россия свои границы, русские люди толпами уходили бы из советского рая? С другой стороны, вряд ли нашлись бы смельчаки, которые рискнули бы перейти границу и попасть за железный занавес. Я встречал много бывших партийцев в Америке. Только теперь эти люди поняли, как их обманывало советское правительство. Вам говорили, что американцы хотели войны. А сказали ли вам, что в 45-м, 46-м, 47-м годах американцы демобилизовались? Вам говорили, что американцы со своими союзниками начали агрессию в Корее? И это ложь. Американцы с другими свободными народами вступили в войну, защищая независимость, свободу корейского народа. Совсем еще недавно, 5 августа, газета «Правда» писала, что голодные беспорядки начались в Западной Германии. А на самом деле голодные бунты начались в Восточной, подсоветской Германии. И советская власть усмиряла немцев танками, арестами, ссылками и расстрелами. Американцы же снабжают Восточную Германию продуктами. Этому я только что была сама свидетельницей в Берлине.
3: Говорит радиостанция «Освобождение». Вы слушаете обращение Александры Львовны Толстой к коммунистам и комсомольцам.
4: Товарищи, я могла бы вам часами рассказывать о том, как даже вас, партийцев, обманывают ваши кремлевские властители. Скажу только еще несколько слов новому поколению молодежи, на которую мы, старики, возлагаем всю нашу надежду на спасение и возрождение нашей несчастной Родины. Я очень надеюсь, что слова мои не пропадут даром, что вы своими чуткими, еще не испорченными душами прислушаетесь ко мне, поймете, как искренне и тепло я отношусь к вам, памятая мою работу и мои отношения с молодежью в Яснополянской школе. Припоминаю я одного юношу-комсомольца, секретаря замнаркома по просвещению. Мне пришлось несколько раз беседовать с ним. Он почему-то поверил мне и рассказывал мне о своих переживаниях. Он был глубоко разочарован в партийной работе, передержкой фактов, ложью, бюрократизмом, жестокостью. Он просил меня взять его в Яснополянскую школу секретарем комсомольской ячейки. Но партия не отпустила его. С каждым разом, что мне приходилось с ним разговаривать, сомнения его росли. Настроение делалось все мрачнее и мрачнее. Он не хотел больше состоять в комсомоле, а уйти он не мог. Казалось, исхода не было. Один раз я пришла в наркомпрос. Хотела пройти к замнаркому, но меня не пустили. По коридору бегали, суетились люди, о чем-то шептались. «В чем дело?» – спрашиваю. «Проходите, гражданка, не мешайтесь тут». Вижу, бежит знакомая мне сотрудница. «Знаете, — говорит, — что случилось? Секретарь замнаркома застрелился 10 минут тому назад. Как сидел у письменного стола, так сидит. В висок выстрелил, весь стол залит кровью. Что поделаешь, несознательный элемент?» Товарищи, кто несознательный элемент? С моей точки зрения, сознательный элемент – это те, которые сознают, что носят в себе величайшую силу, силу Духа Божьего. Или назовите это как-нибудь иначе, коли сумеете. Которые двигают всем, что есть ценного на свете. Эта божественная сила дала нам разум. А зачем, спрошу я вас? Неужели только для того, чтобы жить по чужой указке людей, руководимых самыми низменными материалистическими побуждениями? Дала нам совесть. Зачем? Неужели для того, чтобы заглушать ее ложью, фальшью, обманом? Дала нам силу творчества. Зачем? Неужели для того, чтобы мы эту силу атрофировали рабским послушанием? Дала нам способность любить. Зачем? Неужели для того, чтобы любовь заменить ненавистью? Дала нам радость познания делания добра. Зачем? Неужели только для того, чтобы запутаться в тенек той жестокости и злобы и, убив в себе все живое, погибнуть? Нет, товарищи, жизнь послана людям на радость, а радость достигается только исполнением воли того, кто послал нас в жизнь. Радость в свободе, в любви, в доброжелательстве ко всем людям. И верьте мне, друзья, в достижении этого идеала, этой идеи свободы и счастья русских людей вы не одни. С вами большинство русского народа, с вами сотни тысяч людей за рубежом.
0: Речь Александры Львовны, 9 сентября 1953 года. Переносимся на 30 лет вперед. «Культура, судьбы, время». Очерк Василия Аксенова и Сергей Довлатов об Аксенове. Эфир 10 сентября 1983 года.
5: Говорит Радио Свобода. Культура, судьбы, время. Уважаемые слушатели, как обычно, в конце недели мы начнем сегодняшнюю передачу очередной беседой писателя Василия Аксенова. Сегодняшнюю беседу автор озаглавил так: «Большому кораблю и море по колено». У микрофона Василий Аксенов.
6: На второй полосе литературной газеты время от времени появляются глубокомысленные статьи за подписью «Литератор». Писательская общественность знает, что это, так сказать, направляющие, путеводные статьи, что за подписью этой стоит некий надпотолочный домовой советской литературы. Никому, однако, не был известен непосредственный сочинитель, или, лучше сказать, производитель навигационных директив. Сам главный редактор Александр Чайковский, сомнительно, Чайковский все-таки сигары курит, носит элегантные галстуки. Авторство «Литератора» вместо сигар подразумевало ждановский френч и герцоговину флор, печально известную. Впрочем, никто особенно не мучился этой загадкой, потому что никто в нашем кругу никогда не читал этих нравоучительных сочинений или, во всяком случае, не читал их до конца. «Чудеса в решете». Во время отпуска в отдаленном Вермонте я умудрился дочитать до конца статью «Литератора» под сенсационно новым заголовком «Курсом, проложенным партией». В чем тут дело? Солидный возраст сказывается или просто по рецепту Виктора Некрасова «Ищу средства от ностальгии»? Последнее ближе к истине. Подпись под статьей на этот раз пробудила кое-какие детские воспоминания. В Казани во время войны литераторами называли тех немногих высокопоставленных товарищей, которые снабжались по литеру «А». За ними шли те товарищи, которые, собственно говоря, обслуживали первых товарищей. Они получали карточки по литеру «Б» и назывались в народе «литербеттерами». Ну, а за ними шла основная масса, которая почему-то именовалась «коекакерами», то есть от слова «коекак». Великий Джордж Орвелл, как ты догадался в своей капиталистической Британии, что все животные равны, но некоторые равнее? «Упс», – подумал я на американский манер, – «да ведь в этих же градациях, собственно говоря, выдержана вся американская литература. Литераторы, литербеттеры и коекакеры». Вспомнилось, конечно, пошивочное ателье Литфонда. Литераторы могли там заказать шапки из пыжика, литербеттеры – из андатры, ну, а на долю коекакеров приходились шапчонки из кролика. Личность автора навигационных статей по-прежнему оставалась туманной, однако прояснилось немаловажное. Он пишет за свой литер. И вот, сидя в Вермонте посреди зеленых гор, я вознамерился проанализировать статью курсом, проложенным партией. Тем более, что она как бы давала первые ЦУ нового после брежневского руководства в области изящной словесности. Появилось ли что-либо новое в этом новом курсе, проложенном новым руководством? Может быть, хотя бы какие-нибудь стилистические новшества предлагаются? Все-таки сигары вместо герцеговины, галстучек Диор вместо ждановских чугунных пуговиц. Прежде всего, за чугунные пуговицы можно не волноваться. Устойчивости партийных, логических и стилистических построений могли бы позавидовать и схоласты Средневековья. Возьмите эпитеты, эти могучие символы нерушимости идей марксизма-ленинизма. Они не меняются со времен Поскребышева. Какие бывают вехи? Знаменательные. Какие бывают победы и свершения? Правильно, славные и исторические. Какое бывает улучшение? Совершенно верно, господа, дальнейшее. Скорее дьяволы разлетятся с кончика иглы, чем исчезнут все эти славные, знаменательные и дальнейшие. Приступим теперь к содержанию статьи нашего почтенного литератора. Вначале он перечисляет различные партийные постановления о литературно-художественной критике, о работе с творческой молодежью, о дальнейшем улучшении идеологической идейно-воспитательной работы, о творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства, которые явились свидетельством, каким? Правильно, красноречивым, заботы партии о литературе. Таким же свидетельством, сообщает литератор, явилась и работа июньского, то есть последнего пленума ЦК КПСС. Между прочим, и в самом деле достойное удивление забота о литературе была продемонстрирована на этом высокочтимом собрании, ничуть не меньшее, чем забота о разваливающейся экономике и о тупиковой внешней политике. Докладчик Черненко посвятил литературе, пожалуй, больше строк, чем любой другой отрасли народного хозяйства. Черненко, однако, хитроумный литератор, умудрился ни разу не процитировать. Зато там и сям разбросал генсековские афоризмы. Один из них просто поразителен. «Партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего как гражданин социалистического общества, активный строитель коммунизма с присущими ему» и так далее. Так, оказывается, где-то высказался новый генсек. Если так логически разобрать это странное заявление, то получается, что где-то, где нет партии или где ослабло ее влияние, человек воспитывается как носитель определенной суммы знаний. Где? Кем? Где и кто воспитывает человека как носителя? Церковь, монополистический капитал, продажная буржуазная пресса. Нет, они этого не делают. Им и в голову не приходит воспитывать человека как носителя определенной суммы знаний. Может быть, тут какая-то путаница? Перепутали с ракетой-носителем? Кто пишет речи генсеку? Являются ли эти люди носителями определенной суммы знаний? Или они прежде всего граждане социалистического общества, активные строители коммунизма?
5: Говорит Радио Свобода. Писатель Василий Аксенов комментирует статью «Курсом, проложенным партией», появившуюся не так давно в литературной газете за подписью «Литератор». Василий Аксенов продолжает.
6: «Литератор» далее совершенно сногсшибательно заявляет, что коммунистическое воспитание – это прежде всего воспитание правдой. Именно она, правда, является главным идейно-эстетическим критерием литературы, этой гувернантки социалистического общества. Она должна правдиво запечатлевать невиданный трудовой энтузиазм, штурмовые дни и ночи первых пятилеток, немеркнущий воинский подвиг в жесточайших битвах с фашизмом, уверенную поступь по пути к коммунизму. Должен ли этот идейно-эстетический критерий запечатлевать, прошу прощения, но мы все больше и больше скатываемся к театру абсурда, должен ли критерий запечатлевать штурмовые ночи 1937 года, массированный грабеж крестьянства под флагом коллективизации, штурмовые дни ГУЛАГа, массовое доносительство и бесконечные нарушения законности на пути к коммунизму? Об этом литератор ничего не пишет. Это не относится к правде его литера. Может быть, и слово-то само употреблено им ошибочно. Ошибочно не с большой буквы, ошибочно не в кавычках. Может быть, говоря о воспитании правдой, он имеет в виду газету «Правда»? В этом случае все было бы логично. Правду о социалистическом обществе следует подавать в убедительной и доходчивой форме, рекомендует литератор. То есть не класть в варево слишком много специй, не злоупотреблять ни солью, ни лавровым листом. А то, знаете ли, бывает, отварят вам правду на французский манер, так она и в глотку нашему литеру не лезет. Вспоминается старая шутка времен оттепели. Соцреализм – это умение восхвалять начальство в доступной ему форме. Поехали дальше. К тем ответственным задачам, которые сегодня стоят, цитируем литератора, перед всей социалистической идеологией и, стало быть, перед многонациональной советской литературой. Итак, литература – это просто часть идеологии. Тайгой попахивает, господа, дремучими бочагами 30-х годов, болотами Комсомольска на Амуре. Каковы же задачи? Лакировка нам не нужна, заявляет литератор. Однако не думайте, пожалуйста, что в цементной пустыне вдруг пробился какой-то живой ручеек, что литератор хотя бы на один момент отбросил окостеневшие догмы. Из дальнейшего текста видно, что лакировка потому не нужна, что социалистическая действительность попросту и без лакировки невообразимо хороша. Нужны идеалы. Далее цитируется неназванный Черненко. На экране или под пером некоторых авторов выступают порой лишь неудавшиеся судьбы, жизненные неурядицы, эдакие развинченные ноющие персонажи, а человек, особенно молодой, нуждается в идеале. Потрясенный этой мудростью, литератор благоговейно ее повторяет: «Человек, особенно молодой, нуждается в идеале». Нужны идеалы, а стало быть, примеры для подражания, то есть герои художественной литературы. Дается понять, что именно в этом деле, в создании идеального советского героя, как раз и слаба наша гувернантка, не дотянула до классических образцов, созданных ранее. Любопытен список героев, к которому следует подтягиваться. Он весь относится к чистейшей сталинщине и в основном к 30-м годам. к неизбывной ностальгии штурмовых дней и ночей, которой, как выясняется, страдает и новое отечественное руководство. «К многомиллионному читателю, — пишет литератор, — пришли Чапаев и Кожух, Давыдов и Корчагин, молодогвардейцы и настоящий человек Алексей Мересьев». Относительно Чапаева товарищи, по-моему, зря волнуются. Образ легендарного комдива жив в сердцах советских людей. Вот уже много лет десятки, если не сотни историй о Василии Ивановиче и его ординарце Петьке помогают нашему современнику сохранить чувство юмора, то есть выжить в условиях развитого социализма. Даже и в эмиграции уже появилась эта примечательная парочка. Позволю себе, господа, слегка развлечь вас одной из зарубежных историй Чапаевской «Одиссеи». Василий Иванович и Петька идут по Елисейским полям в Париже. Навстречу шествует знаменитый футболист Пеле. Прохожие смотрят ему вслед. «Петька», – спрашивает Василий Иванович, – «это кто ж такой знаменитый?» «А это, Василий Иванович», – отвечает Петька, – «Солженицын». «Ай-яй-яй», – покачал головой Чапай, – «это ж надо, как очернили хорошего человека». «Кожух». Вот, пожалуй, единственная новинка, предложенная литератором своим, так сказать, коллегам, советским писателям конца XX века или, как любят говорить в той же Литгазете, эпохи научно-технической революции. Кто таков человече? Что-то он раньше, такой Кожух, не встречался в синодиках. Может быть, я уже отстал? Может быть, это какой-нибудь современный Пьер Безухов или Ставрогин? Звоню в Нью-Йорк, звоню в Чикаго. Никто не помнит, все озадачены. Наконец, в Калифорнийском университете нашелся всезнайка. Все прояснилось. Да ведь это же герой из древней повести Серафимовича «Железный поток». Тогда уж вспомнилось нечто жутковатое, мычащее, односложные команды, сгусток революционной воли, человек-гвоздь. Да и вообще все эти предложенные литератором имена и примеры для подражания представились мне отсюда, из 1983 года, из западного мира, какой-то гудящей толпой неандертальцев. Это относится, разумеется, к героям советских книг, а не к прототипам из реальной жизни. На этих примерах, пишет далее литератор, воспитывался и наш современник, пламенный патриот, убежденный в правоте идей коммунизма, трудящийся на колосящихся нивах и в животноводческих комплексах. Здорово сказано, не правда ли? А также, прошу прощения, далее следует нечто невероятное, те, что выполняют свой интернациональный долг, зорко охраняя рубежи нашей Родины. Позвольте, может спросить здесь удивленный литербетер, а за ним и пораженный кое-какер. Как-то всегда считалось, что охрана рубежей – это внутреннее, а не международное дело. Литератор, по всей вероятности, возьмет этот вопрос на заметку. Таков основной фарватер, предложенный новым руководством тому, что в статье называется «большим кораблем многонациональной советской литературы». В современном мире, бурлящем бесчисленными, противоречивыми философскими, религиозными, литературными, эстетическими идеями, в мире, где и в самом деле происходит технологическая революция, о которой в Советском Союзе не имеют понятия, этот фарватер не напоминает ничего более, как частоколы самой дремучей сталинщины. В следующий раз я продолжу разбор директивной статьи курсом, проложенным партией, напечатанной в литературной газете за подписью «Литератор».
5: Эту следующую беседу Василия Аксенова слушайте через неделю, в субботу, 17 сентября, в рамках передачи «Культура. Судьбы. Время», которая выходит в эфир на волнах «Радио Свобода» ежедневно в 22 часа 10 минут по московскому времени и затем повторяется через каждые 4 часа в течение ближайших суток. А в заключение сегодняшней передачи предоставим слово писателю и публицисту Сергею Довлатову, который вкратце напомнит о творческом пути Василия Аксенова в связи с недавним выходом в свет в Америке нового сборника его рассказов.
7: Ранняя проза Василия Аксенова принадлежит к наиболее значительным и характерным явлениям так называемой «кукурузной оттепели» сравнительно недолгой поры хрущевского либерализма, когда приподнялся железный занавес и приоткрылись двери тюрем, а в искусстве зазвучали живые, смелые, непосредственные голоса. Если Солженицын примерно в те же годы исчерпал своим творчеством легальные возможности духовного самовыражения, то Аксенов в своих рассказах этого периода достиг официальных пределов самовыражения эстетического. Я не противопоставляю и даже не сравниваю двух таких разных и оригинальных художников. И уж тем более вовсе не хочу сказать, что книги Аксенова лишены напряженной духовности, а книги Солженицына не несут в себе высоких чисто эстетических достоинств. Я просто выбираю, говоря о роли Солженицына и Аксенова, самые характерные черты их творческого облика. Василий Аксенов родился в 1932 году. Отрочество провел в Магадане, как сын врагов народа. Печататься начал в конце 50-х годов, а уже в 60-м году, с выходом повести «Коллеги», Аксенов стал, может быть, самым любимым, популярным и читаемым писателем того времени. В качестве постоянного автора и члена редколлегии журнала «Юность» Аксенов немало сделал для того, чтобы превратить это издание в настольное для интеллигентной молодежи. Повесть «Коллеги» вместе с другими произведениями Аксенова «Звездный билет», «Апельсины из Марокко» положила начало так называемой молодежной прозе 60-х годов, героям которой были свойственны настойчивые поиски места в жизни, неприятие отживающих догм, стремление к ясным и благородным человеческим идеалам. Разумеется, в тех книгах, которые проходили через мясорубки цензуры, Аксенов не мог говорить в полный голос о трагических проблемах советского бытия. Вероятно, он ограничивал себя и даже шел на компромиссы. Но и фальши в его произведениях не было, мы этого не ощущали. Аксенов не сказал и не мог сказать всей правды о современной ему действительности, как этого не сделали после него ни Шукшин, ни Искандер, ни Распутин, ни другие самые замечательные официально публикующиеся литераторы. Но все, что Аксенов сказал и напечатал, было правдой. Я хорошо помню, какое сильное впечатление производили новые книги Аксенова на меня и на моих друзей, в ту пору сверстников аксеновских героев. Я помню, как заразителен был его творческий пример для нас, измученных своими робкими литературными попытками. Я вспоминаю, как аксеновская эстетика существенно преображала нашу жизнь, и как, например, город Таллин, место действия романа «Звездный билет», постепенно превратился в малую Мекку художественно-чуткой молодежи, увлекавшейся джазом, западной живописью и американской прозой, которую мы с большим опозданием прочли в отличных, надо заметить, переводах. Я думаю, влияние Аксенова на наше поколение можно сравнить только с влиянием Хемингуэя. Переломным этапом в творчестве Василия Аксенова стал конец 60-х годов, когда в его прозе «Затоваренная бочкотара», «Рандеву», целая обойма блестящих рассказов из сборников «На полпути к Луне» и «Катапульта» появились черты фантасмагории и гротеска. На смену лирико-романтическому восприятию мира пришли тотальный скепсис и спасительная ирония. Расширился круг формальных приемов, зазвучали метафизические и рациональные нотки.

0: с более мощными и прихотливыми сюжетными постройками, с более широким спектром настроений, от высокого трагизма до фривольной беспечности. Об этих романах, вышедших по-русски и в переводах, написаны серьезные критические исследования. Но сегодня мне бы хотелось сказать несколько слов о другой книге, о переиздании лучших рассказов Аксенова, написанных в 60-е годы, с добавлением двух новых произведений, предпринятом растущим издательством «Эрмитаж» в Мичигане, руководитель Игорь Ефимов. Когда-то я очень любил эти рассказы, давно их не перечитывал, и вот теперь, раскрывая книгу, испытывал некоторое чувство тревоги, не покажутся ли мне они на фоне последних достижений Аксенова бледными, обтекаемыми, а то и надуманными. К счастью, опасения ни в малейшей степени не подтвердились. Рассказы Аксенова не утратили своего изящества, в переизданных рассказах совершенно не ощущаются действия самоцензуры и незаметны попытки балансировать на грани дозволенного. Книга Аксенова полна юмора, между старыми и новыми рассказами Аксенова не существует дистанции, старые и новые рассказы написаны в единой манере и развивают близкие группы идей. Общее для всех рассказов Аксенова – это скрытый религиозный компонент, на что верно указывает профессор Присцилла Мейер, тонкое и вдумчивое предисловие которой служит ценным дополнением к этой замечательной книге.
1: О творчестве Василия Аксенова говорил Сергей Довлатов. На этом мы и закончим сегодняшний выпуск передачи «Культура. Судьбы. Время», которую вы слушали на волнах «Радио Свобода».
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Вы слушаете «Золотой запас свободы». О книгах и авторах в лондонской студии Федор Вишняков. Ведущая Галина Рудник. Эфир 11 ноября 1969 года.
13: В рамках программы «О книгах и авторах» прослушайте обзор вышедшей недавно в Лондоне книги Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Автор обзора – наш комментатор Федор Вишняков. Передаем ему микрофон.
14: Недавно в Англии в издательстве «Майкл Джозеф» вышла книга Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Лев Безыменский – сын Александра Безыменского, одного из любимых придворных поэтов Сталина, знаменитых своей способностью создать очень быстро вирши, славящие казнь очередной группы врагов народа еще до того, как несчастных осудили. Благодаря своему происхождению и прекрасному знанию немецкого языка, Лев Безыменский имел хорошую военную карьеру. Он был переводчиком Рокоссовского при Сталинграде, а затем Жуковым в битве за Берлин. Опубликование на Западе книги «Смерть Адольфа Гитлера» со всей сопутствующей рекламой является значительным успехом для советской пропаганды. Во всяком случае, английский издатель говорит о книге в восторженных тонах. «Сенсационный исторический документ», — говорит он, — «который кладет конец Всем до

0: огадкам о тайне смерти Адольфа Гитлера. Да и сам Безыменский говорит о смерти Гитлера как о загадке, относительно которой западные историки запутали вопрос вместо того, чтобы разъяснить его. Должен сказать, что все эти заявления являются не более как абсолютной чепухой. Никогда не было никакой тайны в связи со смертью Гитлера. По крайней мере, не было никакой тайны с тех пор, как в 1947 году появилась ставшая классической книга профессора Хью Тревор Роупера «Последние дни Гитлера». Любопытно, что Безыменский об этой книге совершенно не упоминает. Для того, чтобы подкрепить свои фантастические притязания, Безыменский ссылается на американского историка Шайрера и на известного английского историка Алана Буллока. Но единственная неясная деталь, о которой говорят эти видные авторы, это вопрос о судьбе трупа Гитлера. Вопрос, который оба они отбрасывают в качестве незначительного. Таким образом, можно подумать, что сенсационное откровение, сделанное Безыменским, тем, что он установил правду, а именно то, что тело Гитлера было обнаружено советскими солдатами и вскрыто советскими врачами, он откроет какой-то подлый империалистический заговор для того, чтобы усомниться в факте смерти Гитлера. Это увлекательное объяснение, но боюсь, что оно неподходящее. Ибо единственная страна в мире, где смерть Гитлера в течение долгих лет была официально принята с полным неверием, и все опубликованные доказательства были отвергнуты в качестве фальсификации, была Советская Россия. Советское правительство даже протестовало английским властям о том, что они тайно охраняют Гитлера в своей зоне оккупации. Советские газеты регулярно печатали слухи о том, что Гитлер обнаружен в Испании или в Аргентине, или где-то там еще. Зная таким образом, что его сенсационное открытие опоздало на 23 года, и понимая, что этому нужно дать какое-то объяснение, Безыменский, к сожалению, виляет. Он говорит, что доклад медицинской экспертизы сохранялся в тайне советскими властями на тот случай, если какой-либо самозванец попытается выдать себя за чудесно спасенного Гитлера. И после этого такого самозванца можно будет с легкостью разоблачить. Тем не менее, объяснение Безыменского нужно отвергнуть. В данном случае ведь речь идет не о каком-то неверии в чужую, а следовательно враждебную версию, но о сознательном скрытии правды и систематическом распространении лжи. Если бы Сталин действительно хотел предотвратить появление какого-то лже Гитлера, то лучшим путем было бы опубликовать полный отчет медицинской экспертизы. Истина гораздо более проста. Тем, что они поддерживали слухи о возможности жизни Гитлера, советские правители могли сохранять в течение долгих лет состояние постоянной военной истерии в стране. Ну что ж, в таком случае можно сказать, что Безыменский, наконец, похоронил труп Гитлера. Да, но дело в том, что он именно этого не сделал. Ведь единственная страна, где отчет медицинской экспертизы все еще неизвестен, Советский Союз. Ибо книга Безыменского по сей день там не напечатана. Как бы странным это ни казалось, но эта книга предназначена исключительно для потребления за рубежом, то есть там, где никто никогда и не сомневался в самоубийстве Гитлера. Зачем же тогда, спрашивается, она вообще напечатана? И почему вся эта реклама? Ведь эта книга обогащает сумму человеческого познания всего лишь одной ничтожной деталью, а именно тем фактом, что Гитлер покончил с собой не выстрелом, но ядом. Что же касается меня, то я нахожу доказательства этого метода самоубийства Гитлера менее чем удовлетворительными. Безыменский печатает текст «Вскрытие тела Гитлера». Но довольно странно, в несколько сокращенном виде, в отличие от докладов о вскрытии трупа Евы Браун и трупов Геббельса, его жены и детей, которые напечатаны полностью. Казалось бы, вскрытие Гитлера гораздо более важным. Доклад о вскрытии тела Гитлера после очень подробного описания зубов и различных внутренних органов фюрера устанавливает присутствие во рту Гитлера обломков стеклянной ампулы и поэтому приходит к выводу, что он отравился. Но даже неискушенный читатель не может не заметить одного очень странного обстоятельства. Доклад упоминает так, между прочим, что, цитирую, «часть черепной коробки отсутствует», а после этого заявляет, что, опять цитирую, «никаких видимых признаков смертельных ранений или болезней не было обнаружено». Ну, я не медик, и почем я знаю? Быть может, отсутствие части черепной коробки говорит всего лишь о серьезном гриппе у Гитлера. Но я бы подумал, что видные медицинские эксперты уделили бы немного больше внимания этому странному пробелу, хотя бы из чисто научного любопытства. Безыменский сам чует, что что-то не совсем ладно, и добавляет в сноске, что несколько позднее, но не говорит когда, части черепной коробки были обнаружены, которые вполне вероятно, опять же не объясняя почему, принадлежали к трупу Гитлера. Все это кажется чрезвычайно легкомысленным подходом, чтобы не выразиться сильнее, к единственному вопросу, представляющему какой-либо интерес во всем томе. Кроме того, как уже указал профессор Тревор Роупер, версия о яде противоречит всем без исключения показаниям германских свидетелей. Безыменский надменно ответил на это возражение в недавнем интервью, данном иностранной газете. Он заявил: «Я несколько не доверяю всем, которые окружали Гитлера в это время. В то же время наши документы были подготовлены медицинской комиссией из 5 врачей, каждый из которых получил с тех пор международное признание. А ведь наши врачи связаны Гиппократовой клятвой в такой же степени, как и западные врачи. Я, конечно, не хочу сказать, что все советские врачи – лгуны и обманщики. Наоборот, это благородные, трудящиеся люди. Я говорю лишь, что когда дело доходит до государственных интересов, советские врачи иногда попадают под влияние факторов, несравненно более сильных, чем Гиппократова клятва. Например, угроза пули в лоб. Что же все это оставляет? Книгу Безыменского очень легко можно было бы сократить до 4 слов. Сообщение ТАСС. Гитлер умер. Немногое для солидной книги. Зачем же тогда ее написали? Одна из вероятных причин для этого – советская мания в связи с подъемом неонацизма в Западной Германии. Безыменский явно желает предотвратить создание гитлеровской легенды тем, что он показывает, что фюрер был всего лишь низким трусом. Безыменский бесконечно подчеркивает глубокую разницу между солдатской смертью от пули и собачьей смертью от яда. Я сильно сомневаюсь в том, чтобы кто-либо в Германии в какой бы то ни было степени был в этом заинтересован. Тем не менее, я считаю, что главная цель Безыменского несколько другая. А именно, укреплять легенду о всезнании и всесилии советских органов госбезопасности. Героями книги являются славные чекисты. Они везде, они знают все, ничто не может уйти мимо их внимания. Они расследуют все пути, все факты находятся в их архивах, но они сохраняют каменное молчание до того момента, когда нужно рассказать правду или когда нужно ударить. Почти на каждой странице книги можно найти похвальные упоминания об органах госбезопасности. Местами Безыменский пишет совершенно лирическим образом о чекистах, которые посвятили своей жизни борьбе с врагами советского государства. Могу прибавить к этому, а также убийству бесчисленных миллионов своих сограждан. Что же касается фюрера Адольфа Гитлера, то его сейчас постигло окончательное оскорбление. Его сожженный труп выставляется в качестве рекламы для ловкости и умелости советской тайной полиции.
1: В рамках программы «О книгах и авторах» вы прослушали обзор вышедшей недавно в Лондоне книги Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Автор обзора – наш комментатор Федор Вишняков.
2: Эфир 11 ноября 1969 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
14: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
15: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
16: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
18: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. Один год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года по подсчетам медиазоны по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5 тысяч идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Смедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Смедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
19: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту – территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности, на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
4: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работу, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
20: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
4: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, «Росатом» заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
21: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подует. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься о своей собственной безопасности.
4: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным «Росатома», так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
19: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
0: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... Они там находятся... Топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станций, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
19: Ну, а в таком случае какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть... электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
0: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже, там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо, хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно. Вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип, его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
19: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
0: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно. Вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, а станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. А вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но вот, к сожалению, военные действия, они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
19: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
0: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять, или к украинскому руководству, если уж на то пошло, потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но, тем не менее, МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но, с другой стороны, вот, тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связано именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которая осуждала атаку на одну из на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине, на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот, атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
19: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения – это скорее случайность?
0: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это, полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. К сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях с, и понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
19: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право». Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрали родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова Практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
1: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
2: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
1: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
22: Но и случай выдворения меня там просто-напросто убьют.
1: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
19: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
23: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи не изменилась, все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала управления в Чечне.
19: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни, или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
23: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что этот некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
19: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
23: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
19: Угу. Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но есть, можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то? Или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью.
23: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будет некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там, к самому где-то к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом чуть-чуть на тот момент. И он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины. И постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. И стало, это стало нормализоваться. То есть, а что вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это вот доходит до такой клиники психологической, что а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление – и это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека. И не только его, но и его семьи.
19: Угу. А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
23: Есть разные стадии, если их можно назвать стадиями. Да, входное введение такое тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругает. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС, не проверял, посмотрел на него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что ты смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать, кто чем недоволен. Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативно.

0: И то есть происходит некая попытка, да, такая, на самом деле, дешевая, но промыть мозги, и человека могут, то есть не могут, а всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят. Если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить, уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
1: Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся.
0: Конечно, это
1: Или могут
0: обязательно.
1: прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата.
0: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз уже совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти. Если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали. Прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, того отпустили, брата отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
1: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
0: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть ну, все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он потерял, он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен быть, то есть, иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он потерял, я не думаю, что он даже когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, а это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он поднял такую акцию против одной из семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации, то есть, выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле,

0: кадров объявляла ровно месяц вообще куча людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучает болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет никакой надежды совершенно. Но я пытаюсь ее, не знаю, подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
1: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
2: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
3: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась Макса. А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
2: Работают в Максе старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к Максу, но и к привязанным к нему сервисам. Например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
4: У меня многое было завязано на Макс, в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет.
2: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через Макс написал якобы их водитель. Он сообщил свою фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стыценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщество «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей Max перестала работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
5: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и затем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
1: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
5: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение, проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать, но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
1: А какая разница, ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
5: Наверное, и в том, и в другом случае, возможно, потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Mac становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователей ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможность эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использованием Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная. Да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
1: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
5: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но тем не менее люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно. Заведите отдельный максофон. Пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряют с принятием нового пакета законов. Пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
1: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через МАКС и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя МАКС, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
5: Пока это возможно, и, слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень настороженно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
15: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
15: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
17: Известное и неизвестное Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской «Библиоросикой» выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов XX века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы Винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
8: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича, так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности. В так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожил все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
17: Простите, а какой год она указала?
8: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
17: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
8: Это был безусловный комплекс, потому что даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходосевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва. И уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееве несколько больше. Но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберова и Макеев прожили вместе 10 лет и прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить, чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга, но со временем стало трудно жить вместе, они разъехались, но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности, хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания курсива, да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе, а в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, и писала, переделывала на протяжении 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Жужно, включая ее возраст. Теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет. Но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Жужно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
18: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
8: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
18: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
8: Как известно, курсив был издан сначала на английском, и когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, хорошо ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
18: А да. Эпиграмму можно привести?
8: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог от Бербера вой. Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, которой, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Вегли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Вейдли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книги Берберовой как таковой. И Кобзон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, это, вы говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
18: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
8: Точно сказать я, естественно, не могу, но... Мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходасевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину. И еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной – строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа-писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходасевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходасевичем, насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но безусловно близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как эта рутина считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
18: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
8: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джан Джулиот Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходосевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны-Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
18: Давайте здесь еще кого-нибудь назовем из третьей волны.
8: Разумеется. Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович. Он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов, он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов, особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Сетава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 1989 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж, правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны иммиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, это значит недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», но «Имко-пресс» нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
17: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминания. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в курсиве. Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде меня писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова. А главное, приняла их на веру. И дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова,
18: Пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах курсива она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над курсивом 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации.

0: Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
1: Я познакомилась с Берберовой, вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 89 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации «Курсива» в России. И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав «Курсивы», появились в 88 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на 2 недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро. Решали, какие отрывки «Курсива» она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
0: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой «Раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер». Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики.

Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 1954 году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же, имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти.
Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привести обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома. Нет места, где он мог бы расслабиться. Думать. Я люблю думать. А вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо. Как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказал: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен.
Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
7: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
8: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
7: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
9: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
10: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
11: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
9: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
12: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
6: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
12: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
13: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Циковской и по праздникам кино с Целиковской?
14: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайке Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
6: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
15: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
9: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Переговорщики Абрамович, Шрёдер и патриарх Иерусалимский.
16: Шрёдер хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
9: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
17: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
9: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
18: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
9: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
19: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
9: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, да пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе. Позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру высшей политической лиги Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
3: Ага.
2: Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну, догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Таких политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну как, ну нет, ну просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому что я умный.
2: Потому что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Анадыр, маленький городочек, мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении четырех охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит: «Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу». Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит: «Роман Аркадьевич вас ждет сегодня в 2 часа». Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил, и это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какую-то вот большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы у его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел: «Но сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились». Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего, местное население замерзало. И он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки, чему посвятил потом 7 или 8 лет. Я потом ездил на Чукотку лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуацией с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину. Тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф. Поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах. Не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого на Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и поперек, и он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News.
6: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
7: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда 2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В историю своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
8: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
9: Да, здравствуйте, Ваня, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
9: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
9: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это, Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
9: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы, да, видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, но с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
9: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
9: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
9: Ну, я не знаю, я его не видел 1000 лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
9: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что... переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марк Рубио, значит, Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. И они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому не в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
9: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч, было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг. Значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот, работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
9: Она сама не хочет. Во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И ну, требует, чтобы или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, но на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон. Это может быть и Каллас, значит, но Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государства, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
9: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации, никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все это этот проект уже закрыт?
9: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
9: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем в Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
10: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование в тоннеле мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
1: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уиткоф. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уиткоф – это не просто советники, это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткофа в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
11: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
1: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткофа буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
12: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
13: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник от Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций, потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани. Соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот. И тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
12: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За два года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
14: Но мы знаем позицию вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Онуфрия как канонического митрополита Украины. И благодарим вас за эту позицию.
12: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
15: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
16: Страдания – это часть нашей православной веры.
15: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
16: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
15: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
16: Очень трудно сказать «люби врага своего».
15: But we have to.
16: Но мы должны любить его.
12: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
13: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. И у него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал Томас об автокефалии Православной Церкви Украины, в начале 2019 года Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция, в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III. А неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
12: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки, поддержки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 22 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
17: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
12: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 24 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
17: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
12: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден Российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
1: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
18: Добрый день.
1: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов перемирия с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
18: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз. Но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
1: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
18: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией. Что она хочет видеть при окончании войны, как эта война должна закончиться, как будут соблюдены интересы Европы, как будет обеспечена безопасность Европы, как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, да, как все это будет работать и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить, да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
1: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
18: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять, надежный царь не мудрено. А вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу, или как это?
1: Вы хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
18: Я говорю, что это, об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы, перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно. А потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
1: Но если повернет вопрос несколько иначе. Вот присутствие там, в Лондоне, Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
18: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно, и такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно и уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес, и европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самая психотерапия для самих же европейцев, попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
1: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться на встречу?
18: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает, но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу, пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным, это требует серьезных затрат и непопулярных решений. А политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не

0: он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
1: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
0: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
1: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
0: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европой и за Украиной. И вот с ним все репопросики обкашить, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
3: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
2: Как же вы греете там эти нагреватели, что ли?
3: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
1: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
4: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавской, если вы едете в сторону там Темрюка.
5: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. В одни руки.
6: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимашевске такая же ситуация, бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально две недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
7: Что ж делать?
1: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
8: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов.

0: Не было.
1: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
2: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
3: Ребята, вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. А чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
2: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
4: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
5: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
2: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
6: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди там полчаса перед заправкой. Большие очереди тоже.
2: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
7: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
8: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но тем не менее. Дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
2: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
9: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
2: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
10: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
2: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
11: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи в данной сложившейся нелегкой ситуации, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
2: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
8: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах, да, и, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси, ну, то есть проще довести бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну, или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его, там, с каких-то сибирских НПЗ.
2: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
1: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026-го стало таким кризисным?
0: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожное депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
1: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
0: Да, безусловно.
1: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
0: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
1: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
0: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
1: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
0: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведено из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
1: Это когда встанут заводы,
0: это
1: фабрики?
0: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
1: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
0: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100, он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
1: 100 рублей за литр.
0: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
1: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
0: Краткосрочно может. А в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути тащить и не пущать.
1: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
0: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования. Но пока еще, вот на данный момент Urals стоит $83 за баррель, пока еще Россия overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации. Нефть падает. Brent уже стоит дешевле $90 за баррель. Российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
1: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
0: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией. Но не больше.
1: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
0: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем, вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
1: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
0: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
1: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
0: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
1: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
0: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, в нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
1: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
0: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
1: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
12: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
14: Полвека спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного, скрытного и всегда побеждающего противника оказался удивительно живучим. И многие исследователи считают, что именно этот архетип во многом подготовил российское общество к появлению власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Сам сериал создавался при активном участии советских спецслужб, а фильмы о разведчиках десятилетиями формировали представление о чекистах как об особой элите, людях, которые знают больше остальных и имеют право принимать решения за страну.
13: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется культуролог Борис Лакшин. Борис, добрый день.
15: Здравствуйте.
13: Ну, как вы можете объяснить популярность, которую держится на протяжении полувека? Я понимаю, что в 1973 году там улицы пустели, когда выходил сериал, десятки миллионов людей посмотрели. Но почему с каждой новой итерацией, каждое новое поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино?
15: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы, это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они это на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет, в сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека.
13: Советского именно, да?
15: Вы знаете, мне трудно сказать, как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть человек, который принципиально... Вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле эсэсовский, он крупный эсэсовский офицер у себя на работе, но вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. Что можно говорить, что нельзя говорить. Здесь он говорит это, там это. И, в принципе, он уже как бы теряет точный ориентир, а кто он, собственно, такой. Он сам как бы Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какая-то важная штука.
16: Ну, наверное, то есть такая, да, советская шизофрения, да, советский даунспик.
15: Да, вот такая сильная раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась. Она как бы, во-первых, передается по наследству, а во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно же похоже чем-то.
16: Да, и вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» – это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе. Да, это вот эти интриги, подсиживание, постоянные какие-то стратегии. И это тоже, видимо, если уже говорить о новом поколении, считывается. То есть это такая офисная драма.
15: Офисная драма. Еще я вспоминаю своего отца, который работал в почтовом ящике, был членом партии. И ненавидел советскую власть просто всеми силами. Примерно как полковник Исаев ненавидел гитлеровскую Германию. И я вспоминаю, как он приходил с работы после очередного партсобрания. И как он там либо ругался, либо пытался шутить, либо пытался объяснить, как он там что-то такое им вставил, какую-то такую колкую вещь на партсобрании, за которую его нельзя было зацепить. Вот. Для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
16: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти, его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка. Она как-то в нем выдает человека... Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, и, вообще половину жизни он провел на Западе.
15: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч», да, режиссера Олега Дормана.
16: Да.
15: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало. Это была ошибка резидента, это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
16: Да.
15: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе 68-го года.
16: До или после вторжения?
15: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
16: Да.
15: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
16: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
15: Да, это совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, на эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главную роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин. Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга у Янковского, они оба живут в Риге, немцы в Риге, они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать, и он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогану Вайсу Тире-Белову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях, ну, мягко говоря, явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастической красоты гейская пара. И можно даже посмотреть, в Ютьюбе есть ролики, которые просто называются... Вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих... А Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист интересный, что нам любая одежда сидит невероятно. Да, его, так сказать, да. В ролях простого работяги посмотреть уже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
16: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом ресторане.
15: Он абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
16: Да.
15: У него это такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
16: Да, да.
15: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик, герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет после этого фильма, я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про «17 мгновений весны», про влияние на него этот фильм, и всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
16: Да, да.
15: Он
16: в КГБ решил, в школу КГБ решил идти посмотреть.
15: Да, да, фильм, да. И если вы помните интервью. Песню «С чего начинается Родина».
16: Да, да.
15: И когда это каждая серия фильма начинается с песни «Задушевный город» с Маркой Бернеса, «С чего начинается Родина». И я не знаю, если вы помните или нет, когда какую-то очередную пачку российских шпионов выменили на американских, они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
16: Да,
15: это
16: да,
15: самое,
16: да.
15: «С чего начинается Родина» хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен.
16: Абсолютно. Это все, по-моему, у Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие «С чего начинается Родина». Это, конечно, мемная абсолютная вещь.
15: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
16: Да.
15: И вот там как раз... из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Знаете, какая штука? 68-й год, это как раз прошел тот период, 15 лет, с 53-го года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, и с посадками, они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали, потом расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 53-м году это все прекратилось. И к 68-му году они уже нагуляли жирок.
16: Угу.
15: И стали себя чувствовать белой костью. Особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 60-е годы, стали показывать фильмы в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий служили два товарища, и Джигарханян в «Неуловимых мстителях», и вообще их, да, их тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось.
16: И чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
15: Да, именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что оно далеко не все они приняли советскую власть. Ну, ошибка советской власти тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв. И на самом деле идея Комитета государственной безопасности, чекистская идея, это этот разрыв ликвидировать, потому что они являются естественным продолжением вот этого самого класса. Российская аристократия теперь работает на Лубянке. Так вот, этот фильм очень важный, «Ошибка резидента», потому что его главный герой, кстати, его главный герой, которого изображает Жжонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию и которого, в конце концов, чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот, его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну. И сына забросили в Советский Союз, и там дальше происходит различный сюжет, в котором становится понятно, что вот как бы правильно ему, он переходит на светлую сторону, будем говорить так, да, и становится правильным русским шпионом. И одновременно, то есть, происходит некое соединение КГБ и графа Тульева. Вот это, собственно, была основная идея. Ну, а дальше, кстати, уже при Путине ее стали теоретизировать. Там вот в работах того же, по-моему, Патрушев об этом писал.
16: Да.
15: И Черкесов об этом писал, что да, КГБ – это новое дворянство.
16: Новое дворянство, да. Вот да. Мы как раз позже в программе будем говорить с Ириной Бараган и Андреем Солдатовым, которые такую книжку и написали под названием
15: «Да».
16: «Новое».
15: Кстати, да.
16: Интересно, это... как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете, здесь в Карловом университете, студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую, под названием «Лубянка Pictures». Как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении. То есть это можно сказать, что это как бы первый такой сознательный пиар советской корпорации.
15: Да, пожалуй, да, безусловно. И вот на базе вот этого, и тогда же одновременно был фильм, в тот же самый 68-й год, фильм «Мертвый сезон», угу, про благородного русского шпиона, которого играет Данионис, который посылают не для каких-нибудь там секретов, а для того, чтобы наказать эсэсовского преступника, который разрабатывал там смертельный газ.
16: Тоже, смотрите, интересно, как, Борис, что практически во всех этих фильмах зло, крайнее, последнее, да, изначальное зло – это всегда нацисты. То есть, да, всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская нацистская генеалогия. Ну, хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданы такие на стиле и достаточно с человеческими чертами. Вот. Но в целом во всей этой плеяде фильмов лубянских, если так можно сказать, хотя там прекрасные режиссеры и актеры, вот, все равно находится какой-то нацистский след. И сейчас фактически Путин это воспроизводит.
15: Да, идея заключается в том, что у всех врагов КГБ, те, с кем они борются, они, если не сами нацисты, то у них есть исторические нацистские корни. Mm-hmm. То есть все, что КГБ противостоит, выросло оттуда. Ну, такой дуализм, я бы сказал.
16: То есть КГБ в данном случае абсолютно заходит создать. Вы знаете, я даже такой факт откопал, это из этой вот диссертации как раз, которую наш студент писал. А, Казаков, да, прекрасный актер, три раза играл Дзержинского, и это было требованием КГБ, чтобы ему позволили затем сыграть в «Покровских воротах».
15: Я этого не знал.
16: Да.
15: Я помню его в роли Дзержинского, это я помню, да. Но вот этого я не знал.
16: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно... И, слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста.
15: Умного, но здесь, смотрите,
16: умного и гуманного силовика.
15: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик,
16: да.
15: Из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии.
16: Да, вот это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже в последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
15: О, да.
16: Это очень интересно. Я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Как классический пример, знаете, мой любимый анекдот из пяти слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор упал. Вот это вот игра. Вот интересно, почему? Это, так сказать, может быть, наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме.
15: Дело в том, что в этом фильме, в самом «17 мгновениях», кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. Абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табаков в роли Шилленберга, это само по себе дико смешно.
16: Человек... Они настолько хороши, они настолько человечны. Человек сочувствует,
15: как они милые, человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то смехом.
16: Точно, да.
15: И здесь как раз поэтому... Именно вот эта вот двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да? И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем, в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
16: Да, они не на абсурде или жизненных ситуаций сделаны. Они тоже абсурдистские, именно. Такие абориутские немножко, да.
15: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. Что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
16: Знаете, еще один вспомнился, прям, да, как вспомнили анекдоте, не могу, может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица, мой тоже, тот самый короткий, выстрелил в упор, а это когда Борман спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы еврей?» «Нет, я русский», быстро ответил Штирлиц. «А я немецкий», сказал Борман и улыбнулся.
15: Ну да, да. Мой любимый анекдот – это когда идет заседание в Ставке Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы и уходит. И Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает, это кто? А Мюллер ему говорит, а это русский полковник Исаев. Говорит, а чего вы его не арестовали? Так он же все, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Бед, нет смысла никакого.
16: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так сказать, ну, да. Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
15: Ну, это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может быть,
16: да, они... Ну, да, но, тем не менее, сюжет, мне кажется, вечно-вечно живой. Ну, да. Что ж, Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
15: Спасибо вам.
16: Культуролог Борис Лакшин спасибо. Был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице. Каким образом этот герой завладел сознанием советских, а затем уже и постсоветских людей? Что в нем такого? Что такого в ситуации фильма «17 мгновений весны», что делает его вечно популярным? Рассуждает об этом культуролог и киновед Ян Левченко.
17: Ну, мне представляется, что «17 мгновений весны», а именно миф вокруг этого фильма, это, конечно, порождение более позднего времени, чем то, когда этот фильм, собственно, шел сначала премьерными показами по телевидению в начале 70-х и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться. И культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, развала СССР, да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе, развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили. И так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 93-го года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о, так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке. Поэтому «17 мгновений весны» – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярность 17 мгновений весны как-то теснейшим образом связана с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостийности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет Советскую войну от остальной Второй мировой.
16: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
18: Добрый день, Сергей.
16: Да. А вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально с представителями спецслужб, а вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах? Вообще на тему Штирлица, 17 мгновений весны. Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы 2000 года тоже, да, очень сильно были под Штирлица заточены. Я помню, там даже «Коммерсант» выходил с заголовком «Президент Штирлиц».
18: Конечно, когда долго общаешься с людьми, ну, о чем-то речь таком заходит. И действительно, меня все время удивляло, что в 2000-е даже годы, не только в 90-е, и потом, они продолжали, то есть сотрудники ФСБ продолжали смотреть вот эти все советские фильмы, которые лично мне казались довольно скучными и несоответствующими, ну, времени, и плюс очень много появилось разной голливудской продукции, но им нравилось, да, и вот те фильмы, которые ты перечислил, особенно «Мертвый сезон», mm-hmm. то есть он как бы увеличивал сотрудников ФСБ, ну, да. При том, что это вообще-то фильм про разведчиков, но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны от западных шпионов, от угрозы, которая исходит с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегалом, я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
16: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год, это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы. Да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства, что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством, которое не смогло сохранить Российскую империю, и новой элитой страны?
18: Ну, в принципе, первый кто сформулировал этот термин Патрушев, правда, он не был моим собеседником, но вообще идея такая появилась даже раньше, чем в 2000-е годы, потому что у них все время вообще, начиная со времен Хрущева, у них все время у КГБ и всех, кто им наследовал, появлялось какое-то противоречие в голове, потому что спецслужбы сталинские и революционная спецслужба от ВЧК, НКВД, ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно, и они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что, в принципе, они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы и уже при Ельцине, они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и создать, продолжить какую-то, приподнять то как бы славное прошлое, которое вы воспевали, эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить».
19: Да.
18: И прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма, и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главный режим защищать, неважно какой, российский главное, российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
16: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеологии Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова нынешнего. Никиты Михалкова. То есть,
18: Абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
16: Да, Сорокин вспоминается, вот эти дворяне-опричники, да, вот это вот новое дворянство опричное, которое вырастает, набрано Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчака, но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм идет, реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
18: Да, но вот интересно у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются. Например, спаситель детей от голода.
16: Да, беспризорников.
18: Который
16: да.
18: не железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было, вот Дзержинский уничтожил миллиард врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают, этого как бы нет, потому что... Но это очень лицемерная организация, и, ну, в принципе, вообще как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся, но совершенно другое внешняя вывеска, искусство, оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем в стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, сколько их я зарезал, сколько их перерезал. Нет.
16: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
18: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты висели, некоторые не убирали портреты, да, плакаты.
16: Ну, это корпоративное, да, это некое, действительно, ощущение некой корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая, вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
18: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая была, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть. Но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская. То есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад – это враг. И можно проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было. Там православие, защита от гейропы, да. Нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого

0: Новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
1: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да? Почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали. Или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке. Там в том числе можно и, условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс железная воля, плюс некоторый флёр одиночества, который тоже вызывает симпатию. Я тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи, да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей. Не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да? Но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства? Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф с 17 мгновениями весны Татьяны Лиозновой. Но это, так сказать, не новость. Это давно уже обговорено и рассказано.
0: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
2: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа, ну, тоже можно интересно иногда справиться, и вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос. Он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
2: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о

0: о том, что делал ЧК, там отсутствует.
1: Да.
0: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион, является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы, ну, занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне, это как-то греет душу многим людям.
1: В принципе, Россия сейчас по-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовикам. Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
0: Я думаю, что с этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне. Потому что, в общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к временам Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о уже чекистов новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы, да, там было несколько, ну, если не сказать, что хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
1: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает, если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает.
0: Да.
1: С Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
0: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее, я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят о... Я, скажем так, говорить они могут, но не думают в рамках страны. Они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна, и они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о
1: Ну,
0: том, что они защищают
1: понятно.
0: страну,
1: Но
0: но не более того.
1: Андрей, а разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли роста удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена. Вот решение по отключению России от интернета. Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности Путина. Ну, понятно, хорошо, ФСО, это понятно. Но, скажем, та же война в Украине. Разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России.
0: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомств, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ, сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, как где должна была меняться.
1: Интересно. То есть они не обладают, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, скажем, правом, ну, понятно, что то один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса в назначении губернаторов и тому подобных вещей.
0: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не превращается вот в такую прямолинейную систему, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
1: Ну да, то есть в России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
0: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где, там, не знаю, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной группе.
1: Ну да, там традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но тогда с кем, Андрей, а с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР? Что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики и как бы создала свой большой-большой периметр.
0: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, у которой, скажем так, традиция биться за власть всерьез. Они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, скажем так, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то, чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле Бертаека, который они реализовывали с 1988 года.
1: То есть, ну да, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, да, и, собственно говоря, власть насыщена все больше, и губернаторский корпус, и новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, так скажем, мандата на определение будущего России после Путина.
0: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что, скажем, методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников не участвовало. И то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
1: Ну, а на что они будут готовы? Вот, скажем, допустим, ситуацию транзита. Предполагаем, транзит, может, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут вообще непонятно, да, откуда появится субъектность и какие могут быть участники вот этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
0: Я думаю, что мы должны учитывать, что, скажем так, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, ну, очень многие вещи, скажем так, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядят для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
1: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, гипотетический сценарий Берии, да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
0: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.
1: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ» был с нами на связи по Zoom. Ну, а от себя в завершении эфира хочу сказать, что сериалу «17 мгновений весны» уже более полувека. Но Россия по-прежнему заколдована разведчиками. Только теперь это не умный взгляд резидента из Берлина, а рыбьи глаза завклубом из Дрездена. Ждем волшебного героя, чтобы снял с России это заклятие. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
5: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
6: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
7: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиообращение младшей дочери Льва Толстого, основательницы Толстовского фонда Александры Львовны. Эфир 9 сентября 1953 года.
2: Внимание! У нашего микрофона дочь Льва Николаевича Толстого, Александра Львовна Толстая. Слушайте ее обращение к коммунистам и комсомольцам.
3: Партийцы, коммунисты, комсомольцы, мне не хочется вам говорить подготовленную антикоммунистическую речь, а просто я хочу сказать вам то, что выльется из сердца, побеседовать с вами по душам. Я уже старая женщина. Некоторым из вас не то что матери, а и бабушке гожусь. Многое видела я в жизни. С детства судьба баловала меня. В доме отца моего, Льва Николаевича Толстого, мне пришлось встречать выдающихся людей из мира литературы, искусства, науки, которых дал нам богатый период расцвета русской культуры. Я воспиталась в уважении к трудящемуся народу, который так любил мой отец. Он много писал в своих книгах о необходимости поднять благосостояние рабочих и крестьян путем государственных реформ и всеобщего образования. Пережила я и революцию. Прожила в Советской России 12 лет. И счастлива, что смогла отдать эти годы служению народу путем организации в Ясной Поляне школ, больницы, кооперативов. Побывала я и в тюрьме, и в лагере. К счастью для себя оказалось не на стороне угнетателей, а на стороне угнетаемых. Объехала вокруг света. Познакомилась с жизнью различных народностей – японцев, американцев, европейцев, других свободных демократических стран. Но забыть родину я не могу. Хотелось бы видеть ее свободной, как другие страны, где каждый гражданин может строить свою жизнь, как хочет, выбирать работу, которая ему подходит, жить, где вздумается, не подчиняясь решительно во всем партийной указке. Казалось бы, что вы, коммунисты, особенно центральные и областные, живете лучше других граждан, получаете лучшую зарплату, лучшую жилплощадь, пользуетесь автомашинами. Люди перед вами заискивают, вас боятся. И вам, партийцам, кажется, что вы кому-то внушаете уважение, что люди даже преданы вам. А ну-ка, товарищи, осмотритесь хорошенько. Подумайте, так ли это? Можете ли вы рассчитывать на преданность даже самых близких товарищей ваших? Ваших сподвижников. Нет, конечно, нет. Потому что вы все, партийцы, живете только по чужой указке. Приказ сверху, по партийной линии, вас назовут саботажником, изменником, предателем, шпионом. И вы пропали. Вчерашний товарищ ваш свернет шею вам так же, как он или вы в свое время сворачивали шеи другим. А по правде сказать, кому нужна эта ваша коммунистическая партия, эта так называемая диктатура пролетариата? Ради чего вы все это делаете? Не для того ли, чтобы упиваться грубой физической властью над беспартийными гражданами, стоящими неизмеримо выше вас, хотя бы по одному тому, что они не участвуют в ваших зверствах, а лишь молча переносят страдания. Подумали ли вы, какую колоссальную ответственность вы несете перед этими людьми? А может быть, у вас есть дети? Вы, вероятно, наблюдали их кристально чистые души и знаете, как они ненавидят всякую ложь, жестокость, несправедливость. Разве вы не ответите им? Вы думаете, они не поймут и не отвернутся с ужасом от вас, когда узнают о вашей преступной деятельности? А разве вы не ответственны перед Родиной, которую вы превратили в концентрационный лагерь?
2: Говорит радиостанция «Освобождение». Вы слушаете обращение Александры Львовны Толстой к коммунистам и комсомольцам.
3: Товарищи, неужели среди вас еще есть наивные люди, сохранившие мечты о мировой революции, о неслыханных достижениях пятилеток, об уравнении масс? Не верится, что после 36-летнего опыта нашлось бы еще в России такие наивные люди. А тогда на что вы надеетесь? Вы верите, что избегнете судьбы тысяч партийцев, расстрельных своими же? Я знала некоторых из этих злосчастных сподвижников Ленина. Инукидзе, Каменева, Рыкова. Сталин их почти всех расстрелял. Системка избитая. Обмануть ею никого нельзя. Аресты, пытки, показательные суды, массовые признания в преступлениях перед советской властью, а затем расстрелы в темных подвалах МГБ. Примеров искать не приходится. 15 лет заточал, ссылал на каторгу миллионы, пытал, казнил ближайший приспешник Сталина Берия. Пришла и его очередь. Арестован. Может быть, уже казнен. А может быть, еще будет каяться. Назначили нового палача. И его, и многих еще постигнет та же участь. Коли уйдут от кары людской, верите вы или нет, товарищи, но от кары Божьей не уйти. А может быть, некоторые из вас, партийцы, все же будут защищать идею? А в чем она? Вслед в неучении устаревшего Карла Маркса, недаром социалисты рабочих демократических стран уже отошли от марксизма. Но если вы даже хотите придерживаться теории марксизма, перечтите внимательно «Капитал», хотя, согласна с вами, ужасно скучно. И вы убедитесь, как далеко разошлась советская власть с марксизмом. В чем же идея? В отсутствии применения к жизни примитивных свобод в России, которыми пользуются все так называемые капиталистические страны, где люди могут что угодно говорить, печатать, где могут свободно собираться, исповедовать любую веру. Может быть, идея заключается в порабощении миллионов народа, прикреплении рабочих к определенным городам и фабрикам, и крестьян к колхозам? Может быть, идея заключается в запрещении общения русских граждан с гражданами других стран? А помнится мне, что одно из главных средств пропаганды, которое употребляло с товарищем Лениным, было братание между людьми разных народов. Почему советское правительство так рьяно охраняет свои границы? Не потому ли, что открой Россия свои границы, русские люди толпами уходили бы из советского рая? С другой стороны, вряд ли нашлись бы смельчаки, которые рискнули бы перейти границу и попасть за железный занавес. Я встречал много бывших партийцев в Америке. Только теперь эти люди поняли, как их обманывало советское правительство. Вам говорили, что американцы хотели войны. А сказали ли вам, что в 45-м, 46-м, 47-м годах американцы демобилизовались? Вам говорили, что американцы со своими союзниками начали агрессию в Корее? И это ложь. Американцы с другими свободными народами вступили в войну, защищая независимость, свободу корейского народа. Совсем еще недавно, 5 августа, газета «Правда» писала, что голодные беспорядки начались в Западной Германии. А на самом деле голодные бунты начались в Восточной, под Советской Германией. И советская власть усмиряла немцев танками, арестами, ссылками и расстрелами. Американцы же снабжают Восточную Германию продуктами. Этому я только что была сама свидетельницей в Берлине.
2: Говорит радиостанция «Освобождение». Вы слушаете обращение Александры Львовны Толстой к коммунистам и комсомольцам.
3: Товарищи, я могла бы вам часами рассказывать о том, как даже вас, партийцев, обманывают ваши кремлевские властители. Скажу только еще несколько слов новому поколению молодежи, на которую мы, старики, возлагаем всю нашу надежду на спасение и возрождение нашей несчастной Родины. Я очень надеюсь, что слова мои не пропадут даром, что вы своими чуткими, еще не испорченными душами прислушаетесь ко мне, поймете, как искренне и тепло я отношусь к вам, памятая мою работу и мои отношения с молодежью в Яснополянской школе. Припоминаю я одного юношу-комсомольца, секретаря замнаркома по просвещению. Мне пришлось несколько раз беседовать с ним. Он почему-то поверил мне и рассказывал мне о своих переживаниях. Он был глубоко разочарован в партийной работе, передержкой фактов, ложью, бюрократизмом, жестокостью. Он просил меня взять его в Яснополянскую школу секретарем комсомольской ячейки. Но партия не отпустила его. С каждым разом, что мне приходилось с ним разговаривать, сомнения его росли. Настроение делалось все мрачнее и мрачнее. Он не хотел больше состоять в комсомоле, а уйти он не мог. Казалось, исхода не было. Один раз я пришла в наркомпрос. Хотела пройти к замнаркому, но меня не пустили. По коридору бегали, суетились люди, о чем-то шептались. «В чем дело?» – спрашиваю. «Проходите, гражданка, не мешайтесь тут». Вижу, бежит знакомая мне сотрудница. «Знаете, – говорит, – что случилось? Секретарь замнаркома застрелился 10 минут тому назад. Как сидел у письменного стола, так сидит. В висок выстрелил, весь стол залит кровью. Что поделаешь, несознательный элемент». Товарищи, кто несознательный элемент? С моей точки зрения, сознательный элемент – это те, которые сознают, что носят в себе величайшую силу, силу Духа Божьего. Или назовите это как-нибудь иначе, коли сумеете. Которые двигают всем, что есть ценного на свете. Эта божественная сила дала нам разум. А зачем, спрошу я вас? Неужели только для того, чтобы жить по чужой указке людей, руководимых самыми низменными материалистическими побуждениями? Дала нам совесть. Зачем? Неужели для того, чтобы заглушать ее ложью, фальшью, обманом? Дала нам силу творчества. Зачем? Неужели для того, чтобы мы эту силу атрофировали рабским послушанием? Дала нам способность любить. Зачем? Неужели для того, чтобы любовь заменить ненавистью? Дала нам радость познания делания добра. Зачем? Неужели только для того, чтобы запутаться в тенек жестокости и злобы и, убив в себе все живое, погибнуть? Нет, товарищи, жизнь послана людям на радость, а радость достигается только исполнением воли того, кто послал нас в жизнь. Радость в свободе, в любви, в доброжелательстве ко всем людям. И верьте мне, друзья, в достижение этого идеала, этой идеи свободы и счастья русских людей вы не одни. С вами большинство русского народа, с вами сотни тысяч людей за рубежом.
1: Речь Александры Львовны, 9 сентября 1953 года. Переносимся на 30 лет вперед. «Культура, судьбы, время». Очерк Василия Аксенова и Сергей Довлатов об Аксенове. Эфир 10 сентября 83 года.
0: Говорит Радио Свобода. Культура, судьбы, время. Уважаемые слушатели, как обычно, в конце недели мы начнем сегодняшнюю передачу очередной беседой писателя Василия Аксенова. Сегодняшнюю беседу автор озаглавил так: «Большому кораблю и море по колено». У микрофона Василий Аксенов.
4: На второй полосе литературной газеты время от времени появляются глубокомысленные статьи за подписью «Литератор». Писательская общественность знает, что это, так сказать, направляющие, путеводные статьи, что за подписью этой стоит некий надпотолочный домовой советской литературы. Никому, однако, не был известен непосредственный сочинитель, или, лучше сказать, производитель навигационных директив. Сам главный редактор Александр Чайковский, сомнительно, Чайковский все-таки сигары курит, носит элегантные галстуки. Авторство «Литератора» вместо сигар подразумевало ждановский френч и герцеговину флор, печально известную. Впрочем, никто особенно не мучился этой загадкой, потому что никто в нашем кругу никогда не читал этих нравоучительных сочинений или, во всяком случае, не читал их до конца. «Чудеса в решете». Во время отпуска в отдаленном Вермонте я умудрился дочитать до конца статью «Литератора» под сенсационно новым заголовком «Курсом, проложенным партией». В чем тут дело? Солидный возраст сказывается или просто по рецепту Виктора Некрасова «Ищу средства от ностальгии, последнее ближе к истине». Подпись под статьей на этот раз пробудила кое-какие детские воспоминания. – В Казани во время войны литераторами называли тех немногих высокопоставленных товарищей, которые снабжались по литеру А. За ними шли те товарищи, которые, собственно говоря, обслуживали первых товарищей. Они получали карточки по литеру Б и назывались в народе литербеттерами. Ну, а за ними шла основная масса, которая почему-то именовалась коекакерами, то есть от слова «коекак». Великий Джордж Орвелл, как ты догадался в своей капиталистической Британии, что все животные равны, но некоторые равнее? «Упс», – подумал я на американский манер, – «да ведь в этих же градациях, собственно говоря, выдержана вся американская литература. Литераторы, литербеттеры и коекакеры». Вспомнилось, конечно, пошивочное ателье Литфонда. Литераторы могли там заказать шапки из пыжика. Литербеттеры – из андатры. Ну, а на долю коекакеров приходились шапчонки из кролика. Личность автора навигационных статей по-прежнему оставалась туманной. Однако прояснилось немаловажное. Он пишет за свой литер. И вот, сидя в Вермонте посреди зеленых гор, я вознамерился проанализировать статью «Курсом, проложенным партией». Тем более, что она как бы давала первые ЦУ нового после брежневского руководства в области изящной словесности. Появилось ли что-либо новое в этом новом курсе, проложенном новым руководством? Может быть, хотя бы какие-нибудь стилистические новшества предлагаются? Все-таки сигары вместо герцеговины, галстучек «Диор» вместо ждановских чугунных пуговиц. Прежде всего, за чугунные пуговицы можно не волноваться. Устойчивости партийных, логических и стилистических построений могли бы позавидовать и схоласты Средневековья. Возьмите эпитеты, эти могучие символы нерушимости идей марксизма-ленинизма. Они не меняются со времен Поскребышева. Какие бывают вехи? Знаменательные. Какие бывают победы и свершения? Правильно. Славные и исторические. Какое бывает улучшение? Совершенно верно, господа. Дальнейшее. Скорее дьяволы разлетятся с кончика иглы, чем исчезнут все эти славные, знаменательные и дальнейшие. Приступим теперь к содержанию статьи нашего почтенного литератора. Вначале он перечисляет различные партийные постановления о литературно-художественной критике, о работе с творческой молодежью, о дальнейшем улучшении идеологической идейно-воспитательной работы, о творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства, которые явились свидетельством, каким? Правильно, красноречивым, заботы партии о литературе. Таким же свидетельством, сообщает литератор, явилась и работа июньского, то есть последнего пленума ЦК КПСС. Между прочим, и в самом деле достойное удивление забота о литературе была продемонстрирована на этом высокочтимом собрании, ничуть не меньшее, чем забота о разваливающейся экономике и о тупиковой внешней политике. Докладчик Черненко посвятил литературе, пожалуй, больше строк, чем любой другой отрасли народного хозяйства. Черненко, однако, хитроумный литератор, умудрился ни разу не процитировать. Зато там и сям разбросал генсековские афоризмы. Один из них просто поразителен. «Партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего как гражданин социалистического общества, активный строитель коммунизма с присущими ему» и так далее. Так, оказывается, где-то высказался новый генсек. Если так логически разобрать это странное заявление, то получается, что где-то, где нет партии или где ослабло ее влияние, человек воспитывается как носитель определенной суммы знаний. Где? Кем? Где и кто воспитывает человека как носителя? Церковь? Монополистический капитал? Продажная буржуазная пресса? Нет, они этого не делают. Им и в голову не приходит воспитывать человека как носителя определенной суммы знаний. Может быть, тут какая-то путаница? Перепутали с ракетой-носителем? Кто пишет речи генсеку? Являются ли эти люди носителями определенной суммы знаний? Или они прежде всего граждане социалистического общества, активные строители коммунизма?
5: Говорит Радио Свобода. Писатель Василий Аксенов комментирует статью «Курсом, проложенным партией», появившуюся не так давно в литературной газете за подписью «Литератор». Василий Аксенов продолжает.
4: Литератор далее совершенно сногсшибательно заявляет, что коммунистическое воспитание – это прежде всего воспитание правдой. Именно она – правда является главным идейно-эстетическим критерием литературы, этой гувернантки социалистического общества. Она должна правдиво запечатлевать невиданный трудовой энтузиазм, штурмовые дни и ночи первых пятилеток, немеркнущий воинский подвиг в жесточайших битвах с фашизмом, уверенную поступь по пути к коммунизму. Должен ли этот идейно-эстетический критерий запечатлевать, прошу прощения, но мы все больше и больше скатываемся к театру абсурда, должен ли критерий запечатлевать штурмовые ночи 1937 года, массированный грабеж крестьянства под флагом коллективизации, штурмовые дни ГУЛАГа, массовое доносительство и бесконечные нарушения законности на пути к коммунизму? Об этом литератор ничего не пишет. Это не относится к правде его литера. Может быть, и слово-то само употреблено им ошибочно. Ошибочно не с большой буквы, ошибочно не в кавычках. Может быть, говоря о воспитании правдой, он имеет в виду газету «Правда»? В этом случае все было бы логично. Правду о социалистическом обществе следует подавать в убедительной и доходчивой форме, рекомендует литератор. То есть не класть в варево слишком много специй, не злоупотреблять ни солью, ни лавровым листом. А то, знаете ли, бывает, отварят вам правду на французский манер, так она и в глотку нашему литеру не лезет. Вспоминается старая шутка времен оттепели. Соцреализм – это умение восхвалять начальство в доступной ему форме. Поехали дальше. К тем ответственным задачам, которые сегодня стоят, цитируем литератора, перед всей социалистической идеологией и, стало быть, перед многонациональной советской литературой. Итак, литература – это просто часть идеологии. Тайгой попахивает, господа, дремучими бочагами 30-х годов, болотами Комсомольска на Амуре. Каковы же задачи? Лакировка нам не нужна, заявляет литератор. Однако не думайте, пожалуйста, что в цементной пустыне вдруг пробился какой-то живой ручеек, что литератор хотя бы на один момент отбросил окостеневшие догмы. Из дальнейшего текста видно, что лакировка потому не нужна, что социалистическая действительность попросту и без лакировки невообразимо хороша. Нужны идеалы. Далее цитируется неназванный Черненко. На экране или под пером некоторых авторов выступают порой лишь неудавшиеся судьбы, жизненные неурядицы, эдакие развинченные ноющие персонажи, а человек, особенно молодой, нуждается в идеале. Потрясенный этой мудростью, литератор благоговейно ее повторяет: человек, особенно молодой, нуждается в идеале. Нужны идеалы, а стало быть, примеры для подражания, то есть герои художественной литературы. Дается понять, что именно в этом деле, в создании идеального советского героя, как раз и слаба наша гувернантка, не дотянула до классических образцов, созданных ранее. Любопытен список героев, к которому следует подтягиваться. Он весь относится к чистейшей сталинщине и в основном к 30-м годам, к неизбывной ностальгии штурмовых дней и ночей, которой, как выясняется, страдает и новое отечественное руководство. «К многомиллионному читателю, — пишет литератор, — пришли Чапаев и Кожух, Давыдов и Корчагин, молодогвардейцы и настоящий человек Алексей Мересьев. Относительно Чапаева товарищи, по-моему, зря волнуются. Образ легендарного комдива жив в сердцах советских людей. Вот уже много лет, десятки, если не сотни историй о Василии Ивановиче и его ординарце Петьке помогают нашему современнику сохранить чувство юмора, то есть выжить в условиях развитого социализма. Даже и в эмиграции уже появилась эта примечательная парочка. Позволю себе, господа, слегка развлечь вас одной из зарубежных историй Чапаевской «Одиссеи». Василий Иванович и Петька идут по Елисейским полям в Париже. Навстречу шествует знаменитый футболист Пеле. Прохожие смотрят ему вслед. «Петька», – спрашивает Василий Иванович, – «это кто ж такой знаменитый?» «А это, Василий Иванович, – отвечает Петька, – Солженицын». «Ай-яй-яй», – покачал головой Чапай, – «это ж надо, как очернили хорошего человека». «Кожух». Вот, пожалуй, единственная новинка, предложенная литератором своим, так сказать, коллегам, советским писателям конца 20 века или, как любят говорить в той же Литгазете, эпохи научно-технической революции. Кто таков человече? Что-то он раньше, такой кожух, не встречался в синодиках? Может быть, я уже отстал? Может быть, это какой-нибудь современный Пьер Безухов или Ставрогин? Звоню в Нью-Йорк, звоню в Чикаго. Никто не помнит, все озадачены. Наконец, в Калифорнийском университете нашелся всезнайка. Все прояснилось. Да ведь это же герой из древней повести Серафимовича «Железный поток». Тогда уж вспомнилось нечто жутковатое, мычащее, односложные команды, сгусток революционной воли, человек-гвоздь. Да и вообще все эти предложенные литератором имена и примеры для подражания представились мне отсюда, из 1983 года, из западного мира, какой-то гудящей толпой неандертальцев. Это относится, разумеется, к героям советских книг, а не к прототипам из реальной жизни. На этих примерах, пишет далее литератор, воспитывался и наш современник, пламенный патриот, убежденный в правоте идей коммунизма, трудящийся на колосящихся нивах и в животноводческих комплексах. Здорово сказано, не правда ли? А также, прошу прощения, далее следует нечто невероятное, те, что выполняют свой интернациональный долг, зорко охраняя рубежи нашей Родины. Позвольте, может спросить здесь удивленный литербетер, а за ним и пораженный коекакер. Как-то всегда считалось, что охрана рубежей – это внутреннее, а не международное дело. Литератор, по всей вероятности, возьмет этот вопрос на заметку. Таков основной фарватер, предложенный новым руководством тому, что в статье называется «большим кораблем многонациональной советской литературы». В современном мире, бурлящим бесчисленными, противоречивыми философскими, религиозными, литературными, эстетическими идеями, в мире, где и в самом деле происходит технологическая революция, о которой в Советском Союзе не имеют понятия, этот фарватер не напоминает ничего более, как частоколы самой дремучей сталинщины. В следующий раз я продолжу разбор директивной статьи курсом, проложенным партией, напечатанной в литературной газете за подписью «Литератор».
5: Эту следующую беседу Василия Аксенова слушайте через неделю, в субботу, 17 сентября, в рамках передачи «Культура. Судьбы. Время», которая выходит в эфир на волнах Радио Свобода ежедневно в 22 часа 10 минут по московскому времени и затем повторяется через каждые 4 часа в течение ближайших суток. А в заключение сегодняшней передачи предоставим слово писателю и публицисту Сергею Довлатову, который вкратце напомнит о творческом пути Василия Аксенова в связи с недавним выходом в свет в Америке нового сборника его рассказов.
6: Ранняя проза Василия Аксенова принадлежит к наиболее значительным и характерным явлениям так называемой «кукурузной оттепели» сравнительно недолгой поры хрущевского либерализма, когда приподнялся железный занавес и приоткрылись двери тюрем, а в искусстве зазвучали живые, смелые, непосредственные голоса. Если Солженицын примерно в те же годы исчерпал своим творчеством легальные возможности духовного самовыражения, то Аксенов в своих рассказах этого периода достиг официальных пределов самовыражения эстетического. Я не противопоставляю и даже не сравниваю двух таких разных и оригинальных художников. И уж тем более вовсе не хочу сказать, что книги Аксенова лишены напряженной духовности, а книги Солженицына не несут в себе высоких чисто эстетических достоинств. Я просто выбираю, говоря о роли Солженицына и Аксенова, самые характерные черты их творческого облика. Василий Аксенов родился в 1932 году. Отрочество провел в Магадане, как сын врагов народа. Печататься начал в конце 50-х годов, а уже в 60-м году, с выходом повести «Коллеги», Аксенов стал, может быть, самым любимым, популярным и читаемым писателем того времени. В качестве постоянного автора и члена редколлегии журнала «Юность» Аксенов немало сделал для того, чтобы превратить это издание в настольное для интеллигентной молодежи. Повесть «Коллеги» вместе с другими произведениями Аксенова «Звездный билет», «Апельсины из Марокко» положила начало так называемой молодежной прозе 60-х годов, героям которой были свойственны настойчивые поиски места в жизни, неприятие отживающих догм, стремление к ясным и благородным человеческим идеалам. Разумеется, в тех книгах, которые проходили через мясорубки цензуры, Аксенов не мог говорить в полный голос о трагических проблемах советского бытия. Вероятно, он ограничивал себя и даже шел на компромиссы. Но и фальши в его произведениях не было, мы этого не ощущали. Аксенов не сказал и не мог сказать всей правды о современной ему действительности, как этого не сделали после него ни Шукшин, ни Искандер, ни Распутин, ни другие самые замечательные официально публикующиеся литераторы. Но все, что Аксенов сказал и напечатал, было правдой. Я хорошо помню, какое сильное впечатление производили новые книги Аксенова на меня и на моих друзей, в ту пору сверстников аксеновских героев. Я помню, как заразителен был его творческий пример для нас, измученных своими робкими литературными попытками. Я вспоминаю, как аксеновская эстетика существенно преображала нашу жизнь, и как, например, город Таллин, место действия романа «Звездный билет», постепенно превратился в малую Мекку художественно-чуткой молодежи, увлекавшейся джазом, западной живописью и американской прозой, которую мы с большим опозданием прочли в отличных, надо заметить, переводах. Я думаю, влияние Аксенова на наше поколение можно сравнить только с влиянием Хемингуэя. Переломным этапом в творчестве Василия Аксенова стал конец 60-х годов, когда в его прозе «Затоваренная Бочкотара», «Рандеву», целая обойма блестящих рассказов из сборников «На полпути к Луне» и «Катапульта» появились черты фантасмагории и гротеска. На смену лирико-романтическому восприятию мира пришли тотальный скепсис и спасительная ирония. Расширился круг формальных приемов, зазвучали метафизические и рациональные нотки. Это была литература на грани, смелая, горькая и напористая в допустимых цензурой крайних пределах. Скажу, забегая вперед, что, оказавшись на Западе, Аксенов выпустил одну за другой несколько книг, и одно это говорит о том, какая значительная часть творчества Аксенова выходила на протяжении двух десятилетий за диктуемые цензурой рамки. Аксенов пересекал 70-е годы, уподобившись айсбергу, большая часть массы которого скрыта от посторонних глаз. Романы Аксенова, вышедшие на Западе, «Ожог», «Остров Крым», «Бумажный пейзаж» знаменуют собой еще один качественно новый этап творчества Аксенова с более мощными и прихотливыми сюжетными постройками, с более широким спектром настроений, от высокого трагизма до фривольной беспечности. Об этих романах, вышедших по-русски и в переводах, написаны серьезные критические исследования. Но сегодня мне бы хотелось сказать несколько слов о другой книге, о переиздании лучших рассказов Аксенова, написанных в 60-е годы, с добавлением двух новых произведений, предпринятом растущим издательством «Эрмитаж» в Мичигане, руководитель Игорь Ефимов. Когда-то я очень любил эти рассказы, давно их не перечитывал, и вот теперь, раскрывая книгу, испытывал некоторое чувство тревоги, не покажутся ли мне они на фоне последних достижений Аксенова бледными, обтекаемыми, а то и надуманными. К счастью, опасения ни в малейшей степени не подтвердились. Рассказы Аксенова не утратили своего изящества, в переизданных рассказах совершенно не ощущаются действия самоцензуры и незаметны попытки балансировать на грани дозволенного. Книга Аксенова полна юмора, между старыми и новыми рассказами Аксенова не существует дистанции, старые и новые рассказы написаны в единой манере и развивают близкие группы идей. Общее для всех рассказов Аксенова – это скрытый религиозный компонент, на что верно указывает профессор Присцилла Мейер, тонкое и вдумчивое предисловие которой служит ценным дополнением к этой замечательной книге.
5: О творчестве Василия Аксенова говорил Сергей Довлатов. На этом мы и закончим сегодняшний выпуск передачи «Культура. Судьбы. Время», которую вы слушали на волнах «Радио Свобода».
0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
7: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень настороженно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно

0: в лондонской студии Федор Вишняков, ведущая Галина Рудник. Эфир 11 ноября 1969 года.
1: В рамках программы «О книгах и авторах» прослушайте обзор вышедшей недавно в Лондоне книги Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Автор обзора – наш комментатор Федор Вишняков. Передаем ему микрофон.
2: Недавно в Англии в издательстве «Майкл Джозеф» вышла книга Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Лев Безыменский – сын Александра Безыменского, одного из любимых придворных поэтов Сталина, знаменитых своей способностью создать очень быстро вирши, славящие казнь очередной группы врагов народа еще до того, как несчастных осудили. Благодаря своему происхождению и прекрасному знанию немецкого языка, Лев Безыменский имел хорошую военную карьеру. Он был переводчиком Рокоссовского при Сталинграде, а затем Жуковым в битве за Берлин. Опубликование на Западе книги «Смерть Адольфа Гитлера» со всей сопутствующей рекламой является значительным успехом для советской пропаганды. Во всяком случае, английский издатель говорит о книге в восторженных тонах. «Сенсационный исторический документ», говорит он, «который кладет конец всем догадкам о тайне смерти Адольфа Гитлера». Да и сам Безыменский говорит о смерти Гитлера как о загадке, относительно которой западные историки запутали вопрос вместо того, чтобы разъяснить его. Должен сказать, что все эти заявления являются не более как абсолютной чепухой. Никогда не было никакой тайны в связи со смертью Гитлера. По крайней мере, не было никакой тайны с тех пор, как в 1947 году появилась ставшей классической книга профессора Хью Тревор Роупера «Последние дни Гитлера». Любопытно, что Безыменский об этой книге совершенно не упоминает. Для того, чтобы подкрепить свои фантастические притязания, Безыменский ссылается на американского историка Шайрера и на известного английского историка Алана Буллока. Но единственная неясная деталь, о которой говорят эти видные авторы, это вопрос о судьбе трупа Гитлера. Вопрос, который оба они отбрасывают в качестве незначительного. Таким образом, можно подумать, что сенсационное откровение, сделанное Безыменским, тем, что он установил правду, а именно то, что тело Гитлера было обнаружено советскими солдатами и вскрыто советскими врачами, он откроет какой-то подлый империалистический заговор для того, чтобы усомниться в факте смерти Гитлера. Это увлекательное объяснение, но боюсь, что оно неподходящее. Ибо единственная страна в мире, где смерть Гитлера в течение долгих лет была официально принята с полным неверием, и все опубликованные доказательства были отвергнуты в качестве фальсификации, была Советская Россия. Советское правительство даже протестовало английским властям о том, что они тайно охраняют Гитлера в своей зоне оккупации. Советские газеты регулярно печатали слухи о том, что Гитлер обнаружен в Испании или в Аргентине, или где-то там еще. Зная таким образом, что его сенсационное открытие опоздало на 23 года, и понимая, что этому нужно дать какое-то объяснение, Безыменский, к сожалению, виляет. Он говорит, что доклад медицинской экспертизы сохранялся в тайне советскими властями на тот случай, если какой-либо самозванец попытается выдать себя за чудесно спасенного Гитлера. И после этого такого самозванца можно будет с легкостью разоблачить. Тем не менее, объяснение Безыменского нужно отвергнуть. В данном

0: случае. Ведь речь идет не о каком-то неверии в чужую, а следовательно, враждебную версию, но о сознательном скрытии правды и систематическом распространении лжи. Если бы Сталин действительно хотел предотвратить появление какого-то лже-Гитлера, то лучшим путем было бы опубликовать полный отчет медицинской экспертизы. Истина гораздо более проста. Тем, что они поддерживали слухи о возможности жизни Гитлера, советские правители могли сохранять в течение долгих лет состояние постоянной военной истерии в стране. Ну что ж, в таком случае можно сказать, что Безыменский, наконец, похоронил труп Гитлера. Да, но дело в том, что он именно этого не сделал. Ведь единственная страна, где отчет медицинской экспертизы все еще неизвестен, — Советский Союз. Ибо книга Безыменского по сей день там не напечатана. Как бы странным это ни казалось, но эта книга предназначена исключительно для потребления за рубежом. То есть там, где никто никогда и не сомневался в самоубийстве Гитлера. Зачем же тогда, спрашивается, она вообще напечатана? И почему вся эта реклама? Ведь эта книга обогащает сумму человеческого познания всего лишь одной ничтожной деталью. А именно тем фактом, что Гитлер покончил с собой не выстрелом, но ядом. Что же касается меня, то я нахожу доказательства этого метода самоубийства Гитлера менее чем удовлетворительными. Безыменский печатает текст вскрытия тела Гитлера. Но довольно странно, в несколько сокращенном виде, в отличие от докладов о вскрытии трупа Евы Браун и трупов Геббельса, его жены и детей, которые напечатаны полностью. Казалось бы, вскрытие Гитлера гораздо более важным. Доклад о вскрытии тела Гитлера после очень подробного описания зубов и различных внутренних органов фюрера устанавливает присутствие во рту Гитлера обломков стеклянной ампулы и поэтому приходит к выводу, что он отравился. Но даже неискушенный читатель не может не заметить одного очень странного обстоятельства. Доклад упоминает так, между прочим, что, цитирую, «часть черепной коробки отсутствует», а после этого заявляет, что, опять цитирую, «никаких видимых признаков смертельных ранений или болезней не было обнаружено». Ну, я не медик, и почем я знаю? Быть может, отсутствие части черепной коробки говорит всего лишь о серьезном гриппе у Гитлера. Но я бы подумал, что видные медицинские эксперты уделили бы немного больше внимания этому странному пробелу, хотя бы из чисто научного любопытства. Безыменский сам чует, что что-то не совсем ладно, и добавляет в сноске, что несколько позднее, но не говорит когда, части черепной коробки были обнаружены, которые вполне вероятно, опять же не объясняя почему, принадлежали к трупу Гитлера. Все это кажется чрезвычайно легкомысленным подходом, чтобы не выразиться сильнее, к единственному вопросу, представляющему какой-либо интерес во всем томе. Кроме того, как уже указал профессор Тревор Роупер, версия о яде противоречит всем без исключения показаниям германских свидетелей. Безыменский надменно ответил на это возражение в недавнем интервью, данном иностранной газете. Он заявил: «Я несколько не доверяю всем, которые окружали Гитлера в это время. В то же время наши документы были подготовлены медицинской комиссией из 5 врачей, каждый из которых получил с тех пор международное признание. А ведь наши врачи связаны Гиппократовой клятвой в такой же степени, как и западные врачи. Я, конечно, не хочу сказать, что все советские врачи – лгуны и обманщики. Наоборот, это благородные, трудящиеся люди. Я говорю лишь, что когда дело доходит до государственных интересов, советские врачи иногда попадают под влияние факторов, несравненно более сильных, чем Гиппократова клятва. Например, угроза пули в лоб. Что же все это оставляет? Книгу Безыменского очень легко можно было бы сократить до 4 слов. Сообщение ТАСС. Гитлер умер. Немногое для солидной книги. Зачем же тогда ее написали? Одна из вероятных причин для этого – советская мания в связи с подъемом неонацизма в Западной Германии. Безыменский явно желает предотвратить создание гитлеровской легенды тем, что он показывает, что фюрер был всего лишь низким трусом. Безыменский бесконечно подчеркивает глубокую разницу между солдатской смертью от пули и собачьей смертью от яда. Я сильно сомневаюсь в том, чтобы кто-либо в Германии в какой бы то ни было степени был бы в этом заинтересован. Тем не менее, я считаю, что главная цель Безыменского несколько другая. А именно, укреплять легенду о всезнании и всесилии советских органов госбезопасности. Героями книги являются славные чекисты. Они везде. Они знают все. Ничто не может уйти мимо их внимания. Они расследуют все пути. Все факты находятся в их архивах, но они сохраняют каменное молчание до того момента, когда нужно рассказать правду или когда нужно ударить. Почти на каждой странице книги можно найти похвальные упоминания об органах госбезопасности. Местами Безыменский пишет совершенно лирическим образом о чекистах, которые посвятили своей жизни борьбе с врагами советского государства. Могу прибавить к этому, а также убийству бесчисленных миллионов своих сограждан. Что же касается фюрера Адольфа Гитлера, то его сейчас постигло окончательное оскорбление. Его сожженный труп выставляется в качестве рекламы для ловкости и умелости советской тайной полиции.
1: В рамках программы «О книгах и авторах» вы прослушали обзор вышедшей недавно в Лондоне книги Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Автор обзора – наш комментатор Федор Вишняков.
2: Эфир 11 ноября 1969 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа. Сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
14: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
15: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
16: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Если Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
18: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
19: Переговорщики Абрамович, Шрёдер и Патриарх Иерусалимский.
20: Шрёдер хороший переговорщик, но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
19: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
21: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
19: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
22: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
19: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
23: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
19: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе, позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру в высшей политической лиге Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
3: Ага.
2: Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего-чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну, догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Из политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну, как, ну, нет, ну, просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому, что я умный.
2: И потому, что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну, скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Анадырь, маленький городочек. Мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении четырех охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит: «Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу». Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит: «Роман Аркадьевич, вас ждет сегодня в 2 часа». Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какой-то вот... большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы у его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел, но, сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились. Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: И Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего, местное население замерзало. И он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки. Чему посвятил потом 7 или 8 лет, я потом ездил на Чукотку лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуации с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину, тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф. Поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах. Не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого на Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и поперек. И он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News.
6: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы, и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
7: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда-2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В историю своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
8: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
9: Да, здравствуйте, Оми, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
9: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
9: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или какой-то Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, значит, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем так.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
9: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
9: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
9: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
9: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 лет, на 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
9: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марк Рубио, значит, Марк Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. А Марко Руби недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому не в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность, это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
9: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99 году пришел к власти, Путин в 2000 году, поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз, я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот, работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
9: Она сама не хочет. Во-первых, раз, и говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и Штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И ну, требует, чтобы или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, но на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон. Это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, она не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
9: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все, потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации, никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину. Но в экономике проблемы нарастают все равно. И в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
9: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
9: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно, безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год, Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
10: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование в тоннеле мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
1: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уитков. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уитков – это не просто советники. Это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткова в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
11: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
1: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткова буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
12: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
13: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник
14: вот Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций. Потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани, соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время походов в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот, и тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
12: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За два года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
15: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Ануфрия как канонического митрополита Украины. И благодарим вас за эту позицию.
12: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
16: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
17: Страдания – это часть нашей православной веры.
16: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
17: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
16: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
17: Очень трудно сказать «люби врага своего».
16: But we have to.
17: Но мы должны любить его.
12: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
14: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. У него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томас об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III. А неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
12: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 22 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
18: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
12: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 24 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
18: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
12: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден Российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
1: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
19: Добрый день.
1: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов. Перемирие с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
19: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут в весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз, но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
1: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
19: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией, что она хочет видеть при окончании войны, как эта война должна закончиться, как будут соблюдены интересы Европы, как будет обеспечена безопасность Европы, как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, так как все это будет работать, и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить, да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
1: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
19: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять, надежный царь не мудрено. А вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу, или как это?
1: Вы хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
19: Я говорю, что об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно. А потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
1: Но если повернет вопрос несколько иначе. Вот присутствие там в Лондоне Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
19: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно, и такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно и уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес, и европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самая психотерапия для самих же европейцев, попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
1: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться навстречу?
19: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает, но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу, пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным, это требует серьезных затрат и непопулярных решений. А политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
1: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
19: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Витков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
1: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
19: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские

0: иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
3: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение, ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
2: Как же вы греете там эти нагреватели?
3: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
1: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
4: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавской, если вы едете в сторону там Темрюка.
5: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. В одни руки.
6: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимашевске такая же ситуация. Бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально две недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
7: Что ж делать?
1: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
8: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
1: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
9: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
10: Ребята, вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз сгоревший. А чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
9: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
11: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
12: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
9: Горючего не хватает как минимум

0: 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
1: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди там полчаса перед заправкой. Большие очереди тоже.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
2: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
3: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но тем не менее. Дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
0: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МВАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
4: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
0: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
5: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
0: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
6: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи с данной сложившейся нелегкой ситуацией, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
0: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
3: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах, да, и, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси, ну, то есть проще довезти бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну, или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его, там, с каких-то сибирских КНПЗ.
0: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
7: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026-го стало таким кризисным?
8: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 24 года и по возрастающей, и вот теперь в 26 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожные депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
7: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
8: Да, безусловно.
7: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
8: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
7: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
8: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самое неприятное – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
7: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
8: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведено из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
7: Это когда встанут заводы,
8: это
7: фабрики?
8: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
7: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
8: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100. Он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
7: 100 рублей за литр.
8: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
7: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
8: Краткосрочно может. А в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути «тащить и не пущать».
7: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
8: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования, но пока еще, вот на данный момент Юрл стоит $83 за баррель, пока еще Россия overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации. Нефть падает. Brent уже стоит дешевле $90 за баррель. Российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
7: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
8: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией. Но не больше.
7: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
8: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
7: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
8: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
7: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
8: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
7: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
8: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
7: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
8: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
7: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
11: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
12: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
11: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
12: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
13: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
14: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
15: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критическая ситуация для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
14: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
16: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
14: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и «Авиаремонтный номер 410», цех на территории киностудии «Довженко», терминал «Новой почты», объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киево-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
17: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни».
14: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ – минувшей ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
13: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
18: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
13: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили два российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
18: Ну, давайте так, ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему тысяча лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар. Это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
13: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
18: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть два условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти два условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только два эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Жетомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи двух лидеров, как ни крути. Но Владимир Зеленский хочет это ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
13: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
18: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в Киевской, в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
13: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
18: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, давай так, представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации, так вот же, мы же остановились, ну так давайте же садиться в топ переговоров, мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой. Мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
13: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля. Они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
18: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
13: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию с себя с некими рейтингами возможными Владимира Путина ближе к российским выборам. И также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
18: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что, то есть, король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии и вот да, та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
13: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
18: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взялись за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
13: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы и Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный, перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
19: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
20: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений, в частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
19: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя этот, он такой носит, такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту систему дронов.
20: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
21: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
22: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
20: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Клеман Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
21: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыково и Алексеево-Дружковке.
20: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
23: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы.
1: Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то не договорняк. Это скорее какие-то, что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
20: Некоторые требуют повышения ставок.
2: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической и в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по конституции региона новых мы взять не сможем.
13: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
13: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
4: Но Россия не может повысить ставки, то есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может, называется. А может она относительно немного.
13: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
4: Ну, прям скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали как бы, в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком. А низкоорбитальные спутниковые группировки. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
13: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
4: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние три года он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к своему представлению, так сказать, встречаться с героями он очень любит. Там, и так далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
13: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
4: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает в западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. А российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах. В Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купянск. Вот, так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но, тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта, то есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца, и российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот, это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области, то есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще 1-1.5 года. Вот, но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
13: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
4: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено с стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. Вопрос в том, что хватит ли у России, в принципе, ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы, для поддержки этой группировки до, собственно, как бы, до завершения.
13: Но вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
2: Секунды решают все. А Галич работал в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон.
3: И он мне подарил книжку свою с надписью трогательной. Встретимся на 42-й. А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он... погиб.
4: Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. В частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
5: Привет. Это Виктор Кульганик.
6: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Лето 1974 года. Александр Галич и Ангелина Николаевна приземляются в Вене. Их уже встречают, потому что многочисленные знакомые подняли все свои связи и все организовали. Из аэропорта Галичи едут в норвежское посольство, чтобы оформить себе нансеновские паспорта. Причем король Норвегии предлагает Галичам гражданство, но они не соглашаются, мотивируя отказ тем, что надеются когда-либо вернуться на родину.
5: Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что нансеновские паспорта – это паспорта беженцев, которые давали право на въезд в любую страну.
6: Первое время галичи живут в Норвегии, причем невероятно активной жизнью. Галич везде раздает интервью, как иностранным, так и иммигрантским изданиям. Занимается сценарием к фильму о беженцах «Когда я вернусь», выпускает пластинку. В университете идет его курс по истории русского театра. И, наконец, Галич едет в тур по Европе, а потом еще будут концерты в Израиле. Израиле и в США.
5: Ну, то есть, иными словами, Полин, он живет той самой жизнью, которую он заслужил. Жизнью нормального, свободного, творческого человека в нормальной, свободной стране. Или даже, можно сказать, в странах, так как Галич успел пожить в Норвегии, Германии, во Франции.
6: Ага. Гастроли проходят на ура. Я тут нашла небольшую заметку. Вот что пишут корреспонденты «Русской мысли». Переполненный зал горячо приветствовал Галича и покрывал аплодисментами исполнения его старых и новых произведений, сопровождаемых аккомпанементом на гитаре. Конечно, его, как и любого другого иммигранта, временами накрывала ностальгия и чувство обиды, наверное, из-за случившегося. Но есть также и воодушевление. И в эфире «Радио Свобода» он говорит: «Первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован наш народ, люди, как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможность увидеть мир, увидеть свет». Нам такое прекрасное брежется, и такие дали плывут. Веком беженцев наш 20-й век назовут.
5: Ну, на самом деле, 21 век тоже можно назвать веком беженцев, судя по тому, что сейчас происходит на всем земном шаре. Но речь не об этом. Итак, с конца 1974 года, то есть через 2 месяца после отъезда из СССР, поэт начал вести свою постоянную рубрику у микрофона «Галич» на Радио Свобода и переехал в Мюнхен. Слово сыну Александра Аркадьевича Григорию Михнову-Войтенко.
7: Вот я сейчас переслушивал весь архив передач, слава богу, очень большой, там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсеньких, тоже таких бложиков. Такой тоже радиоблог, передача у микрофона Галич с какими-то впечатлениями. Вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем. Это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит, и он понимал, о чем.
6: Редакторы «Радио Свобода» относились к Галичу двояко. Кто-то по-деловому старался затащить его в свои программы. Другие же видели в нем угрозы для собственного положения и вставляли ему палки в колеса. Именно поэтому в Мюнхене Галич надолго не задержался, а переехал в Париж, где находилось еще одно бюро «Радио Свобода». Рассказывает наш коллега, историк «Радио Свобода», журналист Иван. Иван Толстой.
2: Галич был барин. Он приехал к себе и вел себя немножко как с дворней. Не потому, что он дворню презирал, а потому, что он очень высоко ставил даже не себя, а, может быть, свою задачу и свою цель, как художник. И, конечно, это портит кровь человеку. Но Галич никогда не был хамом. Он никогда не грубил. Галич себя уже нашел, и он пребывал на этом Олимпе. Абсолютно заслуженно пребывал на нем. Но люди обижаются, когда видят, что рядом с ними неравный человек. И они начинают искать недостатки. А Галичи говорили так. Халтурщик. Он не готовится к передачам. Он приходит в студию со своей гитарой, уверенный, что он симпровизирует все, что нужно. Но интеллектуальный человек, культурный человек. Галич писатель прежде всего, поэт. Понятно, что он не будет читать по бумажке. Но когда ты делаешь радио, ты ведь ориентируешься не просто на зал, который на полчаса больше просидит, на полчаса меньше, в зависимости от настроения в аудитории. На радио все измеряется секундами. Зажегся красный фонарь, говори. Выключился красный фонарь, останавливайся. Все. Секунды решают все. А Галич работал как бы в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон. Сколько угодно. Он мог свою, так сказать, рубрику 3 минуты посвятить этому. А мог 11. Что же это за рубрика такая, которая звучит неизвестно сколько? И его иногда, понимаете, как баян растягивало, и вот он заговаривался, он любил себя в своих речах и рассказах, это видно. Он получал удовольствие от своих собственных рассказов. Опять-таки, это я не для того, чтобы его кольнуть, но вот такая была натура.
5: Как мы уже говорили в начале, Галич много гастролирует. И на этих концертах он встречает своих друзей, которые, как и он, эмигрировали из Советского Союза, вспоминает Маша Слоним.
3: И когда я только-только приехала в Лондон, вдруг состоялся концерт в Лондоне. Галичина, конечно, помчалась, и он мне подарил книжку свою, Стопоселовский сборник стихов с надписью трогательной «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам, там я не знаю, что по злачным местам. Вот. Так и не встретились, после этого ни разу не встретились, потом он погиб.
5: Вот мы и перешли к финальной точке нашего повествования, к смерти Галича. Послушайте сначала фрагмент эфира «Радио Свобода». Это конец декабря 1977 года. У микрофона друг Галича, писатель Виктор Некрасов.
8: К сожалению, 1977 год был и годом потерь. Самая свежая, самая близкая и самая тяжелая потеря – это потеря Саши Галича, моего друга, давнишнего друга. Мы познакомились, когда еще были мальчишками и мечтали о славе театральной. Друга, который стал большим русским поэтом, песни которого поют по всей стране и будут петь. Это потеря тяжелая и безвозвратная.
6: Эфир продолжается, говорит журналист «Радио Свобода» Леонид Владимиров.
9: В эти предновогодние минуты полагается по всем традициям шутить, говорить веселое. Полагается, да не всегда получается. Я подхожу сейчас к самому трагическому моменту нашей передачи. Виктор Платонович Некрасов только что упомянул покойного Александра Галича. Идиотская, нелепая случайность 2 недели назад унесла из жизни замечательного поэта, автора и исполнителя самых популярных в России песен.
6: Галич погиб в своей парижской квартире 15 декабря 1977 года. За несколько часов до смерти он купил в магазине антенну для своей новой музыкальной системы. По официальной версии французских властей, Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо.
5: Помимо официальных версий, были еще теории о том, что это дело рук советских спецслужб, но о них мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас мы подходим к песне этого эпизода, которая во всех антологиях, сборниках, пластинках называется «Последняя песня». Хотя понятно, что сам Галич ее так не называл, потому что, естественно, не мог предположить, что это действительно будет его последняя песня.
6: История записи этой песни почти детективная, запутанная. А распутать этот клубок взялся наш коллега Иван Толстой. Ему слово.
2: Я, как и все, жил с легендой, что Галич в день своей трагической гибели записал последнюю свою песню. И для того, чтобы не пересказывать других людей, я отправился под Париж в гости к своему очень доброму знакомому, к человеку, который первым в моей жизни записал меня в студии «Радио Свобода». Это был Толя Шагинян, ленинградский актер бывший, и сам артистический человек, и иронический, остроумный, очень деликатный. Я взял магнитофон и отправился под Париж к нему. И, среди прочего, он рассказал о Галиче, об этой знаменитой его песне, которую действительно Толя Шагинян записал.
10: Он даже в этот день не работал, уходил, но сказал, что его радует, что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. Как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного. У него как будто в гриме лицо было потным за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару. Только настроил микрофон, послушал, и что-то мы поговорили об этом чуть-чуть. Я, во-первых, ахнул от того, что она удивительно пророческая. То есть он действительно с нами простился в этот день.
2: И когда я в передаче памяти Галича через некоторое время пустил эту запись Толи, все было в порядке, никаких возражений со стороны слушателей не было.

0: нашей передачи. За 50 часов до своей внезапной смерти он записал на пленку новогоднее послание. Некоторые места этого послания сейчас, после его гибели, очень больно слушать. Но я решил не трогать запись. Я дам ее целиком. Вот она.
1: Снеги, ой, снеги белые, тучи, ой, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Как живется вам, наши близкие, наши близкие, наши дальние? Как живется вам, как может сам? Вот и год прошел. Наступает новый 1978 год, и сотни тысяч людей во всех уголках земного шара скажут в эту новогоднюю ночь с боем часов русские слова, старое русское пожелание: «С Новым годом, с новым счастьем!» Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, но очень загруженным, как говорится, годом. К Новому году два издательства сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и 3 томиков текстов. И вот из этих 30 кассет 7 кассет посвящены моим песням, и, соответственно, тексты моих песен помещены в 3 томиках этого собрания. А в издательстве «Посев» к Новому году вышла моя новая книжка стихов «Когда я вернусь». Кроме того, я кончаю одну книгу, роман, приключенческий роман, и на середине второй повесть психологическая, которая будет называться так, как называлась одна из моих песен «Еще раз о черте». Вот видите, год был очень напряженным, много работал. Ну и кроме того, написал я за этот год также несколько новых песен. Вот одну из них я сейчас вам и спою. Она, правда, не такая уж веселая. Ну, что поделаешь? Вы ведь и не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни. За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом, и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Продолжаем слушать рассказ Ивана Толстого.
3: Не в последний галичевский день это произошло. Пришел Галич записывать свою очередную программу, которая вот потом в Новый год и прозвучала. И в этой программе были и стихи, и обращения к слушателям, и в том числе песня, которую к тому времени написал Александр Аркадьевич. Но ведь Толя Шагинян рассказывает, что Александр Аркадьевич, уходя из бюро после рабочего дня, плохо себя чувствовал, заглянул к Толе в маленькую студию попрощаться. А в углу студии всегда стояла гитара для Галича, чтобы он не носил из дома. И вот он туда зашел, снял свое пальто, стал настраивать струны, и Толя говорит: «Я не знаю, что мною двинуло, но я незаметно для Галича включил 4-ю машину, которая стояла так, что ее из-за стекла не видно. И пленка стала двигаться». И Галич спел эту свою песню. Он был в полном изнеможении, оставил гитару, надел пальто, пожал Толе руку и ушел. Через час его не стало. Вот такой рассказ Толи Шагиняна. Теперь же оказывается из новогодней передачи Владимирова, что это было не так. Почему же Толя Шагинян рассказал так через там 15 или там почти 20 лет? Потому что Толя Шагинян актер, артист, он художник. Ему нужно, чтобы так, такая невероятная для

0: судьбы всей эмиграции, для его, для Толи, восхищавшегося Галичем, история, чтобы она звучала возвышенно, романтично, героически. Ведь действительно Галич скоро умер. Толя сблизил эти вещи. Я никогда не брошу в него камень. Но истина, простите меня, все-таки требует рассказать так, как есть. И это доказывается именно этой пленкой.
1: Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
5: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
6: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Это подкаст «Наш сосед Галич». А вот что говорит о смерти Галича еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Мифологизации Галича способствует его внезапная смерть, о которой говорили, что, может быть, его убило КГБ, а может быть, нет. И эту тему обсуждали и обсуждают до сих пор. Хотя, например, там вот Василий Павлович Битаки, который вместе с Галичем работал в студии «Свобода» парижской, с которым мне довелось общаться уже, когда он был тоже в сильно преклонном возрасте, но в прекрасном ясности сознания, невероятной остроты языка, Василий Павлович Битаки, поэт-переводчик. Я спросил его про Галича, как вот они общались, что он думает про Галича. Он его, конечно, очень любил, и он сказал, что, конечно, это трагическая смерть, и это именно связано с тем, что вот Галич нарушил правила безопасности, погиб. То есть это не... Он настаивал на том, что при том, что он был враг КГБ, и он бы сказал, что... если там были бы какие-то, с его точки зрения, намеки. То есть он считал, что этого нет. Но это не важно с точки зрения мифологемы. С точки зрения фактов жизни, биографии важно, а с точки зрения мифологемы нет. Потому что она развивается, вот этот миф подпитывают такие вот какие-то факты. Мы знаем, что ранняя смерть культурного героя может вызвать вечную жизнь в его творчество. Мы знаем такие примеры, когда Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив, Галич жив. Потому что он, в частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
0: Говорит Ольга Романова.
2: Погиб поэт, невольник чести. Пал оклеветанной толпой. С свинцом в груди и жаждой мести. Поникнув гордой головой. Мне кажется, что великие поэты как-то все умирают одинаково. Их убивает разочарование. Разочарование прежде всего в нас. Но мы же были рядом. Да? Мы же были рядом. Да, мы ценили, мы хлопали, мы слушали. Они понимали так, как им хотелось, чтобы мы их понимали. Мне кажется, поэты только разочарованными умирают. А очарованными они рождаются.
0: А вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, поэта и писателя Максима Кабира.
3: Я помню, что первое тоже, что мне дедушка сказал, рассказывая о Галиче, что Галич погиб от удара током, что меня очень впечатлило, очень удивило, потому что настолько необычная смерть. Я помню, в то время читал Франкенштейна. И у меня какое-то время ассоциировался доктор Франкенштейн в виде этого невидимого мной тогда Галича, который оживляет этого монстра, да? Хотя, на самом деле, Галич делал противоположное. Он пытался этого монстра, собранного из трупов, наоборот, разобрать и умертвить своим электричеством. И убило его банальное электричество, а он делал, да, вот такие вещи. Хотя там тоже не до конца понятно, как это все произошло с этой антенной.
4: Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас. Продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Давайте снова послушаем нашего коллегу Ивана Толстого. Вот его версия случившегося.
6: Александр Аркадьевич у себя дома держал то, что можно было бы назвать, хотя, может, это и не совсем корректно, но так немножко образно, приблизительно назвать салоном. Салоны – это страшно выгодное дело для тайной полиции. В салонах собираются люди, и салоны вам обеспечивают алиби, легенду. Почему вы познакомились с таким-то человеком? Да я с ним в гостях увиделся. Да мы пришли выпивать. Вот я и познакомился, а потом вместе шли до метро. Объяснений других не нужно. Это идеальная легенда. Так вот, КГБ, безусловно, пасло салон Александра Аркадьевича. Были ли там внедренные агенты? Несомненно, были. Кто они были? А бог весть. Галич ведь приглашал самых разных людей туда. Мотивации для того, чтобы уничтожать держателя салона, хозяина салона, никакой. КГБ было выгодно держать под колпаками всех. Под одним колпаком, под другим колпаком. Любая редакция, любое учреждение, вот любое собрание людей выгодно для слежки. А если вы убираете держателя салона, значит, работу снова нужно вести, значит, нужно за другим кем-то организовывать эту самую слежку и инициировать, может быть, подталкивать к созданию другого салона. А кто хочет лишней работой заниматься? КГБ не хочет лишней работой заниматься, оно ленивое, как все люди на свете. Но есть ведь гораздо более простое объяснение. Ну, несчастный случай. Ну, что в этом такого? Хочется, чтобы Галич погиб красиво и героически. То ли Шагиняну тоже хочется, чтобы песня была написана в последний день, за 2 часа до гибели. Но, понимаете, у меня нет доказательств, но их нет ни у кого. Один только момент. Если это все подстроено было КГБ, то как объясняют сторонники заговора то, что Галич вышел с радио вместе с Андреем Синявским, они распрощались, и Галич зашел, по свидетельству Синявского, в магазин электрический и купил недостающую в комплекте этой музыки к нему пришедшей, купил необходимую антенну. А если бы не купил, как его убивало бы КГБ? Ведь именно от антенны он погиб, которая спеклась у него в ладони. Или, скажем, он купил бы другую какую-то антенну, скажем, безопасную, или что-то еще, или не было бы ее в продаже. Как убивать-то Александра Аркадьевича в таком случае, господа? Вот и я говорю.
0: Закончить этот эпизод нашего подкаста мне хочется фрагментом последней записи Галича, той самой, о которой мы сегодня говорили. Это новогодние пожелания Александра Аркадьевича своим слушателям. И мы с Полиной все 9 эпизодов нашего подкаста говорим про актуальность Галича сегодня, про то, как соотносятся его песни и стихи с нашим временем. И вот конкретно это новогоднее пожелание, оно, как мне кажется, является квинтэссенцией всего вышесказанного.
7: Вот вы знаете, недавно в Риме во время сахаровских слушаний в свободный час мы гуляли с Владимиром Максимовым по этому великому, вечному городу и вспоминали о Москве, вспоминали о своей земле, о родине, которую мы оба по-разному, в разных обстоятельствах, но так уж как-то нам довелось, исколесили немало. И вот мы подумали о том, что удивительно богата и щедра наша земля. Удивительно богата. Вот если представить себе таблицу Менделеева, то ведь все элементы этой таблицы есть в недрах, есть на нашей земле. И одного только элемента нету – счастья. И вот ужасно хочется представить себе, вообразить, как когда-нибудь чья-то счастливая рука внесет в таблицу элементов Менделеева это слово «счастье», потому что мы ведь имеем право на него. Люди имеют право на него так же, как и на все остальные составные части этой элементарной таблицы. С Новым годом, дорогие мои друзья! Ах, снеги, снеги белые, ах, тучи низкие, ах, капели с крыш, все хрустальнее. Будьте счастливы, наши близкие, наши близкие.

0: Друзья, мы рассказали историю жизни Александра Галича. Пора ставить финальную точку, но очень не хочется это делать. Очень не хочется расставаться. И мы кое-что придумали.
1: Да, в музыкальной индустрии есть такое понятие «бисайд». То есть это записи, которые не вошли в альбомы музыкантов, но которые эти самые музыканты потом выпускают впоследствии отдельным релизом. Так вот, у нас во время работы с Полиной над этим подкастом осталось очень много того, что не вошло в 9 эпизодов, но что мы очень хотели бы вам показать.
0: Поэтому мы с Витей выпускаем 10-й бонусный эпизод,
1: где, помимо прочего, расскажем еще и о том, как песни Галича жили после его смерти.
0: А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио «Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 15 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В результате очередного российского удара по Киеву серьезно поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры. Кремль подтверждает, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер скоро посетят Москву. Израиль отказался прекратить операцию против группировки Хизбалла на юге Ливана, несмотря на достижение мирного соглашения между США и Ираном, которое включает в себя окончание боевых действий и на Ливанском фронте. Также сегодня.
1: Это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании.
0: Почему в Албании вспыхнули массовые протесты против строительства элитного курортного комплекса на деньги американских инвесторов? Не менее 5 человек погибли, 30 получили ранения в результате российского массированного удара по Киеву в ночь на понедельник. Повреждения и пожары, как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы почти во всех районах города. Аварийно-спасательные службы работают на 50 объектах. В Печерском районе загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры. Площадь пожара составила не менее 800 квадратных метров. Наместник Киево-Печерской лавры, епископ Авраамий, сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти. После удара была организована их срочная эвакуация. Вот что сегодня утром с места удара по Киево-Печерской лавре передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
2: О прилете в Киево-Печерскую лавру стало известно около 2 часов ночи. Это Успенский храм. Он был уничтожен в 1941 году и был восстановлен уже во время украинской независимости. А дрон влетел в один из купол полов храма, в администрации заповедника, на территории которого, собственно, находится Успенский храм, абсолютно уверены, что это был прицельный удар. Наместник храма рассказал, что после удара священнослужители успели вынести из храма все самое ценное, все реликвии, которые находились внутри. Также он добавил, что с ним уже связываются и прихожане, и меценаты с предложениями финансово помочь в восстановлении храма.
3: Сердце обливается кровью до сих пор, когда осознаешь, как эти варвары и изверги уничтожают святыни. Мировое сообщество не должно оставаться безучастным, ведь Киево-Печерская лавра – это не только жемчужина мирового православия, но и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Я считаю необходимым решительно отреагировать на происходящее, дать жесткую оценку и осудить все эти преступные деяния Российской Федерации.
2: Предстоятель Православной Церкви Украины назвал российский удар по собору очередным преступлением против человечности. И хоть на месте до сих пор еще работают спасатели и пожарники, с самого утра в храме уже звонят колокола. Всего в Киеве к этой минуте известно о 4 погибших и около 30 пострадавших. Спасатели работали на 30 локациях. Это и частные дома, и жилые, и спальные районы. Также пострадал музейный комплекс «Мистецький арсенал». Он, кстати, находится совсем недалеко от храма, возле которого я нахожусь. Также пострадала очень сильно киностудия имени Довженко. В частности, удар уничтожил самую большую коллекцию костюмов и одежды. Это примерно 100 тысяч костюмов и 3 миллиона единиц разной одежды.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко. Еще раз отмечу, что это его утренний репортаж. Число жертв удара по Киеву с тех пор возросло уже до 5 человек. 5 пожарных погибли при обстреле Харькова. 1 человек убит в Днепропетровской области. Десятки людей ранены. Министерство обороны России утверждает, что сегодняшний удар высокоточным оружием наносился по объектам военной промышленности Украины. А Успенский собор в Киеве пострадал из-за некорректной работы ракеты системы ПВО «Патриот», возможно, с истекшим сроком годности. Власти Украины заявляют, что по собору ударил российский беспилотник, и что это доказывают его обломки, найденные на месте взрыва. Успенский собор сегодня посетил президент Украины Владимир Зеленский, который на вопрос,
3: Как Киев будет реагировать на этот удар, ответил: «Вы увидите». С осуждением удара по Киево-Печерской лавре выступили Европейский Союз и ряд глав государств и правительств. Вечером в воскресенье российским ударом был поврежден художественный музей в Харькове. В Днепре в результате российской атаки поврежден дом органной и камерной музыки. Напомню, что на прошлой неделе при попадании украинского беспилотника в аннексированном Севастополе был серьезно поврежден музей, посвященный обороне города в середине XIX века. Добавлю также, что украинские беспилотники атаковали целый ряд объектов в России. Не менее 2 топливных резервуаров повреждены на территории терминала «Таманнефтегаз» в поселке Волна Краснодарского края. В Тульской области при ударе украинского беспилотника, согласно заявлениям местных властей, погибли 3 человека. Между тем, вчера и Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин говорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В интерпретации помощника президента России Юрия Ушакова в том, что касалось ситуации вокруг мирного урегулирования в Украине, позиции сторон заключались в следующем.
4: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский несомненно попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
3: Это был помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков. Чуть раньше Ушаков сообщил, что в Москву в ближайшем будущем прибудут специальные посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Напомню, что трехсторонние переговоры по Украине с их участием прервались после того, как США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Скорый приезд Уиткофа и Кушнера в Россию сегодня анонсировал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, хотя он говорил не о ближайшем будущем, а об обозримом. Лавров вновь упомянул о якобы имевших место договоренностях, достигнутых между Путиным и Трампом во время встречи на Аляске в августе прошлого года. Причем Лавров продолжает настаивать, что это договоренности на основе предложений именно американского президента, с которыми Путин якобы согласился.
5: Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложение.
3: Это был глава МИД России Сергей Лавров. Напомню, что Москва настаивает, что Трамп в Анкаридже предлагал Путину прекратить боевые действия в Украине в обмен на вывод украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса. Киев заявляет, что для Украины вывод войск – неприемлемое условие. Трамп же, отвечая 12 мая на вопросы журналистов, заявил, что у него не было договоренностей с Владимиром Путиным о том, что Россия, цитата, «получит весь Донбасс». На вопрос журналиста о том, было ли какое-то понимание между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет» и не привел подробностей. Владимир Зеленский вчера тоже поздравлял Трампа с 80-летием. Комментируя свой разговор с американским президентом, Зеленский выразил уверенность в том, что тема прекращения войны в Украине будет ключевой на начинающемся во Франции саммите группы 7, в которой Трамп планирует принять участие. Зеленский дал понять, что не исключает и личной встречи с Трампом во вторник 16 июня.
6: И абсолютно правильные слова.
7: Президент Трамп сказал абсолютно правильные слова, в частности, о нашем Крыме. Именно с захвата Крыма России все и началось. И если бы тогда было проявлено сильное лидерство, этой войны просто не было бы. Мы договорились о встрече в ближайшие дни. В Европе состоятся встречи в формате группы семи. Безусловно, среди ключевых тем будут Украина, наша оборона и возможности для достижения справедливого мира.
0: Это был Владимир Зеленский. Зеленский заявил сегодня также, что предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину на саммите группы семи во Франции для переговоров о прекращении войны, но тот, цитата, не был готов к диалогу. Юрий Ушаков же упоминал о том, что Кремль согласен на встречу Путина и Зеленского только в Москве. Время свободы. В минувшую пятницу Владимир Путин встречался в Кремле с российскими военнослужащими по случаю отмечавшегося Дня России. Содержание встречи в очередной раз продемонстрировало, что российская армия не в состоянии эффективно бороться с украинскими дронами на линии фронта. В частности, один из военных указал, что в российских войсках нет средств противодействия дальнобойным БПЛА, работающим на определенных частотах, при том, что такие средства существуют, но являются коммерческими. Этот военный попросил Путина помочь в легализации таких коммерческих устройств, чтобы военные могли их закупать. Путин же, отвечая на просьбу, заявил, что правительством ведется работа по, как он выразился, разбюрократии этих процессов и добавил следующее.
8: Любой разработчик всегда, везде и всегда. Он считает, что то, что он делает, это самое лучшее. Я, сто раз, если не тысячу, слышу. Вот это, возьмите вот это. И это будет самое лучшее. А второй разработчик говорит, нет, у меня самое лучшее. Третий говорит, нет, у меня. Слава богу, что их у нас много сейчас. Это правда. И это очень хорошо. Но задача Министерства обороны – выбрать наилучшее. И как можно быстрее дать вам для применения.
0: Трудно судить, насколько убедительными были эти обещания Путина участникам боевых действий в Украине, но в разговор тут же вмешался министр обороны России Андрей Белоусов, который заверил, что так называемые коммерческие устройства по противодействию дронам уже проходят испытания и будут срочно внедряться, если эти испытания будут успешными. А издание «Политика» пишет сегодня со ссылкой на украинских военных и чиновников, что Украина попросила западных союзников выделить дополнительно 20 миллиардов долларов на закрепление преимущества ВСУ, которым они сейчас обладают на фронте, а также на усиление ударов в глубине российской территории. Собеседники издания отмечают, что российские войска адаптируются сейчас к сложившейся ситуации, поэтому окно возможностей для окончания войны может закрыться. Вот как публикацию комментирует Анатолий Храпчинский, директор по развитию одного из оборонных предприятий Украины, офицер воздушных сил ВСУ.
9: Мы кажем больше про векно.
10: Речь идет прежде всего об окне возможностей, которое позволит эффективно использовать уже имеющиеся у нас технологические решения. При этом важно понимать, что мы не стоим на месте. Украина активно развивает собственные средства связи и возможности нанесения ударов на дальние дистанции до 200-300 километров и более. В частности, удары по ключевым логистическим маршрутам, ведущим в Крым, существенно осложнили снабжение полуострова. Сегодня российская сторона уже не может в полной мере обеспечивать эффективную логистику ни по сухопутным маршрутам, ни через Керченский мост. Если вспомнить задачи, которые ставились России накануне начала так называемой специальной военной операции, одной из ключевых целей был контроль над доступом к Черному морю и создание сухопутного коридора в Крым для обеспечения военной инфраструктуры полуострова. Для сравнения можно обратить внимание на то, как Россия сегодня использует территорию Беларуси, размещая там различные виды вооружений, включая тактическое ядерное оружие, а также заявляя о развертывании комплекса «Орешник». В этом контексте Крым рассматривался как важный элемент продвижения военной инфраструктуры ближе к Европе, что позволяло бы расширить возможности стратегического давления. Показательным примером является аэродром «Бельбек» в Крыму, который был модернизирован для размещения стратегической авиации, самолетов Ту-160 и Ту-22М3. Для этого была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы и оборудованы дополнительные площадки для стоянки авиационной техники. Таким образом, образом, говоря об окне возможностей Украины, необходимо отметить, что одним из ключевых направлений остается применение средств поражения по логистическим маршрутам противника. Что касается России, то она по-прежнему располагает значительным арсеналом средств поражения, позволяющим ей продолжать ведение войны такого масштаба. Это был украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии».
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
10: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главная международная новость последних суток. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. По его словам, для судоходства открывается Армузский пролив, который блокировал Иран, а Соединенные Штаты снимают морскую блокаду портов Ирана. Другие подробности Трамп не привел. Вчера же информацию о заключении соглашения подтвердил Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, выступавшего вместе с Катаром посредником на переговорах между США и Ираном. «Господин спикер, по безграничной милости и благодати Аллаха мир продолжает существовать и развиваться. Сегодня мы стали свидетелями исторической вехи. Хвала Аллаху, после окончания войны взошло солнце мира. Хвала Аллаху, Иран и Соединенные Штаты объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Это событие вселяет надежду на долгожданную стабильность, безопасность и мирное будущее для народов региона». Это был премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Вечером в воскресенье ведущие мировые телеканалы сообщали, что мирное соглашение США с Ираном будет заключено в течение ближайших нескольких часов. Выдвигались разные варианты подписания такого соглашения, вплоть до электронного, но учитывая, что Трамп и ранее заявлял, что соглашение близко, наблюдатели предпочитали дождаться, что же в конечном счете произойдет. Насколько известно, на данный момент США и Иран это тоже подтвердил, согласовали меморандум о взаимопонимании относительно переговоров об окончании войны, и этот меморандум официально будет подписан в пятницу 19 июня в Женеве. В церемонии подписания планируется участие вице-президента США Джея Ди Венса. Не исключено, что в Женеву прилетит и Дональд Трамп. По поводу содержания меморандума остается ряд неясностей, но Израиль, который, вопреки требованиям Дональда Трампа, в воскресенье утром вновь нанес удар по южному пригороду Бейрута Дахии, как утверждается, были уничтожены несколько лидеров проиранской группировки «Хизбалла», сегодня заявил, что в любом случае не прекратит боевые операции на юге Ливана против «Хизбаллы», признанной в США и ЕС террористической организацией. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал заявление, в котором говорится: «Премьер-министр Бенямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, которая предусматривает, что армия обороны Израиля останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без каких-либо ограничений по времени, чтобы оттуда защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских элементов. Зоны безопасности будут очищены от местных жителей, вся террористическая инфраструктура, надземная и подземная, включая дома в деревнях на линии соприкосновения, которые служили террористическими опорными пунктами, будут уничтожены. Сохранение зон безопасности является одним из важнейших достижений Цахал в войне, и поэтому мы выступаем против вывода войск Цахал из Ливана, несмотря на все существующее давление и то, которое еще будет. Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять это президенту США Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам. И я также ясно дал это понять вчера министру обороны США Питу Хекситу. Мы не пойдем на компромисс компромисс в вопросах безопасности Израиля и защиты наших граждан, и мы не будем выводить войска из зон безопасности. Если Иран нападет на Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем удар в полную силу. Напомню, что это было сегодняшнее заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. Время свободы. Уже больше недели в Тиране продолжаются протесты против строительства в Албании курортного комплекса группой компаний, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Демонстранты с самого начала стали требовать не только свернуть строительство, но и выдвигали политические требования, в частности, требования отправить в отставку премьера Албании Эди Раму. Мой собеседник, журналист «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона, автор книг о происходящих там политических и социальных процессах Андрей Шарый. Мы говорим об Албании, бедной стране, хотя там природа совершенно замечательная, и, по идее, это должна была бы быть процветающая страна, и сейчас там строятся курорты, и это строительство вызывает протесты. Что случилось?
1: Это довольно сложная такая многопластовая история, Андрей. Я постараюсь коротко рассказать, что там происходит. В южной части албанского побережья расположен, или как сейчас модно называть албанской ривьеры, расположен город Влёра. Он отделен от основной части Адриатического моря заливом, и вход в этот залив прикрывает небольшой остров под названием Сазан. Это единственный имеющийся у Албании остров, и в социалистическое время он был использован как военно-морская база, в том числе в свое время и советскими подводными лодками, до этого итальянцами. Это необитаемый остров, рай на земле, но он фактически заброшен, там пришли в запустение все эти военные укрепления и система дотов и дзотов. Напротив этого острова расположена местность, которая называется Знернец. Это такая водно-болотная, как называется, природный заповедник, где гнездятся разные редкие виды птиц, в частности, фламинго. И вот несколько лет назад стало известно о том, что компания Affinity Group, которая принадлежит зятю президента Трампа и бизнесмену, преуспевающему Джареду Кушнеру, собирается реализовать там большой туристический проект элитного туризма, построить, сначала говорили только об этом острове Сазан, а потом и обо всей этой местности Знернец, построить там комплекс на 10 тысяч туристических мест, и в том числе и уровня люкс, бунгало и так далее. Это вызвало обеспокоенность общественности албанской, поскольку речь идет о защищенной природной территории. Однако проект этот потихонечку продвигался, он получил поддержку правительства и нынешнего премьер-министра Эди Рамы, и компания Кушнера была объявлена стратегическим партнером албанского правительства. Постепенно выяснялось все больше и больше препятствий для реализации этого проекта. Оппозиция упрекала правительство и премьер-министра в недостаточной прозрачности этой сделки. Буквально месяц назад албанская полиция вместе с Интерполом провела массивную, такую мощную операцию по обезвреживанию сети торговцев кокаином. И выяснилось, что ряд частных участков, на которых планируется вроде бы строить этот комплекс туристический, принадлежит людям, связанным с этой группировкой. Движение протеста, которое сейчас приобрело довольно мощный характер и угрожает власти Эди Рама, это сеть такая групп, которые защищают окружающую среду. Премьер-министр обвиняет сейчас Иран в том, что Иран стоит за этими протестами, связывая это с тем, что в последние годы Албания приютила нескольких членов бывших радикальных иранских групп, оппозиционных тегеранскому режиму, то есть там довольно большая диаспора. И здесь есть еще одна такая история, связанная с традиционной организацией внутренней албанской политики. Эди Рама, лидер социалистической партии, ее избирательная база находится на юге Албании, как раз там, где расположены вот эти вот заповедные чудесные места. Это зона влияния этнического клана Тоска, из которого выходец и сам Эди Рама. А демократическая партия, главные противники социалистической партии, находящейся в власти, они с севера, из северных кланов, из так называемой группы гегов, которые в том числе обвиняют Раму в том, что он все это делает, поскольку это огромные деньги для Албании. Общая стоимость проекта, говорят, может достигнуть 4 миллиардов долларов – это годовой бюджет этой небольшой страны. Ирама обвиняют в том, что он это делает, если не в своих интересах, то в интересах его кланов, стоящих у власти. И в результате эта история, которая началась уже несколько лет назад, сейчас, кажется, кульминирует, потому что полиция, как иногда это бывает, неаккуратно разгоняет водометами, люди страдают, это вызывает еще большую волну протестов. И к этому добавляется еще и та история, что совсем недавно нечто подобное было и в Сербии, с которой Албании отношения довольно сложные, но там Affinity Group Джареда Кушнера тоже готовила огромный инвестиционный проект. Связан он был с попыткой реконструкции и строительства на месте бывшего генерального штаба Югославской армии, тоже огромного туристического комплекса, в центре которого должен был стоять куст небоскребов во главе с Трамп Тауэр. Этот комплекс в центре Белграда уже больше 25 лет стоит брошенным. Он сильно пострадал во время натовской военной операции против Югославии Слободана Милошевича в 1999 году. Но это объект исторического значения, важный для патриотической Сербии, и поэтому когда Кушнер собрался строить там Трамп Тауэр, это тоже вызвало большие протесты общественности. В результате в декабре прошлого года от этого проекта правительство Сербии отказалось, и тогда тоже поддерживал там и премьер-министр, и президент Сербии Александр Вучич. И сейчас вот как бы вторая серия того же самого проекта. У Affinity Group не получилось ничего построить в Белграде. Официально сказано, что этот проект заморожен. И теперь складывается такое впечатление, что общая вот эта волна протестов в Албании может привести к тому, что проникновение Affinity Group на Балканы может задержаться еще больше.
3: Вы потрясающую историю описываете. Политические противоречия, клановые противоречия, непрозрачность сделки, приход иностранного капитала, наркотики. Природа, наркотики, наркотики и даже иранское влияние. Да, можно себе представить, как сложно сейчас сделать бизнес на Балканах.
1: Именно поэтому, Андрей, я сказал о том, что это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании, как это было в Сербии. И понятно, что в албанском случае политические противники Эди Рамы, а он из очень интересной семьи, его отец Кристоф Рама был главным придворным социалистическим скульптором. В том же городе Влёра стоит огромный монумент независимости Албании, который в 70-е годы построил отец нынешнего премьер-министра. То есть это такая наследственная аристократия. И опять же, так же, как и в социалистическое время, это все было наложено на этноконфессиональные противоречия и композицию страны. И сейчас маховик этих протестов, он вполне может угрожать и власти Эди Рамы. Он находится во главе кабинета министров уже 13 лет, и многие в стране недовольны тем, как он ведет себя во главе правительства.
3: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона Андрей Шарый. Ну и последняя тема сегодня. На чемпионате мира по футболу, начавшемся в прошлый четверг, произошла не очень большая, но яркая сенсация. Сборная крошечного островного государства Кюрасао, если точнее, самоуправляемого государственного образования Кюрасао с населением всего в 158 тысяч человек, проигрывая 0-1, забила свой первый в истории гол на Кубке мира, причем не кому-нибудь, а четырехкратному чемпиону мира сборной Германии. Реакция на этот гол была сравнима с реакцией на победу в финале. Can you believe this? Komen Ensaya makes history. A nation of scarcely more than 100,000 souls. Правда, матч сборной Кюрасао проиграла со счетом 7-1, но какая разница? В конце концов, сборная Германии с таким же счетом на чемпионате мира в 2014 году обыграла бразильцев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
12: данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
13: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
14: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
15: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым.
1: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
2: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать и по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
1: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
2: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки, и мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы, и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senior in Rising» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
1: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
2: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
1: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист как бы... Ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
2: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
1: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
2: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант, это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант, но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, который может обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Это услуга пользуется спросом, Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
1: Это в городе Саки. В городе Саки.
2: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения, восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
1: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
2: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово «незламни», я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы

0: даже. Мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
1: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом.
2: Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
3: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
2: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему ему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
3: Безусловно, Starlink – основа основ. Это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу.

0: воздушные беспилотники и беспилотные безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях, и наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему, это существенный минус.
1: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
0: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
1: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами Белиза и Палау. Во что может вылиться эта трагедия?
0: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну назовем это так, условно блокадного характера.
1: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на 5-м году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю», а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом. Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
2: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому, если факты не соответствуют тому, что я говорю, ну, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, он как запел».
1: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
2: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Вот, поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Ну, то есть это упорство же положительное качество, они его так и интерпретируют, и сам Путин его так интерпретирует, и они его так интерпретируют. Вот. Понятно, что где-то в глубине души у них появляются уже сомнения, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, ну, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
2: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали: ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась, как бы не засидеться ей, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да. И вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра. Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
2: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок. Как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это уже это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово здоровье он так для кокетства упомянул.
3: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина, Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
2: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.
1: Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
2: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
3: Известная и неизвестная Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской Библиорусикой выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов 20 века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
4: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича, так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности, в так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку и с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожил все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
3: Простите, а какой год она указала?
4: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
3: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
4: Это был безусловный комплекс, потому что то, даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходосевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва, и уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееве несколько больше, но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберов и Макеев прожили вместе 10 лет. И прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 1944 года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но Тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело журно, и могла это себе представить, чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга. Но со временем им стало трудно жить вместе, они разъехались, но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности, хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания «Курсива», да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе, а в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, и писала, переделывала на протяжении 10, практически 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о журно, включая ее возраст, теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет, но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что журно занимало очень большое место в жизни Берберовой, сравнимая с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
3: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
4: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
3: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
4: Как известно, курсив был издан сначала на английском. И когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, хорошо ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
3: А эпиграмму можно привести?
4: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. «В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог от Бербера вой». Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот и в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Вегли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Вейли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книги Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, этого говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
5: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
4: Точно сказать я, естественно, не могу, но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходосевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину. И еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуаданини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуаданини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро, роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной, строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуаданини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходосевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходосевичем, насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как это рутинно считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
5: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
4: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джоан Джулиет Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходосевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
5: Давайте еще кого-нибудь назовем из третьего.
4: Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович. Он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов, он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов. Особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Святослава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж, правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны иммиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, а это значит недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», но «Имко-пресс» нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
3: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминание. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в «Курсиве». Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде мне писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова, а главное, приняла их на веру и дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах «Курсива» она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, «мне было не нужно». Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над «Курсивом» 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление «Курсива» с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве «Курсива», хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов «Курсива» как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
4: Я познакомилась с Берберовой... Вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 1989 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации «Курсива» в России. И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. и сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав курсивы, появились в 1988 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на две недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро. Решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от этого, от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выразить,

Глава Роберт Оппенгеймер. Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 54-м году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же, имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза, невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре.
Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным. Да это, в сущности, и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике,

придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала, и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома. Нет места, где он мог бы расслабиться. Думать. Я люблю думать. А вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо. Как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказала: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей.
Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
6: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право».
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
14: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
15: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
16: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
15: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
17: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
18: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
17: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
19: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
20: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
19: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
21: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
19: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киево-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
1: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни».
19: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ – минувшей ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
17: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
17: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
2: Ну, давайте так. Ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, но очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там, Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар. Это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация, в кавычках, настроена на мирные переговоры.
17: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
2: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть 2 условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти 2 условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только 2 эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Жетомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи 2 лидеров, как ни крути. Но Владимир Зеленский хочет это ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
17: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
2: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий, и мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону, понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в киевской, в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
17: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
2: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, давай так, представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации, так вот же, мы же остановились, ну так давайте же садиться в топ переговоров, мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой: мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
17: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля, они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
2: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей, а вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
17: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию себя с некими рейтингами возможными Владимира Путина ближе к российским выборам и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
2: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что, то есть, король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии, и вот да, та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но, опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
17: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, да, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
2: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взяли за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
17: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы и Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
3: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
4: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений, в частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
3: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, он такой носит, такой же характер. со стороны противника более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту систему дронов.
4: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
21: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
7: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
4: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Клеман Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
21: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыкова и Алексеево-Дружковке.
4: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
8: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк. Ну, вообще-то это не договорняк. Это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
4: Некоторые требуют повышения ставок.
18: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической, в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
17: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
17: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
22: Но Россия не может повысить ставки. То есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может, называется. А может она относительно немного.
17: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
22: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата Путин начал рассуждать, что называется, о высоком, о низкоорбитальной спутниковой группировке. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
17: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
22: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние 3 года. Он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к слову, в представлении, так сказать, встречаться с героями он очень любит там, и так далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
17: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
22: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает в западнее Гуляй поля, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах. В Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот. Так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот. И в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. Вот. Там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке фронта, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но, тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца, и российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот, это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области, то есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще 1-1.5 года. Вот, но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
17: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
22: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено от стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас Дональд Трамп что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. Вопрос в том, что хватит ли у России, в принципе, ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы, хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы, для поддержки этой группировки до, собственно, как бы, до завершения.
9: Но вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым. Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
1: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
0: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
1: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 – это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки, мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senioren Reisen» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
0: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
1: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом сбройных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
0: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист как бы... Ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
1: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
0: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
1: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован? Для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, которые могут обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Эта услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность. Это
0: в городе Саки. В городе Саки.
1: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности в Украине и на территории страны-агрессора. Очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения, восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
0: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
1: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово, не зламні, я не знаю, как сказать по-русски, не стойкие, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много, открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке, многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.

0: С искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
1: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно, далеко от линии фронта, движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
0: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
1: Безусловно, Starlink – основа основ. Это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Starlink у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях, и наоборот, отсутствие Starlink у России и его аналогов, близких к нему, это существенный минус.
0: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
1: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий». Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он

0: тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию. Изменить в этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
1: Давид, вот из свежих новостей: в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
0: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, назовем это так, условно блокадного характера.
1: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на 5-м году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю», а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом. Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
2: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, ну, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, о, как запел».
1: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
2: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Вот, поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Ну, то есть это упорство, упорство же положительное качество, они его так и интерпретируют, и сам Путин его так интерпретирует, и они его так интерпретируют. Вот. Понятно, что где-то в глубине души у них появляется уже сомнение, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, ну, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
3: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
2: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. Две недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться ей, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
3: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
2: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
3: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «преемник»?
2: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то Конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность, то есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте, там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.
1: Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 15 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В результате очередного российского удара по Киеву серьезно поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры. Кремль подтверждает, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер скоро посетят Москву. Израиль отказался прекратить операцию против группировки Хизбалла на юге Ливана, несмотря на достижение мирного соглашения между США и Ираном, которое включает в себя окончание боевых действий и на Ливанском фронте. Также сегодня.
1: Это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании.
0: Почему в Албании вспыхнули массовые протесты против строительства элитного курортного комплекса на деньги американских инвесторов? Не менее 5 человек погибли, 30 получили ранения в результате российского массированного удара по Киеву в ночь на понедельник. Повреждения и пожары, как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы почти во всех районах города. Аварийно-спасательные службы работают на 50 объектах. В Печерском районе загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры. Площадь пожара составила не менее 800 квадратных метров. Наместник Киево-Печерской лавры, епископ Авраамий, сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти. После удара была организована их срочная эвакуация. Вот что сегодня утром с места удара по Киево-Печерской лавре передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
2: О прилете в Киево-Печерскую лавру стало известно около 2 часов ночи. Это Успенский храм. Он был уничтожен в 1941 году и был восстановлен уже во время украинской независимости. А дрон влетел в один из куполов храма, в администрацию заповедника, на территории которого, собственно, находится Успенский храм. Абсолютно уверены, что это был прицельный удар. Наместник храма рассказал, что после удара священнослужители успели вынести из храма все самое ценное, все реликвии, которые находились внутри. Также он добавил, что с ним уже связываются и прихожане, и меценаты с предложениями финансово помочь в восстановлении храма.
0: Сердце обливается кровью до сих пор, когда осознаешь, как эти варвары и изверги уничтожают святыни. Мировое сообщество не должно оставаться безучастным, ведь Киево-Печерская лавра – это не только жемчужина мирового православия, но и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Я считаю необходимым решительно отреагировать на происходящее, дать жесткую оценку и осудить все эти преступные деяния Российской Федерации.
2: Предстоятель Православной Церкви Украины назвал российский удар по собору очередным преступлением против человечности. И хоть на месте до сих пор еще работают спасатели и пожарники, с самого утра в храме уже звонят колокола. Всего в Киеве к этой минуте известно о 4 погибших и около 30 пострадавших. Спасатели работали на 30 локациях. Это и частные дома, и жилые, и спальные районы. Также пострадал музейный комплекс, мистецкий арсенал. Он, кстати, находится совсем недалеко от храма, возле которого я нахожусь. Также пострадала очень сильно киностудия имени Довженко. В частности, удар уничтожил самую большую коллекцию костюмов и одежды. Это примерно 100 тысяч костюмов и 3 миллиона единиц разной одежды.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко. Еще раз отмечу, что это его утренний репортаж. Число жертв удара по Киеву с тех пор возросло уже до 5 человек. 5 пожарных погибли при обстреле Харькова. 1 человек убит в Днепропетровской области. Десятки людей ранены. Министерство обороны России утверждает, что сегодняшний удар высокоточным оружием наносился по объектам военной промышленности Украины. А Успенский собор в Киеве пострадал из-за некорректной работы ракеты системы ПВО «Патриот», возможно, с истекшим сроком годности. Власти Украины заявляют, что по собору ударил российский беспилотник, и что это доказывают его обломки, найденные на месте взрыва. Успенский собор сегодня посетил президент Украины Владимир Зеленский, который на вопрос, Как Киев будет реагировать на этот удар, ответил: «Вы увидите». С осуждением удара по Киево-Печерской лавре выступили Европейский Союз и ряд глав государств и правительств. Вечером в воскресенье российским ударом был поврежден художественный музей в Харькове. В Днепре в результате российской атаки поврежден дом органной и камерной музыки. Напомню, что на прошлой неделе при попадании украинского беспилотника в аннексированном Севастополе был серьезно поврежден музей, посвященный обороне города в середине XIX века. Добавлю также, что украинские беспилотники атаковали целый ряд объектов в России. Не менее 2 топливных резервуаров повреждены на территории терминала «Таманнефтегаз» в поселке Волна Краснодарского края. В Тульской области при ударе украинского беспилотника, согласно заявлениям местных властей, погибли 3 человека. Между тем, вчера и Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин говорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В интерпретации помощника президента России Юрия Ушакова в том, что касалось ситуации вокруг мирного урегулирования в Украине, позиции сторон заключались в следующем.
3: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
0: Это был помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков. Чуть раньше Ушаков сообщил, что в Москву в ближайшем будущем прибудут специальные посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Напомню, что трехсторонние переговоры по Украине с их участием прервались после того, как США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Скорый приезд Уиткофа и Кушнера в Россию сегодня анонсировал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, хотя он говорил не о ближайшем будущем, а об обозримом. Лавров вновь упомянул о якобы имевших место договоренностях, достигнутых между Путиным и Трампом во время встречи на Аляске в августе прошлого года. Причем Лавров продолжает настаивать, что это договоренности на основе предложений именно американского президента, с которыми Путин якобы согласился.
4: Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложение.
0: Это был глава МИД России Сергей Лавров. Напомню, что Москва настаивает, что Трамп в Анкоридже предлагал Путину прекратить боевые действия в Украине в обмен на вывод украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса. Киев заявляет, что для Украины вывод войск – неприемлемое условие. Трамп же, отвечая 12 мая на вопросы журналистов, заявил, что у него не было договоренностей с Владимиром Путиным о том, что Россия, цитата, «получит весь Донбасс». На вопрос журналиста о том, было ли какое-то понимание между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет» и не привел подробностей. Владимир Зеленский вчера тоже поздравлял Трампа с 80-летием. Комментируя свой разговор с американским президентом, Зеленский выразил уверенность в том, что тема прекращения войны в Украине будет ключевой на начинающемся во Франции саммите группы 7, в которой Трамп планирует принять участие. Зеленский дал понять, что не исключает и личной встречи с Трампом во вторник 16 июня.
5: И абсолютно правильные слова.
6: Президент Трамп сказал абсолютно правильные слова, в частности, о нашем Крыме. Именно с захвата Крыма России все и началось. И если бы тогда было проявлено сильное лидерство, этой войны просто не было бы. Мы договорились о встрече в ближайшие дни. В Европе состоятся встречи в формате группы семи. Безусловно, среди ключевых тем будут Украина, наша оборона и возможности для достижения справедливого мира.
0: Это был Владимир Зеленский. Зеленский заявил сегодня также, что предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину на саммите группы семи во Франции для переговоров о прекращении войны, но тот, цитата, не был готов к диалогу. Юрий Ушаков же упоминал о том, что Кремль согласен на встречу Путина и Зеленского только в Москве. Время свободы. В минувшую пятницу Владимир Путин встречался в Кремле с российскими военнослужащими по случаю отмечавшегося Дня России. Содержание встречи в очередной раз продемонстрировало, что российская армия не в состоянии эффективно бороться с украинскими дронами на линии фронта. В частности, один из военных указал, что в российских войсках нет средств противодействия дальнобойным БПЛА, работающим на определенных частотах, при том, что такие средства существуют, но являются коммерческими. Этот военный попросил Путина помочь в легализации таких коммерческих устройств, чтобы военные могли их закупать. Путин же, отвечая на просьбу, заявил, что правительством ведется работа по, как он выразился, разбюрократии этих процессов и добавил следующее.
7: Любой разработчик всегда, везде и всегда. Он считает, что то, что он делает, это самое лучшее. Я, сто раз, если не тысячу, слышу. Вот это, возьмите вот это. И это будет самое лучшее. А второй разработчик говорит, нет, у меня самое лучшее. Третий говорит, нет, у меня. Слава богу, что их у нас много сейчас, это правда. И это очень хорошо. Но задача Министерства обороны – выбрать наилучшее. И как можно быстрее дать вам для применения.
0: Трудно судить, насколько убедительными были эти обещания Путина участникам боевых действий в Украине, но в разговор тут же вмешался министр обороны России Андрей Белоусов, который заверил, что так называемые коммерческие устройства по противодействию дронам уже проходят испытания и будут срочно внедряться, если эти испытания будут успешными. А издание «Политика» пишет сегодня со ссылкой на украинских военных и чиновников, что Украина попросила западных союзников выделить дополнительно 20 миллиардов долларов на закрепление преимущества ВСУ, которым они сейчас обладают на фронте, а также на усиление ударов в глубине российской территории. Собеседники издания отмечают, что российские войска адаптируются сейчас к сложившейся ситуации, поэтому окно возможностей для окончания войны может закрыться. Вот как публикацию комментирует Анатолий Храпчинский, директор по развитию одного из оборонных предприятий Украины, офицер воздушных сил ВСУ.
8: Мы кажем больше про векно.
9: Речь идет прежде всего об окне возможностей, которое позволит эффективно использовать уже имеющиеся у нас технологические решения. При этом важно понимать, что мы не стоим на месте. Украина активно развивает собственные средства связи и возможности нанесения ударов на дальние дистанции до 200-300 километров и более. В частности, удары по ключевым логистическим маршрутам, ведущим в Крым, существенно осложнили снабжение полуострова. Сегодня российская сторона уже не может в полной мере обеспечивать эффективную логистику ни по сухопутным маршрутам, ни через Керченский мост. Если вспомнить задачи, которые ставились России накануне начала так называемой специальной военной операции, одной из ключевых целей был контроль над доступом к Черному морю и создание сухопутного коридора в Крым для обеспечения военной инфраструктуры полуострова. Для сравнения можно обратить внимание на то, как Россия сегодня использует территорию Беларуси, размещая там различные виды вооружений, включая тактическое ядерное оружие, а также заявляя о развертывании комплекса «Орешник». В этом контексте Крым рассматривался как важный элемент продвижения военной инфраструктуры ближе к Европе, что позволяло бы расширить возможности стратегического давления. Показательным примером является аэродром «Бельбек» в Крыму, который был модернизирован для размещения стратегической авиации, самолетов Ту-160 и Ту-22М3. Для этого была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы и оборудованы дополнительные площадки для стоянки авиационной техники. Таким образом, говоря об окне возможностей Украины, необходимо отметить, что одним из ключевых направлений остается применение средств поражения по логистическим маршрутам противника. Что касается России, то она по-прежнему располагает значительным арсеналом средств поражения, позволяющим ей продолжать ведение войны такого масштаба. Это был украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии».
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главная международная новость последних суток. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. По его словам, для судоходства открывается Ормузский пролив, который блокировал Иран, а Соединенные Штаты снимают морскую блокаду портов Ирана. Другие подробности Трамп не привел. Вчера же информацию о заключении соглашения подтвердил Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, выступавшего вместе с Катаром посредником на переговорах между США и Ираном. «Господин спикер, по безграничной милости и благодати Аллаха мир продолжает существовать и развиваться. Сегодня мы стали свидетелями исторической вехи. Хвала Аллаху, после окончания войны взошло солнце мира. Хвала Аллаху, Иран и Соединенные Штаты объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Это событие вселяет надежду на долгожданную стабильность, безопасность и мирное будущее для народов региона». Это был премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Вечером в воскресенье ведущие мировые телеканалы сообщали, что мирное соглашение США с Ираном будет заключено в течение ближайших нескольких часов. Выдвигались разные варианты подписания такого соглашения, вплоть до электронного, но учитывая, что Трамп и ранее заявлял, что соглашение близко, наблюдатели предпочитали дождаться, что же в конечном счете произойдет. Насколько известно, на данный момент США и Иран это тоже подтвердил, согласовали меморандум о взаимопонимании относительно переговоров об окончании войны, и этот меморандум официально будет подписан в пятницу 19 июня в Женеве. В церемонии подписания планируется участие вице-президента США Джея Ди Венса. Не исключено, что в Женеву прилетит и Дональд Трамп. По поводу содержания меморандума остается ряд неясностей, но Израиль, который, вопреки требованиям Дональда Трампа, в воскресенье утром вновь нанес удар по южному пригороду Бейрута Дахии, как утверждается, были уничтожены несколько лидеров проиранской группировки «Хизбалла», сегодня заявил, что в любом случае не прекратит боевые операции на юге Ливана против «Хизбаллы», признанной в США и ЕС террористической организацией. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал заявление, в котором говорится: «Премьер-министр Бенямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, которая предусматривает, что армия обороны Израиля останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без каких-либо ограничений по времени, чтобы оттуда защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских элементов. Зоны безопасности будут очищены от местных жителей, и вся террористическая инфраструктура, надземная и подземная, включая дома в деревнях на линии соприкосновения, которые служили террористическими опорными пунктами, будут уничтожены. Сохранение зон безопасности является одним из важнейших достижений Цахал в войне, и поэтому мы выступаем против вывода войск Цахал из Ливана, несмотря на все существующее давление и то, которое еще будет. Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять это президенту США Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам. И я также ясно дал это понять вчера министру обороны США Питу Хекситу. Мы не пойдем на компромисс компромисс в вопросах безопасности Израиля и защиты наших граждан, и мы не будем выводить войска из зон безопасности. Если Иран нападет на Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем удар в полную силу. Напомню, что это было сегодняшнее заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. Время свободы. Уже больше недели в Тиране продолжаются протесты против строительства в Албании курортного комплекса группой компаний, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Демонстранты с самого начала стали требовать не только свернуть строительство, но и выдвигали политические требования, в частности, требования отправить в отставку премьера Албании Эди Раму. Мой собеседник, журналист «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона, автор книг о происходящих там политических и социальных процессах Андрей Шарый. Мы говорим об Албании, бедной стране, хотя там природа совершенно замечательная, и, по идее, это должна была бы быть процветающая страна, и сейчас там строятся курорты, и это строительство вызывает протесты. Что случилось?
1: Это довольно сложная такая многопластовая история, Андрей. Я постараюсь коротко рассказать, что там происходит. В южной части албанского побережья расположен, или как сейчас модно называть, албанской ривьеры, расположен город Влёра. Он отделен от основной части Адриатического моря заливом, и вход в этот залив прикрывает небольшой остров под названием Сазан. Это единственный имеющийся у Албании остров, и в социалистическое время он был использован как военно-морская база, в том числе в свое время и советскими подводными лодками, до этого итальянцами. Это необитаемый остров, рай на земле, но он фактически заброшен, там пришли в запустение все эти военные укрепления и система дотов и дзотов. Напротив этого острова расположена местность, которая называется Знернец. Это такая водно-болотная, как называется, природный заповедник, где гнездятся разные редкие виды птиц, в частности, фламинго. И вот несколько лет назад стало известно о том, что компания Affinity Group, которая принадлежит зятю президента Трампа и бизнесмену, преуспевающему Джареду Кушнеру, собирается реализовать там большой туристический проект элитного туризма, построить, сначала говорили только об этом острове Сазан, а потом и обо всей этой местности Знернец, построить там комплекс на 10 тысяч туристических мест, и в том числе и уровня люкс, бунгало и так далее. Это вызвало обеспокоенность общественности албанской, поскольку речь идет о защищенной природной территории. Однако проект этот потихонечку продвигался, он получил поддержку правительства и нынешнего премьер-министра Эди Рамы, и компания Кушнера была объявлена стратегическим партнером албанского правительства. Постепенно выяснялось все больше и больше препятствий для реализации этого проекта. Оппозиция упрекала правительство и премьер-министра в недостаточной прозрачности этой сделки. Буквально месяц назад албанская полиция вместе с Интерполом провела массивную, такую мощную операцию по обезвреживанию сети торговцев кокаином. И выяснилось, что ряд частных участков, на которых планируется вроде бы строить этот комплекс туристический, принадлежит людям, связанным с этой группировкой. Движение протеста, которое сейчас приобрело довольно мощный характер и угрожает власти Эди Рамы, это сеть такая групп, которые защищают окружающую среду. Премьер-министр обвиняет сейчас Иран в том, что Иран стоит за этими протестами, связывая это с тем, что в последние годы Албания приютила нескольких членов бывших радикальных иранских групп, оппозиционных тегеранскому режиму, то есть там довольно большая диаспора. И здесь есть еще одна такая история, связанная с традиционной организацией внутренней албанской политики. Эди Рама – лидер социалистической партии. Ее избирательная база находится на юге Албании, как раз там, где расположены вот эти вот заповедные чудесные места. Это зона влияния этнического клана Тоска, из которого выходец и сам Эди Рама. А демократическая партия, главные противники социалистической партии, находящейся власти, они с севера, из северных кланов, из так называемой группы гегов, которые в том числе обвиняют Раму в том, что он все это делает, поскольку это огромные деньги для Албании. Общая стоимость проекта, говорят, может достигнуть 4 миллиардов долларов. Это годовой бюджет этой небольшой страны. И Рама обвиняет в том, что он это делает, если не в своих интересах, то в интересах его кланов, стоящих у власти. И в результате эта история, которая началась уже несколько лет назад, сейчас, кажется, кульминирует, потому что полиция, как иногда это бывает, неаккуратно разгоняет водометами, люди страдают, это вызывает еще большую волну протестов. И к этому добавляется еще и та история, что совсем недавно нечто подобное было и в Сербии, с которой Албании отношения довольно сложные, но там Affinity Group Джареда Кушнера тоже готовила огромный инвестиционный проект. Связан он был с попыткой реконструкции и строительства на месте бывшего генерального штаба Югославской армии, тоже огромного туристического комплекса, в центре которого должен был стоять куст небоскребов во главе с Trump Tower. Этот комплекс в центре Белграда уже больше 25 лет стоит брошенным. Он сильно пострадал во время натовской военной операции против Югославии Слободана Милошевича в 1999 году. Но это объект исторического значения, важный для патриотической Сербии, и поэтому, когда Кушнер собрался строить там Trump Tower, это тоже вызвало большие протесты общественности. В результате в декабре прошлого года от этого проекта правительство Сербии отказалось, и тогда тоже поддерживал там и премьер-министр, и президент Сербии Александр Вучич. И сейчас вот как бы вторая серия того же самого проекта. У Affinity Group не получилось ничего построить в Белграде, официально сказано, что этот проект заморожен, и теперь складывается такое впечатление, что общая вот эта волна протеста в Албании может привести к тому, что проникновение Affinity Group на Балканы может задержаться еще больше.
9: Вы потрясающую историю описываете. Политические противоречия, клановые противоречия, непрозрачность сделки, приход иностранного капитала, наркотики. Природа, наркотики, наркотики и даже иранское влияние. Да, можно себе представить, как сложно сейчас делать бизнес на Балканах.
1: Именно поэтому Андрей я сказал о том, что это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании, как это было в Сербии. И понятно, что в албанском случае политические противники Эди Рамы, а он из очень интересной семьи, его отец Кристоп Рама был главным придворным социалистическим скульптором. В том же городе Влёра стоит огромный монумент независимости Албании, который в 70-е годы построил отец нынешнего премьер-министра, то есть это такая наследственная аристократия. И опять же, так же, как и в социалистическое время, это все было наложено на этноконфессиональные противоречия и композицию страны. И сейчас маховик этих протестов, он вполне может угрожать и власти Эди Рамы. Он находится во главе кабинета министров уже 13 лет, и многие в стране недовольны тем, как он ведет себя во главе правительства.
9: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона Андрей Шарый. Ну и последняя тема сегодня. На чемпионате мира по футболу, начавшемся в прошлый четверг, произошла не очень большая, но яркая сенсация. Сборная крошечного островного государства Кюрасао, если точнее, самоуправляемого государственного образования Кюрасао с населением всего в 158 тысяч человек, проигрывая 0-1, забила свой первый в истории гол на Кубке мира, причем не кому-нибудь, а четырехкратному чемпиону мира сборной Германии. Реакция на этот гол была сравнима с реакцией на победу в финале. Can you believe this? Come and Ensaya makes history. A nation of scarcely more than 100,000 souls. Правда, матч сборная Кюрасао проиграла со счетом 7-1, но какая разница? В конце концов, сборная Германии с таким же счетом на чемпионате мира в 2014 году обыграла бразильцев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
11: данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
12: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
13: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
14: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Секунды решают все. А Галич работал в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон.
16: И он мне подарил книжку свою с надписью трогательной. «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он... погиб.
17: Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. В частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
18: Привет, это Виктор Кульганик
19: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Лето 1974 года. Александр Галич и Ангелина Николаевна приземляются в Вене. Их уже встречают, потому что многочисленные знакомые подняли все свои связи и все организовали. Из аэропорта Галичи едут в норвежское посольство, чтобы оформить себе нансеновские паспорта. Причем король Норвегии предлагает Галичам гражданство, но они не соглашаются, мотивируя отказ тем, что надеются когда-либо вернуться на родину.
18: Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что нансеновские паспорта – это паспорта беженцев, которые давали право на въезд в любую страну.
19: Первое время галичи живут в Норвегии, причем невероятно активной жизнью. Галич везде раздает интервью, как иностранным, так и иммигрантским изданиям. Занимается сценарием к фильму о беженцах «Когда я вернусь», выпускает пластинку. В университете идет его курс по истории русского театра. И, наконец, Галич едет в тур по Европе, а потом еще будут концерты в Израиле и в США.
18: Ну, то есть, иными словами, Полин, он живет той самой жизнью, которую он заслужил. Жизнью нормального, свободного, творческого человека в нормальной, свободной стране. Или даже, можно сказать, в странах, так как Галич успел пожить в Норвегии, Германии, во Франции.
19: Ага, гастроли проходят на ура. Я тут нашла небольшую заметку, вот что пишут корреспонденты «Русской мысли». Переполненный зал горячо приветствовал Галича и покрывал аплодисментами исполнения его старых и новых произведений, сопровождаемых аккомпанементом на гитаре. Конечно, его, как и любого другого иммигранта, временами накрывала ностальгия и чувство обиды, наверное, из-за случившегося. Но есть также и воодушевление. И в эфире «Радио Свобода» он говорит: «Первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован наш народ, люди, как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможность увидеть мир, увидеть свет». Нам такое прекрасное брежется, и такие дали плывут. Веком беженцев наш 20-й век назовут.
18: Ну, на самом деле, 21 век тоже можно назвать веком беженцев, судя по тому, что сейчас происходит на всем земном шаре. Но речь не об этом. Итак, с конца 1974 года, то есть через 2 месяца после отъезда из СССР, поэт начал вести свою постоянную рубрику у микрофона «Галич» на радио «Свобода» и переехал в Мюнхен. Слово сыну Александра Аркадьевича Григорию Михнову-Войтенко.
20: Вот я сейчас переслушивал весь архив передач, слава богу, очень большой, там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсеньких, тоже таких бложиков. Такой тоже радиоблог, передача у микрофона Галич с какими-то впечатлениями. Вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем. Это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит, и он понимал, о чем.
19: Редакторы «Радио Свобода» относились к Галичу двояко. Кто-то по-деловому старался затащить его в свои программы. Другие же видели в нем угрозы для собственного положения и вставляли ему палки в колеса. Именно поэтому в Мюнхене Галич надолго не задержался, а переехал в Париж, где находилось еще одно бюро «Радио Свобода». Рассказывает наш коллега, историк «Радио Свобода», журналист Иван Толстой.
15: Галич был барин. Он приехал к себе и вел себя немножко как с дворней. Не потому, что он дворню презирал, а потому, что он очень высоко ставил даже не себя, а, может быть, свою задачу и свою цель, как художник. И, конечно, это портит кровь человеку. Но Галич никогда не был хамом. Он никогда не грубил. Галич себя уже нашел, и он пребывал на этом Олимпе. Абсолютно заслуженно пребывал на нем. Но люди обижаются, когда видят, что рядом с ними неравный человек. И они начинают искать недостатки. А Галичи говорили так. Халтурщик. Он не готовится к передачам. Он приходит в студию со своей гитарой, уверенный, что он симпровизирует все, что нужно. Но интеллектуальный человек, культурный человек. Галич писатель прежде всего, поэт. Понятно, что он не будет читать по бумажке. Но когда ты делаешь радио, ты ведь ориентируешься не просто на зал, который на полчаса больше просидит, на полчаса меньше, в зависимости от настроения в аудитории. На радио все измеряется секундами. Зажегся красный фонарь, говори. Выключился красный фонарь, останавливайся. Все. Секунды решают все. А Галич работал как бы в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон. Сколько угодно. Он мог свою, так сказать, рубрику 3 минуты посвятить этому. А мог 11. Что же это за рубрика такая, которая звучит неизвестно сколько? И его иногда, понимаете, как баян растягивало, и вот он заговаривался, он любил себя в своих речах и рассказах, это видно. Он получал удовольствие от своих собственных рассказов. Опять-таки, это я не для того, чтобы его кольнуть, но вот такая была натура.
18: Как мы уже говорили в начале, Галич много гастролирует. И на этих концертах он встречает своих друзей, которые, как и он, эмигрировали из Советского Союза, вспоминает Маша Слоним.
16: И когда я только-только приехала в Лондон, вдруг состоялся концерт в Лондоне. Галичина, конечно, помчалась, и он мне подарил книжку свою, Стопоселовский сборник стихов с надписью трогательной «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам, там, я не знаю, что по злачным местам. Вот. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он погиб.
18: Вот мы и перешли к финальной точке нашего повествования, к смерти Галича. Послушайте сначала фрагмент эфира «Радио Свобода». Это конец декабря 1977 года. У микрофона друг Галича, писатель Виктор Некрасов.
2: К сожалению, 77-й год был и годом потерь. Самая свежая, самая близкая и самая тяжелая потеря – это потеря Саши Галича, моего друга, давнишнего друга. Мы познакомились, когда еще были мальчишками и мечтали о славе театральной. Друга, который стал большим русским поэтом, песни которого поют по всей стране и будут петь. Это потеря тяжелая и безвозвратная.
19: Эфир продолжается, говорит журналист «Радио Свобода» Леонид Владимиров.
21: В эти предновогодние минуты полагается по всем традициям шутить, говорить веселое. Полагается, да не всегда получается. Я подхожу сейчас к самому трагическому моменту нашей передачи. Виктор Платонович Некрасов только что упомянул покойного Александра Галича. Идиотская, нелепая случайность 2 недели назад унесла из жизни замечательного поэта, автора и исполнителя самых популярных в России песен.
19: Галич погиб в своей парижской квартире 15 декабря 1977 года. За несколько часов до смерти он купил в магазине антенну для своей новой музыкальной системы. По официальной версии французских властей, Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо.
18: Помимо официальных версий, были еще теории о том, что это дело рук советских спецслужб, но о них мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас мы подходим к песне этого эпизода, которая во всех антологиях, сборниках, пластинках называется «Последняя песня». Хотя понятно, что сам Галич ее так не называл, потому что, естественно, не мог предположить, что это действительно будет его последняя песня.
19: История записи этой песни почти детективная, запутанная. А распутать этот клубок взялся наш коллега Иван Толстой. Ему слово.
15: Я, как и все, жил с легендой, что Галич в день своей трагической гибели записал последнюю свою песню. И для того, чтобы не пересказывать других людей, я отправился под Париж в гости к своему очень доброму знакомому, к человеку, который первым в моей жизни записал меня в студии «Радио Свобода». Это был Толя Шагинян, ленинградский актер бывший, и сам артистический человек, и иронический, остроумный, очень деликатный. Я взял магнитофон и отправился под Париж к нему. И, среди прочего, он рассказал о Галиче, об этой знаменитой его песне, которую действительно Толя Шагинян записал.
3: Он даже в этот день не работал, уходил, но сказал, что его радует, что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. Как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного. У него как будто в гриме лицо было потным за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару. Только настроил микрофон, послушал, и что-то мы поговорили об этом чуть-чуть. Я, во-первых, ахнул от того, что она удивительно пророческая. То есть он действительно с нами простился в этот день.
15: И когда я в передаче «Памяти Галича» через некоторое время пустил эту запись Толи, все было в порядке, никаких возражений со стороны слушателей не было. Но я занимался архивом, и очень не сразу, постепенно, я набрел на передачу новогоднюю, которая была записана в конце 1977 года, и которую вел наш коллега Леонид Владимиров. Он тоже уже покойный, за 90 скончался в Лондоне. И вот Владимиров рассказывал в этой передаче о последнем выступлении Галича. И получалась вещь совершенно фантастическая, опровергающая великолепный, гордый и трогательный рассказ Толи Шагиняна.
21: Представьте себе, дорогие слушатели, сотрудник парижского отдела «Радио Свобода» Александр Аркадьевич Галич успел принять участие в подготовке этой нашей передачи. За 50 часов до своей внезапной смерти он записал на пленку новогоднее послание. Некоторые места этого послания сейчас, после его гибели, очень больно слушать. Но я решил не трогать запись. Я дам ее целиком. Вот она.
4: Снеги, ой, снеги белые, тучи, ой, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Как живется вам, наши близкие, наши близкие, наши дальние? Как живется вам, как может сам? Вот и год прошел. Наступает новый 1978 год, и сотни тысяч людей во всех уголках земного шара скажут в эту новогоднюю ночь с боем часов русские слова, старое русское пожелание: «С Новым годом, с новым счастьем». Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, но очень загруженным, как говорится, годом. К Новому году два издательства сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и 3 томиков текстов. И вот из этих 30 кассет 7 кассет посвящены моим песням, и, соответственно, тексты моих песен помещены в 3 томиках этого собрания. А в издательстве

0: Вы ведь и не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни. За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом, и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Продолжаем слушать рассказ Ивана Толстого.
2: Не в последний галичевский день это произошло. Пришел Галич записывать свою очередную программу, которая вот потом в Новый год и прозвучала. И в этой программе были и стихи, и обращения к слушателям, и в том числе песня, которую к тому времени написал Александр Аркадьевич. Но ведь Толя Шагинян рассказывает, что Александр Аркадьевич, уходя из бюро после рабочего дня, плохо себя чувствовал, заглянул к Толе в маленькую студию попрощаться, а в углу студии всегда стояла гитара для Галича, чтобы он не носил из дома. И вот он туда зашел, снял свое пальто, стал настраивать струны, и Толя говорит: «Я не знаю, что мною двинуло, но я незаметно для Галича включил четвертую машину», которая стояла так, что ее из-за стекла не видно. И пленка стала двигаться. И Галич спел эту свою песню. Он был в полном изнеможении, оставил гитару, надел пальто, пожал Толе руку и ушел. Через час его не стало. Вот такой рассказ Толи Шагиняна. Теперь же, оказывается, из новогодней передачи Владимирова, что это было не так. Почему же Толя Шагинян рассказал так, через там 15 или там почти 20 лет. Потому что Толя Шагинян актер, артист, он художник. Ему нужно, чтобы такая невероятная для судьбы всей эмиграции, для его, для Толи, восхищавшегося Галичем, история, чтобы она звучала возвышенно, романтично, героически. Ведь действительно Галич скоро умер. Толя сблизил эти вещи. Я никогда не брошу в него камень. Но истина, простите меня, все-таки требует рассказать так, как есть. И это доказывается именно этой пленкой.
0: Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
6: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
7: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Это подкаст «Наш сосед Галич». А вот что говорит о смерти Галича еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Мифологизации Галича способствует его внезапная смерть, о которой говорили, что, может быть, его убило КГБ, а может быть, нет. И эту тему обсуждали и обсуждают до сих пор. Хотя, например, там вот Василий Павлович Битаки, который вместе с Галичем работал в студии «Свобода» парижской, с которым мне довелось общаться уже, когда он был тоже в сильно преклонном возрасте, но в прекрасном ясности сознания, невероятной остроты языка, Василий Павлович Битаки, поэт-переводчик. Я

0: спросил его про Галича, как вот они общались, что он думает про Галича. Он его, конечно, очень любил, и он сказал, что, конечно, это трагическая смерть, и это именно связано с тем, что вот Галич нарушил правила безопасности, погиб. То есть это не... Он настаивал на том, что при том, что он был враг КГБ, и он бы сказал, что если там были бы какие-то, с его точки зрения, намеки, то есть он считал, что этого нет. Но это не важно с точки зрения мифологемы. С точки зрения фактов жизни, биографии важно, а с точки зрения мифологемы нет. Потому что она развивается, вот этот миф подпитывают такие вот какие-то факты. Мы знаем, что ранняя смерть культурного героя может вызвать вечную жизнь в его творчество. Мы знаем такие примеры, когда Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив, Галич жив. Потому что он, в частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
1: Говорит Ольга Романова.
2: Погиб поэт, невольник чести. Пал оклеветанной толпой. С свинцом в груди и жаждой мести. Поникнув гордой головой. Мне кажется, что великие поэты как-то все умирают одинаково. Их убивает разочарование. Разочарование прежде всего в нас. Но мы же были рядом. Да? Мы же были рядом. Да, мы ценили, мы хлопали, мы слушали. Они понимали так, как им хотелось, чтобы мы их понимали. Мне кажется, поэты только разочарованными умирают. А очарованными они рождаются.
1: А вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, поэта и писателя Максима Кабира.
3: Я помню, что первое тоже, что мне дедушка сказал, рассказывая о Галиче, что Галич погиб от удара током, что меня очень впечатлило, очень удивило, потому что настолько необычная смерть. И я помню, в то время читал Франкенштейна. И у меня какое-то время вот ассоциировался вот доктор Франкенштейн в виде этого невидимого мной тогда Галича, который оживляет этого монстра, да? Хотя, на самом деле, Галич делал противоположное. Он пытался этого монстра, собранного из трупов, наоборот, разобрать и умертвить своим электричеством. И убило его банальное электричество, а он делал, да, вот такие вещи. Хотя там тоже не до конца понятно, как это все произошло с этой антенной.
4: Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас, продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Давайте снова послушаем нашего коллегу Ивана Толстого. Вот его версия случившегося.
6: Александр Аркадьевич у себя дома держал то, что можно было бы назвать, хотя, может, это и не совсем корректно, но так немножко образно, приблизительно назвать салоном. Салоны – это страшно выгодное дело для тайной полиции. В салонах собираются люди, и салоны вам обеспечивают алиби, легенду. Почему вы познакомились с таким-то человеком? Да я с ним в гостях увиделся. Да мы пришли выпивать. Вот я и познакомился. А потом вместе шли до метро. Объяснений других не нужно. Это идеальная легенда. Так вот, КГБ, безусловно, пасло салон Александра Аркадьевича. Были ли там внедренные агенты? Несомненно, были. Кто они были? А бог весть. Галич ведь приглашал самых разных людей туда. Мотивации для того, чтобы уничтожать держателя салона, хозяина салона, никакой. КГБ было выгодно держать под колпаками всех. Под одним колпаком, под другим колпаком. Любая редакция, любое учреждение, вот любое собрание людей выгодно для слежки. А если вы убираете держателя салона, значит, работу снова нужно вести, значит, нужно за другим кем-то организовывать эту самую слежку и инициировать, может быть, подталкивать к созданию другого салона. А кто хочет лишней работой заниматься? КГБ не хочет лишней работой заниматься, оно ленивое, как все люди на свете. Но есть ведь гораздо более простое объяснение. Но несчастный случай. Но что в этом такого? Хочется, чтобы Галич погиб красиво и героически. То ли Шагиняну тоже хочется, чтобы песня была написана в последний день, за 2 часа до гибели. Но, понимаете, у меня нет доказательств. Но их нет ни у кого. Один только момент. Если это все подстроено было КГБ, то как объясняют сторонники заговора то, что Галич вышел с радио вместе с Андреем Синявским, они распрощались, и Галич зашел, по свидетельству Синявского, в магазин электрический и купил недостающую в комплекте этой музыки к нему пришедшей, купил необходимую антенну. А если бы не купил, как его убивало бы КГБ? Ведь именно от антенны он погиб, которая спеклась у него в ладони. Или, скажем, он купил бы другую какую-то антенну, скажем, безопасную, или что-то еще, или не было бы ее в продаже. Как убивать-то Александра Аркадьевича в таком случае, господа? Вот и я говорю.
1: Закончить этот эпизод нашего подкаста мне хочется фрагментом последней записи Галича, той самой, о которой мы сегодня говорили. Это новогодние пожелания Александра Аркадьевича своим слушателям. И мы с Полиной все 9 эпизодов нашего подкаста говорим про актуальность Галича сегодня, про то, как соотносятся его песни и стихи с нашим временем. И вот конкретно это новогоднее пожелание, оно, как мне кажется, является квинтэссенцией всего вышесказанного.
7: Вот вы знаете, недавно в Риме во время сахаровских слушаний в свободный час мы гуляли с Владимиром Максимовым по этому великому вечному городу и вспоминали о Москве, вспоминали о своей земле, о родине, которую мы оба по-разному, в разных обстоятельствах, но так уж как-то нам довелось, исколесили немало. И вот мы подумали о том, что удивительно богата и щедра наша земля. Удивительно богата. Вот если представить себе таблицу Менделеева, то ведь все элементы этой таблицы есть в недрах, есть на нашей земле. И одного только элемента нету – счастья. И вот ужасно хочется представить себе, вообразить, как когда-нибудь чья-то счастливая рука внесет в таблицу элементов Менделеева это слово «счастье», потому что мы ведь имеем право на него. Люди имеют право на него так же, как и на все остальные составные части этой элементарной таблицы. С Новым годом, дорогие мои друзья! Ах, снеги, снеги белые, ах, тучи низкие, ах, капели с крыш, все хрустальнее, будьте счастливы, наши близкие, наши близкие.

0: Друзья, мы рассказали историю жизни Александра Галича. Пора ставить финальную точку, но очень не хочется это делать, очень не хочется расставаться. И мы кое-что придумали.
1: Да, в музыкальной индустрии есть такое понятие «бисайд». То есть это записи, которые не вошли в альбомы музыкантов, но которые эти самые музыканты потом выпускают впоследствии отдельным релизом. Так вот, у нас во время работы с Полиной над этим подкастом осталось очень много того, что не вошло в 9 эпизодов, но что мы очень хотели бы вам показать.
0: Поэтому мы с Витей выпускаем 10-й бонусный эпизод,
1: где, помимо прочего, расскажем еще и о том, как песни Галича жили после его смерти.
0: А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио «Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
8: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
9: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
10: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
9: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
11: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
12: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
11: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
13: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
14: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
13: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
15: «Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
13: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское Министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киева-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
16: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческое. Ценности и любые святыни».
13: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ минус ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
11: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
17: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
11: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
17: Ну, давайте так. Ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала. А третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар. Это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
11: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
17: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть 2 условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти 2 условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только 2 эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Житомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи 2 лидеров, как ни крути. Но Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
11: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
17: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в Киевской, в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и никаких мирных переговоров пока речь не идет.
11: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
17: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, да, так представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова. Мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации. Так вот же, мы же остановились. Ну так давайте же садиться в топ переговоров. Мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой. Мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
11: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля. Они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
17: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
11: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию себя с некими рейтингами возможными Владимира Путина ближе к российским выборам. И также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
17: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что то есть король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии, и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но, опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
11: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
17: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так бы правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взяли за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
11: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свобода и Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарий. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
18: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
19: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений. В частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
18: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя. Это он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько понимаю, на эту стену дронов.
19: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
20: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
21: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
19: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город в Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
20: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыково и Алексеево-Дружковке.
19: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
22: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то это не договорняк. Это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
19: Некоторые требуют повышения ставок.
12: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической и в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
11: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
11: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
23: Но Россия не может повысить ставки. То есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, а может она относительно немного.
11: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
23: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что украинские дроны управляются по Starlink, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали как бы, в порядке экспериментов тут же использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком, о низкоорбитальной спутниковой группировке. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
11: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
23: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние 3 года. Он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот, то есть воевать, к его представлению, так сказать, встречаться с героями он очень любит. Там, и так далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
11: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
23: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах в Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот. Так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот, но тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца. И российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот. Это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области, то есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще 1-1.5 года. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
11: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
23: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено со стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас, Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. Вопрос в том, что хватит ли у России в принципе ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы, хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика, как бы, для поддержки этой группировки до, собственно, как бы, до завершения.
11: Вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым. Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
1: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
0: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
1: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 – это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки, мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии. Была целая программа, называлась «Senior in Rising» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
0: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствуют качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
1: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
0: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист, как бы, ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
1: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной, потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
0: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
1: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован? Для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, которые могут обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Эта услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
0: Это в городе Саки. В городе Саки.
1: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения. Восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
0: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
1: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово, незламні, я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. У нас прекрасный сервис, есть много, открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке. Многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ, в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
0: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть

0: стратегические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты по GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства и для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
1: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
0: Безусловно, Starlink – основа основ. Это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях, и наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему – это существенный минус.
1: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
0: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу задача минимум потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
1: Давид, вот из свежих новостей, в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
0: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанском.

0: американских судах были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно блокадного характера.
1: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на пятом году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю», а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом. Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым.
2: Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
3: Да всем, кто готов слушать, понимаете? Для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, ну, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, он как запел».
2: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
3: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Вот, поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Ну, то есть это упорство. Упорство же положительное качество. Они его так и интерпретируют, и сам Путин его так интерпретирует, и они его так интерпретируют. Вот. Понятно, что где-то в глубине души у них появляются уже сомнения, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, ну, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
2: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
3: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. Две недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
2: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
3: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
2: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «преемник»?
3: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.
1: Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 15 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В результате очередного российского удара по Киеву серьезно поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры. Кремль подтверждает, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер скоро посетят Москву. Израиль отказался прекратить операцию против группировки Хизбалла на юге Ливана, несмотря на достижение мирного соглашения между США и Ираном, которое включает в себя окончание боевых действий и на Ливанском фронте. Также сегодня.
1: Это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании.
0: Почему в Албании вспыхнули массовые протесты против строительства элитного курортного комплекса на деньги американских инвесторов? Не менее 5 человек погибли, 30 получили ранения в результате российского массированного удара по Киеву в ночь на понедельник. Повреждения и пожары, как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы почти во всех районах города. Аварийно-спасательные службы работают на 50 объектах. В Печерском районе загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры. Площадь пожара составила не менее 800 квадратных метров. Наместник Киево-Печерской лавры, епископ Авраами, сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти. После удара была организована их срочная эвакуация. Вот что сегодня утром с места удара по Киево-Печерской лавре передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
2: О прилете в Киево-Печерскую лавру стало известно около 2 часов ночи. Это Успенский храм. Он был уничтожен в 1941 году и был восстановлен уже во время украинской независимости. А дрон влетел в один из купол полов храма, в администрации заповедника, на территории которого, собственно, находится Успенский храм, абсолютно уверены, что это был прицельный удар. Наместник храма рассказал, что после удара священнослужители успели вынести из храма все самое ценное, все реликвии, которые находились внутри. Также он добавил, что с ним уже связываются и прихожане, и меценаты с предложениями финансово помочь в восстановлении храма.
0: Сердце обливается кровью до сих пор, когда осознаешь, как эти варвары и изверги уничтожают святыни. Мировое сообщество не должно оставаться безучастным, ведь Киево-Печерская лавра – это не только жемчужина мирового православия, но и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Я считаю необходимым решительно отреагировать на происходящее, дать жесткую оценку и осудить все эти преступные деяния Российской Федерации.
2: Предстоятель Православной Церкви Украины назвал российский удар по собору очередным преступлением против человечности. И хоть на месте до сих пор еще работают спасатели и пожарники, с самого утра в храме уже звонят колокола. Всего в Киеве к этой минуте известно о 4 погибших и около 30 пострадавших. Спасатели работали на 30 локациях. Это и частные дома, и жилые, и спальные районы. Также пострадал музейный комплекс «Мистецький арсенал». Он, кстати, находится совсем недалеко от храма, возле которого я нахожусь. Также пострадала очень сильно киностудия имени Довженко. В частности, удар уничтожил самую большую коллекцию костюмов и одежды. Это примерно 100 тысяч костюмов и 3 миллиона единиц разной одежды.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко. Еще раз отмечу, что это его утренний репортаж. Число жертв удара по Киеву с тех пор возросло уже до 5 человек. 5 пожарных погибли при обстреле Харькова. 1 человек убит в Днепропетровской области. Десятки людей ранены. Министерство обороны России утверждает, что сегодняшний удар высокоточным оружием наносился по объектам военной промышленности Украины. А Успенский собор в Киеве пострадал из-за некорректной работы ракеты системы ПВО «Патриот», возможно, с истекшим сроком годности. Власти Украины заявляют, что по собору ударил российский беспилотник, и что это доказывают его обломки, найденные на месте взрыва. Успенский собор сегодня посетил президент Украины Владимир Зеленский, который на вопрос, как Киев будет реагировать на этот удар, ответил: «Вы увидите». С осуждением удара по Киево-Печерской лавре выступили Европейский Союз и ряд глав государств и правительств. Вечером в воскресенье российским ударом был поврежден художественный музей в Харькове. В Днепре в результате российской атаки поврежден дом органной и камерной музыки. Напомню, что на прошлой неделе при попадании украинского беспилотника в аннексированном Севастополе был серьезно поврежден музей, посвященный обороне города в середине XIX века. Добавлю также, что украинские беспилотники атаковали целый ряд объектов в России. Не менее 2 топливных резервуаров повреждены на территории терминала «Таманнефтегаз» в поселке Волна Краснодарского края. В Тульской области при ударе украинского беспилотника, согласно заявлениям местных властей, погибли 3 человека. Между тем, вчера и Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин говорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В интерпретации помощника президента России Юрия Ушакова в том, что касалось ситуации вокруг мирного урегулирования в Украине, позиции сторон заключались в следующем.
3: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский несомненно попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
0: Это был помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков. Чуть раньше Ушаков сообщил, что в Москву в ближайшем будущем прибудут специальные посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Напомню, что 3-сторонние переговоры по Украине с их участием прервались после того, как США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Скорый приезд Уиткофа и Кушнера в Россию сегодня анонсировал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, хотя он говорил не о ближайшем будущем, а об обозримом. Лавров вновь упомянул о якобы имевших место договоренностях, достигнутых между Путиным и Трампом во время встречи на Аляске в августе прошлого года. Причем Лавров продолжает настаивать, что это договоренности на основе предложений именно американского президента, с которыми Путин якобы согласился.
4: Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложение.
0: Это был глава МИД России Сергей Лавров. Напомню, что Москва настаивает, что Трамп в Анкаридже предлагал Путину прекратить боевые действия в Украине в обмен на вывод украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса. Киев заявляет, что для Украины вывод войск – неприемлемое условие. Трамп же, отвечая 12 мая на вопросы журналистов, заявил, что у него не было договоренностей с Владимиром Путиным о том, что Россия, цитата, «получит весь Донбасс». На вопрос журналиста о том, было ли какое-то понимание между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет» и не привел подробностей. Владимир Зеленский вчера тоже поздравлял Трампа с 80-летием. Комментируя свой разговор с американским президентом, Зеленский выразил уверенность в том, что тема прекращения войны в Украине будет ключевой на начинающемся во Франции саммите группы 7, в которой Трамп планирует принять участие. Зеленский дал понять, что не исключает и личной встречи с Трампом во вторник, 16 июня.
5: И абсолютно правильные слова.
6: Президент Трамп сказал абсолютно правильные слова, в частности, о нашем Крыме. Именно с захвата Крыма России все и началось. И если бы тогда было проявлено сильное лидерство, этой войны просто не было бы. Мы договорились о встрече в ближайшие дни. В Европе состоятся встречи в формате группы семи. Безусловно, среди ключевых тем будут Украина, наша оборона и возможности для достижения справедливого мира.
0: Это был Владимир Зеленский. Зеленский заявил сегодня также, что предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину на саммите группы семи во Франции для переговоров о прекращении войны, но тот, цитата, не был готов к диалогу. Юрий Ушаков же упоминал о том, что Кремль согласен на встречу Путина и Зеленского только в Москве. Время свободы. В минувшую пятницу Владимир Путин встречался в Кремле с российскими военнослужащими по случаю отмечавшегося Дня России. Содержание встречи в очередной раз продемонстрировало, что российская армия не в состоянии эффективно бороться с украинскими дронами на линии фронта. В частности, один из военных указал, что в российских войсках нет средств противодействия дальнобойным БПЛА, работающим на определенных частотах, при том, что такие средства существуют, но являются коммерческими. Этот военный попросил Путина помочь в легализации таких коммерческих устройств, чтобы военные могли их закупать. Путин же, отвечая на просьбу, заявил, что правительством ведется работа по, как он выразился, разбюрократии этих процессов и добавил следующее.
7: Любой разработчик всегда, везде и всегда. Он считает, что то, что он делает, это самое лучшее. Я, сто раз, если не тысячу, слышал. Вот это, возьмите вот это. И это будет самое лучшее. А второй разработчик говорит, нет, у меня самое лучшее. Третий говорит, нет, у меня. Слава богу, что их у нас много сейчас. Это правда. И это очень хорошо. Но задача Министерства обороны – выбрать наилучшее. И как можно быстрее дать вам для применения.
0: Трудно судить, насколько убедительными были эти обещания Путина участникам боевых действий в Украине, но в разговор тут же вмешался министр обороны России Андрей Белоусов, который заверил, что так называемые коммерческие устройства по противодействию дронам уже проходят испытания и будут срочно внедряться, если эти испытания будут успешными. А издание «Политика» пишет сегодня со ссылкой на украинских военных и чиновников, что Украина попросила западных союзников выделить дополнительно 20 миллиардов долларов на закрепление преимущества ВСУ, которым они сейчас обладают на фронте, а также на усиление ударов в глубине российской территории. Собеседники издания отмечают, что российские войска адаптируются сейчас к сложившейся ситуации, поэтому окно возможностей для окончания войны может закрыться. Вот как публикацию комментирует Анатолий Храпчинский, директор по развитию одного из оборонных предприятий Украины, офицер воздушных сил ВСУ.
8: Мы кажем больше про векно.
9: Речь идет прежде всего об окне возможностей, которое позволит эффективно использовать уже имеющиеся у нас технологические решения. При этом важно понимать, что мы не стоим на месте. Украина активно развивает собственные средства связи и возможности нанесения ударов на дальние дистанции до 200-300 километров и более. В частности, удары по ключевым логистическим маршрутам, ведущим в Крым, существенно осложнили снабжение полуострова. Сегодня российская сторона уже не может в полной мере обеспечивать эффективную логистику ни по сухопутным маршрутам, ни через Керченский мост. Если вспомнить задачи, которые ставились России накануне начала так называемой специальной военной операции, одной из ключевых целей был контроль над доступом к Черному морю и создание сухопутного коридора в Крым для обеспечения военной инфраструктуры полуострова. Для сравнения можно обратить внимание на то, как Россия сегодня использует территорию Беларуси, размещая там различные виды вооружений, включая тактическое ядерное оружие, а также заявляя о развертывании комплекса «Орешник». В этом контексте Крым рассматривался как важный элемент продвижения военной инфраструктуры ближе к Европе, что позволяло бы расширить возможности стратегического давления. Показательным примером является аэродром «Бельбек» в Крыму, который был модернизирован для размещения стратегической авиации, самолетов Ту-160 и Ту-22М3. Для этого была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы и оборудованы дополнительные площадки для стоянки авиационной техники. Таким образом, этом, говоря об окне возможностей Украины, необходимо отметить, что одним из ключевых направлений остается применение средств поражения по логистическим маршрутам противника. Что касается России, то она по-прежнему располагает значительным арсеналом средств поражения, позволяющим ей продолжать ведение войны такого масштаба. Это был украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии».
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главная международная новость последних суток. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. По его словам, для судоходства открывается Ормузский пролив, который блокировал Иран, а Соединенные Штаты снимают морскую блокаду портов Ирана. Другие подробности Трамп не привел. Вчера же информацию о заключении соглашения подтвердил Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, выступавшего вместе с Катаром посредником на переговорах между США и Ираном. «Господин спикер, по безграничной милости и благодати Аллаха мир продолжает существовать и развиваться. Сегодня мы стали свидетелями исторической вехи. Хвала Аллаху, после окончания войны взошло солнце мира. Хвала Аллаху, Иран и Соединенные Штаты объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Это событие вселяет надежду на долгожданную стабильность, безопасность и мирное будущее для народов региона». Это был премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Вечером в воскресенье ведущие мировые телеканалы сообщали, что мирное соглашение США с Ираном будет заключено в течение ближайших нескольких часов. Выдвигались разные варианты подписания такого соглашения, вплоть до электронного, но учитывая, что Трамп и ранее заявлял, что соглашение близко, наблюдатели предпочитали дождаться, что же в конечном счете произойдет. Насколько известно, на данный момент США и Иран это тоже подтверждает, согласовали меморандум о взаимопонимании относительно переговоров об окончании войны, и этот меморандум официально будет подписан в пятницу 19 июня в Женеве. В церемонии подписания планируется участие вице-президента США Джея Ди Венса. Не исключено, что в Женеву прилетит и Дональд Трамп. По поводу содержания меморандума остается ряд неясностей, но Израиль, который, вопреки требованиям Дональда Трампа, в воскресенье утром вновь нанес удар по южному пригороду Бейрута Дахии, как утверждается, были уничтожены несколько лидеров проиранской группировки «Хизбалла», сегодня заявил, что в любом случае не прекратит боевые операции на юге Ливана против «Хизбаллы», признанной в США и ЕС террористической организацией. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал заявление, в котором говорится: «Премьер-министр Бенямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, которая предусматривает, что армия обороны Израиля останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без каких-либо ограничений по времени, чтобы оттуда защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских элементов. Зоны безопасности будут очищены от местных жителей, вся террористическая инфраструктура, надземная и подземная, включая дома в деревнях на линии соприкосновения, которые служили террористическими опорными пунктами, будут уничтожены. Сохранение зон безопасности является одним из важнейших достижений Цахал в войне, и поэтому мы выступаем против вывода войск Цахал из Ливана, несмотря на все существующее давление и то, которое еще будет. Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять это президенту США Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам. И я также ясно дал это понять вчера министру обороны США Питу Хексету. Мы не пойдем на компромисс в вопросах безопасности Израиля и защиты наших граждан, и мы не будем выводить войска из зон безопасности. Если Иран нападет на Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем удар в полную силу. Напомню, что это было сегодняшнее заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. Время свободы. Уже больше недели в Тиране продолжаются протесты против строительства в Албании курортного комплекса группой компаний, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Демонстранты с самого начала стали требовать не только свернуть строительство, но и выдвигали политические требования, в частности, требования отправить в отставку премьера Албании Эди Раму. Мой собеседник, журналист «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона, автор книг о происходящих там политических и социальных процессах Андрей Шарый. Мы говорим об Албании, бедной стране, хотя там природа совершенно замечательная, и, по идее, это должна была бы быть процветающая страна, и сейчас там строятся курорты, и это строительство вызывает протесты. Что случилось?
1: Это довольно сложная такая многопластовая история, Андрей. Я постараюсь коротко рассказать, что там происходит. В южной части албанского побережья расположен, или как сейчас модно называть, албанской ривьеры, расположен город Влёра. Он отделен от основной части Адриатического моря заливом, и вход в этот залив прикрывает небольшой остров под названием Сазан. Это единственный имеющийся в Албании остров, и в социалистическое время он был использован как военно-морская база, в том числе в свое время и советскими подводными лодками, до этого итальянцами. Это необитаемый остров, рай на земле, но он фактически заброшен, там пришли в запустение все эти военные укрепления и система дотов и дзотов. Напротив этого острова расположена местность, которая называется Знернец. Это такая водно-болотная, как называется, природный заповедник, где гнездятся разные редкие виды птиц, в частности, фламинго. И вот несколько лет назад стало известно о том, что компания Affinity Group, которая принадлежит зятю президента Трампа и бизнесмену, преуспевающему Джареду Кушнеру, собирается реализовать там большой туристический проект элитного туризма, построить, сначала говорили только об этом острове Сазан, а потом и обо всей этой местности Знернес, построить там комплекс на 10 тысяч туристических мест, и в том числе и уровня люкс, бунгало и так далее. Это вызвало обеспокоенность общественности албанской, поскольку речь идет о защищенной природной территории. Однако проект этот потихонечку продвигался, он получил поддержку правительства и нынешнего премьер-министра Эди Рамы, и компания Кушнера была объявлена стратегическим партнером албанского правительства. Постепенно выяснялось все больше и больше препятствий для реализации этого проекта. Оппозиция упрекала правительство и премьер-министра в недостаточной прозрачности этой сделки. Буквально месяц назад албанская полиция вместе с Интерполом провела массивную, такую мощную операцию по обезвреживанию сети торговцев кокаином. И выяснилось, что ряд частных участков, на которых планируется вроде бы строить этот комплекс туристический, принадлежит людям, связанным с этой группировкой. Движение протеста, которое сейчас приобрело довольно мощный характер и угрожает власти Эди Рама, это сеть такая групп, которые защищают окружающую среду. Премьер-министр обвиняет сейчас Иран в том, что Иран стоит за этими протестами, связывая это с тем, что в последние годы Албания приютила нескольких членов бывших радикальных иранских групп, оппозиционных тегеранскому режиму, то есть там довольно большая диаспора. И здесь есть еще одна такая история, связанная с традиционной организацией внутренней албанской политики. Эди Рама, лидер социалистической партии, ее избирательная база находится на юге Албании, как раз там, где расположены вот эти вот заповедные чудесные места. Это зона влияния этнического клана Тоска, из которого выходец и сам Эди Рама. А демократическая партия, главные противники социалистической партии, находящейся в власти, они с севера, из северных кланов, из так называемой группы гегов, которые в том числе обвиняют Раму в том, что он все это делает, поскольку это огромные деньги для Албании. Общая стоимость проекта, говорят, может достигнуть 4 $3,3 миллиардов долларов. Это годовой бюджет этой небольшой страны. Ирана обвиняют в том, что он это делает, если не в своих интересах, то в интересах его кланов, стоящих у власти. И в результате эта история, которая началась уже несколько лет назад, сейчас, кажется, кульминирует, потому что полиция, как иногда это бывает, неаккуратно разгоняет водометами, люди страдают. Это вызывает еще большую волну протестов. И к этому добавляется еще и та история, что совсем недавно нечто подобное было и в Сербии, с которой Албании отношения довольно сложные, но там Affinity Group Джареда Кушнера тоже готовила огромный инвестиционный проект. Связан он был с попыткой реконструкции и строительства на месте бывшего генерального штаба Югославской армии, тоже огромного туристического комплекса, в центре которого должен был стоять куст небоскребов во главе с Трамп Тауэр. Этот комплекс в центре Белграда уже больше 25 лет стоит брошенным. Он сильно пострадал во время натовской военной операции против Югославии Слободана Милошевича в 1999 году. Но это объект исторического значения, важный для патриотической Сербии, и поэтому, когда Кушнер собрался строить там Трамп Тауэр, это тоже вызвало большие протесты общественности. В результате в декабре прошлого года от этого проекта правительство Сербии отказалось, и тогда тоже поддерживал там и премьер-министр, и президент Сербии Александр Вучич. И сейчас вот как бы вторая серия того же самого проекта. У Affinity Group не получилось ничего построить в Белграде, официально сказано, что этот проект заморожен, и теперь складывается такое впечатление, что общая вот эта волна протеста в Албании может привести к тому, что проникновение Affinity Group на Балканы может задержаться еще больше.
9: Вы потрясающую историю описываете. Политические противоречия, клановые противоречия, непрозрачность сделки, приход иностранного капитала, наркотики. Природа, наркотики и даже иранское влияние. Да, можно себе представить, как сложно сейчас сделать бизнес на Балканах.
1: Именно поэтому, Андрей, я сказал о том, что это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании, как это было в Сербии. И понятно, что в албанском случае политические противники Эди Рамы, а он из очень интересной семьи, его отец Кристоп Рама был главным придворным социалистическим скульптором. В том же городе Влёра стоит огромный монумент независимости Албании, который в 70-е годы построил отец нынешнего премьер-министра. То есть это такая наследственная аристократия. И опять же, так же, как и в социалистическое время, это все было наложено на этноконфессиональные противоречия и композицию страны. И сейчас маховик этих протестов, он вполне может угрожать и власти Эди Рамы. Он находится во главе кабинета министров уже 13 лет, и многие в стране недовольны тем, как он ведет себя во главе правительства.
9: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона Андрей Шарый. Ну и последняя тема сегодня. На чемпионате мира по футболу, начавшемся в прошлый четверг, произошла не очень большая, но яркая сенсация. Сборная крошечного островного государства Кюрасао, если точнее, самоуправляемого государственного образования Кюрасао с населением всего в 158 тысяч человек, проигрывая 0-1, забила свой первый в истории гол на Кубке мира, причем не кому-нибудь, а четырехкратному чемпиону мира сборной Германии. Реакция на этот гол была сравнима с реакцией на победу в финале. Can you believe this? Komenen Sayer makes history. A nation of scarcely more than 100,000 souls. Правда, матч сборной Кюрасао проиграла со счетом 7-1, но какая разница? В конце концов, сборная Германии с таким же счетом на чемпионате мира в 2014 году обыграла бразильцев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
11: данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
12: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
13: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
14: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Секунды решают все. А Галич работал в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон.
15: И он мне подарил книжку свою с надписью трогательной. «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он... погиб.
16: Цой погиб в 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. В частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
1: Привет. Это Виктор Кульганик.
17: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Лето 1974 года. Александр Галич и Ангелина Николаевна приземляются в Вене. Уже встречают, потому что многочисленные знакомые подняли все свои связи и все организовали. Из аэропорта Галичи едут в норвежское посольство, чтобы оформить себе нансеновские паспорта. Причем король Норвегии предлагает Галичам гражданство, но они не соглашаются, мотивируя отказ тем, что надеются когда-либо вернуться на родину.
1: Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что нансеновские паспорта – это паспорта беженцев, которые давали право на въезд в любую страну.
17: Первое время галичи живут в Норвегии, причем невероятно активной жизнью. Галич везде раздает интервью, как иностранным, так и иммигрантским изданиям. Занимается сценарием к фильму о беженцах «Когда я вернусь», выпускает пластинку. В университете идет его курс по истории русского театра. И, наконец, Галич едет в тур по Европе, а потом еще будут концерты в Израиле и в США.
1: Ну, то есть, иными словами, Полин, он живет той самой жизнью, которую он заслужил. Жизнью нормального, свободного, творческого человека в нормальной, свободной стране. Или даже, можно сказать, в странах, так как Галич успел пожить в Норвегии, Германии, во Франции.
17: Ага, гастроли проходят на ура. Я тут нашла небольшую заметку, вот что пишут корреспонденты «Русской мысли». Переполненный зал горячо приветствовал Галича и покрывал аплодисментами исполнения его старых и новых произведений, сопровождаемых аккомпанементом на гитаре. Конечно, его, как и любого другого иммигранта, временами накрывала ностальгия и чувство обиды, наверное, из-за случившегося. Но есть также и воодушевление. И в эфире «Радио Свобода» он говорит: «Первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован наш народ, люди, как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможность увидеть мир, увидеть свет». Нам такое прекрасное брежется, и такие дали плывут. Веком беженцев наш 20-й век назовут.
1: Ну, на самом деле, 21 век тоже можно назвать веком беженцев, судя по тому, что сейчас происходит на всем земном шаре. Но речь не об этом. Итак, с конца 1974 года, то есть через 2 месяца после отъезда из СССР, поэт начал вести свою постоянную рубрику у микрофона Галич на радио «Свобода» и переехал в Мюнхен. Слово сыну Александра Аркадьевича Григорию Михнову-Войтенко.
18: Вот я сейчас переслушивал весь архив передач, слава богу, очень большой, там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсеньких, тоже таких бложиков. Такой тоже радиоблог, передача у микрофона Галич с какими-то впечатлениями. Вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем. Это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит, и он понимал, о чем.
17: Редакторы «Радио Свобода» относились к Галичу двояко. Кто-то по-деловому старался затащить его в свои программы. Другие же видели в нем угрозы для собственного положения и вставляли ему палки в колеса. Именно поэтому в Мюнхене Галич надолго не задержался, а переехал в Париж, где находилось еще одно бюро «Радио Свобода». Рассказывает наш коллега, историк «Радио Свобода», журналист Иван. Иван Толстой.
19: Галич был барин. Он приехал к себе и вел себя немножко как с дворней. Не потому, что он дворню презирал, а потому, что он очень высоко ставил даже не себя, а, может быть, свою задачу и свою цель, как художник. И, конечно, это портит кровь человеку. Но Галич никогда не был хамом. Он никогда не грубил. Галич себя уже нашел, и он пребывал на этом Олимпе. Абсолютно заслуженно пребывал на нем. Но люди обижаются, когда видят, что рядом с ними неравный человек. И они начинают искать недостатки. А Галичи говорили так: халтурщик. Он не готовится к передачам. Он приходит в студию со своей гитарой, уверенный, что он симпровизирует все, что нужно. Но интеллектуальный человек, культурный человек. Галич писатель, прежде всего, поэт. Понятно, что он не будет читать по бумажке. Но когда ты делаешь радио, ты ведь ориентируешься не просто на зал, который на полчаса больше просидит, на полчаса меньше, в зависимости от настроения в аудитории. На радио все измеряется секундами. Зажегся красный фонарь, говори. Выключился красный фонарь, останавливайся. Все. Секунды решают все. А Галич работал как бы в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон. Сколько угодно. Он мог свою, так сказать, рубрику 3 минуты посвятить этому. А мог 11. Что же это за рубрика такая, которая звучит неизвестно сколько? И его иногда, понимаете, как баян растягивало, и вот он заговаривался, он любил себя в своих речах и рассказах, это видно. Он получал удовольствие от своих собственных рассказов. Опять-таки, это я не для того, чтобы его кольнуть, но вот такая была натура.
20: Как мы уже говорили в начале, Галич много гастролирует. И на этих концертах он встречает своих друзей, которые, как и он, эмигрировали из Советского Союза, вспоминает Маша Слоним.
15: И когда я только-только приехала в Лондон, вдруг состоялся концерт в Лондоне. Галичина, конечно, помчалась. И он мне подарил книжку свою, Стопоселовский сборник стихов с надписью трогательной «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам, там, я не знаю, что по злачным местам. Вот. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он погиб.
20: Вот мы и перешли к финальной точке нашего повествования, к смерти Галича. Послушайте сначала фрагмент эфира «Радио Свобода». Это конец декабря 1977 года. У микрофона друг Галича, писатель Виктор Некрасов.
21: К сожалению, 1977 год был и годом потерь. Самая свежая, самая близкая и самая тяжелая потеря – это потеря Саши Галича, моего друга, давнишнего друга. Мы познакомились, когда еще были мальчишками и мечтали о славе театральной. Друга, который стал большим русским поэтом, песни которого поют по всей стране и будут петь. Это потеря тяжелая и безвозвратная.
17: Эфир продолжается, говорит журналист «Радио Свобода» Леонид Владимиров.
22: В эти предновогодние минуты полагается по всем традициям шутить, говорить веселое. Полагается, да не всегда получается. Я подхожу сейчас к самому трагическому моменту нашей передачи. Виктор Платонович Некрасов только что упомянул покойного Александра Галича. Идиотская, нелепая случайность 2 недели назад унесла из жизни замечательного поэта, автора и исполнителя самых популярных в России песен.
17: Галич погиб в своей парижской квартире 15 декабря 1977 года. За несколько часов до смерти он купил в магазине антенну для своей новой музыкальной системы. По официальной версии французских властей, Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо.
20: Помимо официальных версий, были еще теории о том, что это дело рук советских спецслужб, но о них мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас мы подходим к песне этого эпизода, которая во всех антологиях, сборниках, пластинках называется «Последняя песня». Хотя понятно, что сам Галич ее так не называл, потому что, естественно, не мог предположить, что это действительно будет его последняя песня.
17: История записи этой песни почти детективная, запутанная. А распутать этот клубок взялся наш коллега Иван Толстой. Ему слово.
19: Я, как и все, жил с легендой, что Галич в день своей трагической гибели записал последнюю свою песню. И для того, чтобы не пересказывать других людей, я отправился под Париж в гости к своему очень доброму знакомому, к человеку, который первым в моей жизни записал меня в студии «Радио Свобода». Это был Толя Шагинян, ленинградский актер бывший, и сам артистический человек, и иронический, остроумный, очень деликатный. Я взял магнитофон и отправился под Париж к нему. И, среди прочего, он рассказал о Галиче, об этой знаменитой его песне, которую действительно Толя Шагинян записал.
2: Он даже в этот день не работал, уходил, но сказал, что его радует, что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. Как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного. У него как будто в гриме лицо было потным за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару. Только настроил микрофон, послушал, и что-то мы поговорили об этом чуть-чуть. Я, во-первых, ахнул от того, что она удивительно пророческая. То есть он действительно с нами простился в этот день.
19: И когда я в передаче памяти Галича через некоторое время пустил эту запись Толе, все было в порядке, никаких возражений со стороны слушателей не было. Но я занимался архивом, и очень не сразу, постепенно, я набрел на передачу новогоднюю, которая была записана в конце 1977 года и которую вел наш коллега Леонид Владимиров. Он тоже уже покойный, за 90 скончался в Лондоне. И вот Владимиров рассказывал в этой передаче о последнем выступлении Галича. И получалась вещь совершенно фантастическая, опровергающая великолепный, гордый и трогательный рассказ Толи Шагиняна.
22: Представьте себе, дорогие слушатели, сотрудник парижского отдела «Радио Свобода» Александр Аркадьевич Галич успел принять участие в подготовке этой нашей передачи. За 50 часов до своей внезапной смерти он записал на пленку новогоднее послание. Некоторые места этого послания сейчас, после его гибели, очень больно слушать. Но я решил не трогать запись. Я дам ее целиком. Вот она.
3: Снеги, ой, снеги белые, тучи, ой, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Как живется вам, наши близкие, наши близкие, наши дальние? Как живется вам, как может сам? Вот и год прошел. Наступает новый 1978 год, и сотни тысяч людей во всех уголках земного шара скажут в эту новогоднюю ночь с боем часов русские слова, старое русское пожелание: «С Новым годом, с новым счастьем!» Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, но очень загруженным, как говорится, годом. К Новому году два издательства сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и 3 томиков текстов. И вот из этих 30 кассет 7 кассет посвящены моим песням, и, соответственно, тексты моих песен помещены в 3 томиках этого собрания. А в издательстве «Посев» к Новому году вышла моя новая книжка стихов «Когда я вернусь». Кроме того, я кончаю одну книгу, роман, приключенческий роман, и на середине второй повесть психологическая, которая будет называться так, как называлась одна из моих песен «Еще раз о черте». Вот видите, год был очень напряженным, много работал. Ну и кроме того, написал я за этот год также несколько новых песен. Вот одну из них я сейчас вам и спою. Она, правда, не такая уж веселая. Ну, что поделаешь? Вы ведь не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни. чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на крышу.

0: стояла гитара для Галича, чтобы он не носил из дома. И вот он туда зашел, снял свое пальто, стал настраивать струны, и Толя говорит: «Я не знаю, что мною двинуло, но я незаметно для Галича включил четвертую машину, которая стояла так, что ее из-за стекла не видно. И пленка стала двигаться». И Галич спел эту свою песню. Он был в полном изнеможении, оставил гитару, надел пальто, пожал Толе руку и ушел. Через час его не стало. Вот такой рассказ Толи Шагиняна. Теперь же, оказывается, из новогодней передачи Владимирова, что это было не так. Почему же Толя Шагинян рассказал так через там 15 или там почти 20 лет? Потому что Толя Шагинян актер, артист, он художник. Ему нужно, чтобы такая невероятная для судьбы всей эмиграции, для его, для Толи, восхищавшегося Галичем, история, чтобы она звучала возвышенно, романтично, героически. Ведь действительно Галич скоро умер. Толя сблизил эти вещи. Я никогда не брошу в него камень. Но истина, простите меня, все-таки требует рассказать так, как есть. И это доказывается именно этой пленкой.
1: Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
5: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
6: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Это подкаст «Наш сосед Галич». А вот что говорит о смерти Галича еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Мифологизация Галича способствует его внезапная смерть, о которой говорили, что, может быть, его убило КГБ, а может быть, нет. И эту тему обсуждали и обсуждают до сих пор. Хотя, например, там вот Василий Павлович Битаки, который вместе с Галичем работал в студии «Свобода» парижской, с которым мне довелось общаться уже, когда он был тоже в сильно преклонном возрасте, но в прекрасном ясности сознания, невероятной остроты языка, Василий Павлович Битаки, поэт-переводчик. Я спросил его про Галича, как вот они общались, что он думает про Галича. Он его, конечно, очень любил, и он сказал, что, конечно, это трагическая смерть, и это именно связано с тем, что вот Галич нарушил правила безопасности, погиб. То есть это не... Он настаивал на том, что при том, что он был враг КГБ, и он бы сказал, что... если там были бы какие-то, с его точки зрения, намеки. То есть он считал, что этого нет. Но это не важно с точки зрения мифологемы. С точки зрения фактов жизни, биографии важно, а с точки зрения мифологемы нет. Потому что она развивается, вот этот миф подпитывают такие вот какие-то факты. Мы знаем, что ранняя смерть культурного героя может вызвать вечную жизнь в его творчество. Мы знаем такие примеры, когда Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив, Галич жив. Потому что он, в частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
0: Говорит Ольга Романова.
2: Погиб поэт, невольник чести. Пала клевета над толпой. Свинцом в груди и жаждой мести. Поникнув гордой головой. Мне кажется, что великие поэты как-то все умирают одинаково. Их убивает разочарование. Разочарование прежде всего в нас. Но мы же были рядом. Да, мы же были рядом. Да, мы ценили, мы хлопали, мы слушали. Они понимали так, как им хотелось, чтобы мы их понимали. Мне кажется, поэты только разочарованными умирают. А очарованными они рождаются.

0: А вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, поэта и писателя Максима Кабира.
1: Я помню, что первое тоже, что мне дедушка сказал, рассказывая о Галиче, что Галич погиб от удара током, что меня очень впечатлило, очень удивило, потому что настолько необычная смерть. Я помню, в то время читал Франкенштейна. И у меня какое-то время ассоциировался доктор Франкенштейн в виде этого невидимого мной тогда Галича, который оживляет этого монстра, да. Хотя, на самом деле, Галич делал противоположное. Он пытался этого монстра, собранного из трупов, наоборот, разобрать и умертвить своим электричеством. И убило его банальное электричество, а он делал, да, вот такие вещи. Хотя там тоже не до конца понятно, как это все произошло с этой антенной.
2: Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас, продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Давайте снова послушаем нашего коллегу Ивана Толстого. Вот его версия случившегося.
4: Александр Аркадьевич у себя дома держал то, что можно было бы назвать, хотя, может, это и не совсем корректно, но так немножко образно, приблизительно назвать салоном. Салоны – это страшно выгодное дело для тайной полиции. В салонах собираются люди, и салоны вам обеспечивают алиби, легенду. Почему вы познакомились с таким-то человеком? Да я с ним в гостях увиделся. Да мы пришли выпивать. Вот я и познакомился, а потом вместе шли до метро. Объяснений других не нужно. Это идеальная легенда. Так вот, КГБ, безусловно, пасло салон Александра Аркадьевича. Были ли там внедренные агенты? Несомненно, были. Кто они были? А бог весть. Галич ведь приглашал самых разных людей туда. Мотивации для того, чтобы уничтожать держателя салона, хозяина салона, никакой. КГБ было выгодно держать под колпаками всех. Под одним колпаком, под другим колпаком. Любая редакция, любое учреждение, вот любое собрание людей выгодно для слежки. А если вы убираете держателя салона, значит, работу снова нужно вести, значит, нужно за другим кем-то организовывать эту самую слежку и инициировать, может быть, подталкивать к созданию другого салона. А кто хочет лишней работой заниматься? КГБ не хочет лишней работой заниматься, оно ленивое, как все люди на свете. Но есть ведь гораздо более простое объяснение. Но несчастный случай. Но что в этом такого? Хочется, чтобы Галич погиб красиво и героически. То ли Шагиняну тоже хочется, чтобы песня была написана в последний день, за 2 часа до гибели. Но, понимаете, у меня нет доказательств, но их нет ни у кого. Один только момент. Если это все подстроено было КГБ, то как объясняют сторонники заговора то, что Галич вышел с радио вместе с Андреем Синявским, они распрощались, и Галич зашел, по свидетельству Синявского, в магазин электрический и купил недостающую в комплекте этой музыки к нему пришедшей, купил необходимую антенну. А если бы не купил, как его убивало бы КГБ? Ведь именно от антенны он погиб, которая спеклась у него в ладони. Или, скажем, он купил бы другую какую-то антенну, скажем, безопасную, или что-то еще, или не было бы ее в продаже. Как убивать-то Александра Аркадьевича в таком случае, господа? Вот и я говорю.
0: Закончить этот эпизод нашего подкаста мне хочется фрагментом последней записи Галича, той самой, о которой мы сегодня говорили. Это новогодние пожелания Александра Аркадьевича своим слушателям. И мы с Полиной все 9 эпизодов нашего подкаста говорим про актуальность Галича сегодня, про то, как соотносятся его песни и стихи с нашим временем. И вот конкретно это новогоднее пожелание, оно, как мне кажется, является квинтэссенцией всего вышесказанного.
2: Вот вы знаете, недавно в Риме во время сахаровских слушаний в свободный час мы гуляли с Владимиром Максимовым по этому великому вечному городу и вспоминали о Москве, вспоминали о своей земле, о родине, которую мы оба по-разному, в разных обстоятельствах, но так уж как-то нам довелось, исколесили немало. И вот мы подумали о том, что удивительно богата и щедра наша земля. Удивительно богата. Вот если представить себе таблицу Менделеева, то ведь все элементы этой таблицы есть в недрах, есть на нашей земле. И одного только элемента нету – счастья. И вот ужасно хочется представить себе, вообразить, как когда-нибудь чья-то счастливая рука внесет в таблицу элементов Менделеева это слово «счастье», потому что мы ведь имеем право на него. Люди имеют право на него так же, как и на все остальные составные части этой элементарной таблицы. С Новым годом, дорогие мои друзья! Ах, снеги, снеги белые, ах, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Будьте счастливы, наши близкие, наши близкие.

0: счастливы.
1: Друзья, мы рассказали историю жизни Александра Галича. Пора ставить финальную точку, но очень не хочется это делать, очень не хочется расставаться. И мы кое-что придумали.
2: Да, в музыкальной индустрии есть такое понятие «бисайд». То есть это записи, которые не вошли в альбомы музыкантов, но которые эти самые музыканты потом выпускают впоследствии отдельным релизом. Так вот, у нас во время работы с Полиной над этим подкастом осталось очень много того, что не вошло в 9 эпизодов, но что мы очень хотели бы вам показать.
1: Поэтому мы с Витей выпускаем 10-й бонусный эпизод,
2: где, помимо прочего, расскажем еще и о том, как песни Галича жили после его смерти.
1: А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио «Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиообращение младшей дочери Льва Толстого, основательницы Толстовского фонда Александры Львовны. Эфир 9 сентября 1953 года.
8: Внимание! У нашего микрофона дочь Льва Николаевича Толстого, Александра Львовна Толстая. Слушайте ее обращение к коммунистам и комсомольцам.
9: Партийцы, коммунисты, комсомольцы. Мне не хочется вам говорить подготовленную антикоммунистическую речь, а просто я хочу сказать вам то, что выльется из сердца, побеседовать с вами по душам. Я уже старая женщина. Некоторым из вас не то что матери, а и бабушке гожусь. Многое видела я в жизни. С детства судьба баловала меня. В доме отца моего, Льва Николаевича Толстого, мне пришлось встречать выдающихся людей из мира литературы, искусства, науки, которых дал нам богатый период расцвета русской культуры. Я воспиталась в уважении к трудящемуся народу, который так любил мой отец. Он много писал в своих книгах о необходимости поднять благосостояние рабочих и крестьян путем государственных реформ и всеобщего образования. Пережила я и революцию, прожила в Советской России 12 лет и счастлива, что смогла отдать эти годы служению народу путем организации в Ясной Поляне школ, больницы, кооперативов. Побывала я и в тюрьме, и в лагере. К счастью для себя оказалась не на стороне угнетателей, а на стороне угнетаемых. Объехала вокруг света. Познакомилась с жизнью различных народностей – японцев, американцев, европейцев, других свободных демократических стран. Но забыть родину я не могу. Хотелось бы видеть ее свободной, как другие страны, где каждый гражданин может строить свою жизнь, как хочет, выбирать работу, которая ему подходит, жить, где вздумается, не подчиняясь решительно во всем партийные указки. Казалось бы, что вы, коммунисты, особенно центральные областные, живете лучше других граждан, получаете лучшую зарплату, лучшую жилплощадь, пользуетесь автомашинами. Люди перед вами заискивают, вас боятся, и вам, партийцам, кажется, что вы кому-то внушаете уважение, что люди даже преданы вам. А ну-ка, товарищи, осмотритесь хорошенько, подумайте, так ли это. Можете ли вы рассчитывать на преданность даже самых близких товарищей ваших, ваших сподвижников? Нет, конечно, нет. Потому что вы все, партийцы, живете только по чужой указке. Приказ сверху. По партийной линии вас назовут саботажником, изменником, предателем, шпионом. И вы пропали. Вчерашний товарищ ваш свернет шею вам так же, как он или вы в свое время сворачивали шеи другим. А по правде сказать, кому нужна эта ваша коммунистическая партия? Это так называемая диктатура пролетариата. Ради чего вы все это делаете? Не для того ли, чтобы упиваться грубой физической властью над беспартийными гражданами, стоящими неизмеримо выше вас, хотя бы по одному тому, что они не участвуют в ваших зверствах, а лишь молча переносят страдания? Подумали ли вы, какую колоссальную ответственность вы несете перед этими людьми? А может быть, у вас есть дети? Вы, вероятно, наблюдали их кристально чистые души и знаете, как они ненавидят всякую ложь, жестокость, несправедливость. Разве вы не ответите им? Вы думаете, они не поймут и не отвернутся с ужасом от вас, когда узнают о вашей преступной деятельности? А разве вы не ответственны перед Родиной, которую вы превратили в концентрационный лагерь?
8: Говорит радиостанция «Освобождение». Вы слушаете обращение Александры Львовны Толстой к коммунистам и комсомольцам.
9: Товарищи, неужели среди вас еще есть наивные люди, сохранившие мечты о мировой революции, о неслыханных достижениях пятилеток, об уравнении масс? Не верится, что после 36-летнего опыта нашлось бы еще в России такие наивные люди. А тогда на что вы надеетесь? Вы верите, что избегнете судьбы тысяч партийцев, расстрелянных своими же? Я знала некоторых из этих злосчастных сподвижников Ленина. Енукидзе, Каменева, Рыкова. Сталин их почти всех расстрелял. Системка избитая, обмануть ею никого нельзя. Аресты, пытки, показательные суды, массовые признания в преступлениях перед советской властью, а затем расстрелы в темных подвалах МГБ. Примеров искать не приходится. 15 лет заточал, ссылал на каторгу миллионы. Пытал, казнил ближайший приспешник Сталина Берия. Пришла и его очередь. Арестован. Может быть, уже казнен. А может быть, еще будет каяться. Назначили нового палача. И его, и многих еще постигнет та же участь. Коли уйдут от кары людской, верите вы или нет, товарищи, но от кары Божьей не уйти. А может быть, некоторые из вас, партийцы, все же будут защищать идею? А в чем она? Вслед в неучении устаревшего Карла Маркса, недаром социалисты рабочих демократических стран уже отошли от марксизма. Но если вы даже хотите придерживаться теории марксизма, перечтите внимательно «Капитал». Хотя, согласна с вами, ужасно скучно. И вы убедитесь, как далеко разошлась советская власть с марксизмом. В чем же идея? В отсутствии применения к жизни примитивных свобод в России, которыми пользуются все так называемые капиталистические страны, где люди могут что угодно говорить, печатать, где могут свободно собираться, исповедовать любую веру. Может быть, идея заключается в порабощении миллионов народа, прикреплении рабочих к определенным городам и фабрикам, и крестьян к колхозам? Может быть, идея заключается в запрещении общения русских граждан с гражданами других стран? А помнится мне, что одно из главных средств пропаганды, которое употребляло с товарищем Лениным, было братание между людьми разных народов. Почему советское правительство так рьяно охраняет свои границы? Не потому ли, что открой Россия свои границы, русские люди толпами уходили бы из советского рая? С другой стороны, вряд ли нашлись бы смельчаки, которые рискнули бы перейти границу и попасть за железный занавес. Я встречала много бывших партийцев в Америке. Только теперь эти люди поняли, как их обманывало советское правительство. Вам говорили, что американцы хотели войны. А сказали ли вам, что в 45-м, 46-м, 47-м годах американцы демобилизовались? Вам говорили, что американцы со своими союзниками начали агрессию в Корее? И это ложь. Американцы с другими свободными народами вступили в войну, защищая независимость, свободу корейского народа. Совсем еще недавно, 5 августа, газета «Правда» писала, что голодные беспорядки начались в Западной Германии. А на самом деле голодные бунты начались в Восточной, подсоветской Германии. И советская власть усмиряла немцев танками, арестами, ссылками и расстрелами. Американцы же снабжают Восточную Германию продуктами. Этому я только что была сама свидетельницей в Берлине.
8: Говорит радиостанция «Освобождение». Вы слушаете обращение Александры Львовны Толстой к коммунистам и комсомольцам.
9: Товарищи, я могла бы вам часами рассказывать о том, как даже вас, партийцев, обманывают ваши кремлевские властители. Скажу только еще несколько слов новому поколению молодежи, на которую мы, старики, возлагаем всю нашу надежду на спасение и возрождение нашей несчастной Родины. Я очень надеюсь, что слова мои не пропадут даром, что вы своими чуткими, еще не испорченными душами прислушаетесь ко мне, поймете, как искренне и тепло я отношусь к вам, памятая мою работу и мои отношения с молодежью в Яснополянской школе. Припоминаю я одного юношу-комсомольца, секретаря замнаркома по просвещению. Мне пришлось несколько раз беседовать с ним. Он почему-то поверил мне и рассказывал мне о своих переживаниях. Он был глубоко разочарован в партийной работе, передержкой фактов, ложью, бюрократизмом, жестокостью. Он просил меня взять его в Яснополянскую школу секретарем комсомольской ячейки. Но партия не отпустила его. С каждым разом, что мне приходилось с ним разговаривать, сомнения его росли. Настроение делалось все мрачнее и мрачнее. Он не хотел больше состоять в комсомоле, а уйти он не мог. Казалось, исхода не было. Один раз я пришла в наркомпрос. Хотела пройти к замнаркому, но меня не пустили. По коридору бегали, суетились люди, о чем-то шептались. «В чем дело?» – спрашиваю. «Проходите, гражданка, не мешайтесь тут». Вижу, бежит знакомая мне сотрудница. «Знаете, – говорит, – что случилось? Секретарь замнаркома застрелился 10 минут тому назад. Как сидел у письменного стола, так сидит. В висок выстрелил, весь стол залит кровью». Что поделаешь, несознательный элемент? Товарищи, кто несознательный элемент? С моей точки зрения, сознательный элемент – это те, которые сознают, что носят в себе величайшую силу, силу Духа Божьего. Или назовите это как-нибудь иначе, коли сумеете. Которые двигают всем, что есть ценного на свете. Эта божественная сила дала нам разум. А зачем, спрошу я вас? Неужели только для того, чтобы жить по чужой указке людей, руководимых самыми низменными материалистическими побуждениями? Дала нам совесть. Зачем? Неужели для того, чтобы заглушать ее ложью, фальшью, обманом? Дала нам силу творчества. Зачем? Неужели для того, чтобы мы эту силу атрофировали рабским послушанием? Дала нам способность любить. Зачем? Неужели для того, чтобы любовь заменить ненавистью? Дала нам радость познания делания добра. Зачем? Неужели только для того, чтобы запутаться в тенек жестокости и злобы и, убив в себе все живое, погибнуть? Нет, товарищи, жизнь послана людям на радость, а радость достигается только исполнением воли того, кто послал нас в жизнь. Радость в свободе, в любви, в доброжелательстве ко всем людям. И верьте мне, друзья, в достижении этого идеала, этой идеи свободы и счастья русских людей вы не одни. С вами большинство русского народа, с вами сотни тысяч людей за рубежом.
10: Речь Александры Львовны, 9 сентября 1953 года. Переносимся на 30 лет вперед. «Культура, судьбы, время». Очерк Василия Аксенова и Сергей Довлатов об Аксенове. Эфир 10 сентября 1983 года.
1: Говорит Радио Свобода. Культура, судьбы, время. Уважаемые слушатели, как обычно, в конце недели мы начнем сегодняшнюю передачу очередной беседой писателя Василия Аксенова. Сегодняшнюю беседу автор озаглавил так: «Большому кораблю и море по колено». У микрофона Василий Аксенов.
11: На второй полосе литературной газеты время от времени появляются глубокомысленные статьи за подписью «Литератор». Писательская общественность знает, что это, так сказать, направляющие, путеводные статьи, что за подписью этой стоит некий надпотолочный домовой советской литературы. Никому, однако, не был известен непосредственный сочинитель, или, лучше сказать, производитель навигационных директив. Сам главный редактор Александр Чайковский, сомнительно, Чайковский все-таки сигары курит, носит элегантные галстуки. Авторство «Литератора» вместо сигар подразумевало ждановский френч и герцеговину флор, печально известную. Впрочем, никто особенно не мучился этой загадкой, потому что никто в нашем кругу никогда не читал этих нравоучительных сочинений или, во всяком случае, не читал их до конца. «Чудеса в решете». Во время отпуска в отдаленном Вермонте я умудрился дочитать до конца статью «Литератора» под сенсационно новым заголовком «Курсом, проложенным партией». В чем тут дело? Солидный возраст сказывается или просто по рецепту Виктора Некрасова «Ищу средства от ностальгии»? Последнее ближе к истине. Подпись под статьей на этот раз пробудила кое-какие детские воспоминания. – В Казани во время войны литераторами называли тех немногих высокопоставленных товарищей, которые снабжались по литеру А. За ними шли те товарищи, которые, собственно говоря, обслуживали первых товарищей. Они получали карточки по литеру Б и назывались в народе литербетерами. Ну, а за ними шла основная масса, которая почему-то именовалась «коекакерами», то есть от слова «коекак». Великий Джордж Орвелл, как ты догадался в своей капиталистической Британии, что все животные равны, но некоторые равнее? «Упс», – подумал я на американский манер, «да ведь в этих же градациях, собственно говоря, выдержана вся американская литература. Литераторы, литербеттеры и коекакеры». Вспомнилось, конечно, пошивочное ателье Литфонда. Литераторы могли там заказать шапки из пыжика. Литербеттеры – из андатры. Ну, а на долю кое-какеров приходились шапчонки из кролика. Личность автора навигационных статей по-прежнему оставалась туманной. Однако прояснилось немаловажное. Он пишет за свой литер. И вот, сидя в Вермонте посреди зеленых гор, я вознамерился проанализировать статью курсом, проложенным партией. Тем более, что она как бы давала первые ЦУ нового после брежневского руководства в области изящной словесности. Появилось ли что-либо новое в этом новом курсе, проложенном новым руководством? Может быть, хотя бы какие-нибудь стилистические новшества предлагаются? Все-таки сигары вместо герцеговины, галстучек Диор вместо ждановских чугунных пуговиц. Прежде всего, за чугунные пуговицы можно не волноваться. Устойчивости партийных, логических и стилистических построений могли бы позавидовать и схоласты Средневековья. Возьмите эпитеты, эти могучие символы нерушимости идей марксизма-ленинизма. Они не меняются со времен Поскребышева. Какие бывают вехи? Знаменательные. Какие бывают победы и свершения? Правильно, славные и исторические. Какое бывает улучшение? Совершенно верно, господа, дальнейшее. Скорее дьяволы разлетятся с кончика иглы, чем исчезнут все эти славные, знаменательные и дальнейшие. Приступим теперь к содержанию статьи нашего почтенного литератора. Вначале он перечисляет различные партийные постановления о литературно-художественной критике, о работе с творческой молодежью, о дальнейшем улучшении идеологической идейно-воспитательной работы, о творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства, которые явились свидетельством, каким? Правильно, красноречивым, заботы партии о литературе. Таким же свидетельством, сообщает литератор, явилась и работа июньского, то есть последнего пленума ЦК КПСС. Между прочим, и в самом деле достойное удивление забота о литературе была продемонстрирована на этом высокочтимом собрании ничуть не меньше, чем забота о разваливающейся экономике и о тупиковой внешней политике. Докладчик Черненко посвятил литературе, пожалуй, больше строк, чем любой другой отрасли народного хозяйства. Черненко, однако, хитроумный литератор, умудрился ни разу не процитировать. Зато там и сям разбросал генсековские афоризмы. Один из них просто поразителен. «Партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего как гражданин социалистического общества, активный строитель коммунизма с присущими ему» и так далее. Так, оказывается, где-то высказался новый генсек. Если так логически разобрать это странное заявление, то получается, что где-то, где нет партии или где ослабло ее влияние, человек воспитывается как носитель определенной суммы знаний. Где? Кем? Где и кто воспитывает человека как носителя? Церковь? Монополистический капитал? Продажная буржуазная пресса? Нет, они этого не делают. Им и в голову не приходит воспитывать человека как носителя определенной суммы знаний. Может быть, тут какая-то путаница? Перепутали с ракетой-носителем? Кто пишет речи генсеку? Являются ли эти люди носителями определенной суммы знаний? Или они прежде всего граждане социалистического общества, активные строители коммунизма?
12: Говорит Радио Свобода. Писатель Василий Аксенов комментирует статью «Курсом, проложенным партией», появившуюся не так давно в литературной газете за подписью «Литератор». Василий Аксенов продолжает.
11: Литератор далее совершенно сногсшибательно заявляет, что коммунистическое воспитание – это прежде всего воспитание правдой. Именно она – правда является главным идейно-эстетическим критерием литературы этой гувернантки социалистического общества. Она должна правдиво запечатлевать невиданный трудовой энтузиазм, штурмовые дни и ночи первых пятилеток, немеркнущий воинский подвиг в жесточайших битвах с фашизмом, уверенную поступь по пути к коммунизму. Должен ли этот идейно-эстетический критерий запечатлевать, прошу прощения, но мы все больше и больше скатываемся к театру абсурда, должен ли критерий запечатлевать штурмовые ночи 1937 года, массированный грабеж крестьянства под флагом коллективизации, штурмовые дни ГУЛАГа, массовое доносительство и бесконечные нарушения законности на пути к коммунизму? Об этом литератор ничего не пишет. Это не относится к правде его литера. Может быть, и слово-то само употреблено им ошибочно. Ошибочно не с большой буквы, ошибочно не в кавычках. Может быть, говоря о воспитании правдой, он имеет в виду газету «Правда»? В этом случае все было бы логично. Правду о социалистическом обществе следует подавать в убедительной и доходчивой форме, рекомендует литератор. То есть не класть в варево слишком много специй, не злоупотреблять ни солью, ни лавровым листом. А то, знаете ли, бывает, отварят вам правду на французский манер, так она и в глотку нашему литеру не лезет. Вспоминается старая шутка времен оттепели. Соцреализм – это умение восхвалять начальство в доступной ему форме. Поехали дальше. К тем ответственным задачам, которые сегодня стоят, цитируем литератора, перед всей социалистической идеологией и, стало быть, перед многонациональной советской литературой. Итак, литература – это просто часть идеологии. Тайгой попахивает, господа, дремучими бочагами 30-х годов, болотами Комсомольска на Амуре. Каковы же задачи? Лакировка нам не нужна, заявляет литератор. Однако не думайте, пожалуйста, что в цементной пустыне вдруг пробился какой-то живой ручеек, что литератор хотя бы на один момент отбросил окостеневшие догмы. Из дальнейшего текста видно, что лакировка потому не нужна, что социалистическая действительность попросту и без лакировки невообразимо хороша. Нужны идеалы. Далее цитируется неназванный Черненко. На экране или под пером некоторых авторов выступают порой лишь неудавшиеся судьбы, жизненные неурядицы, эдакие развинченные ноющие персонажи, а человек, особенно молодой, нуждается в идеале. Потрясенный этой мудростью, литератор благоговейно ее повторяет: «Человек, особенно молодой, нуждается в идеале». Нужны идеалы, а стало быть, примеры для подражания, то есть герои художественной литературы. Дается понять, что именно в этом деле, в создании идеального советского героя, как раз и слаба наша гувернантка, не дотянула до классических образцов, созданных ранее. Любопытен список героев, к которому следует подтягиваться. Он весь относится к чистейшей сталинщине и в основном к 30-м годам. К неизбывной ностальгии штурмовых дней и ночей, которой, как выясняется, страдает и новое отечественное руководство. «К многомиллионному читателю, — пишет литератор, — пришли Чапаев и Кожух, Давыдов и Корчагин, молодогвардейцы и настоящий человек Алексей Мересьев. Относительно Чапаева товарищи, по-моему, зря волнуются. Образ легендарного комдива жив в сердцах советских людей. Вот уже много лет десятки, если не сотни историй о Василии Ивановиче и его ординарце Петьке помогают нашему современнику сохранить чувство юмора, то есть выжить в условиях развитого социализма. Даже и в эмиграции уже появилась эта примечательная парочка. Позволю себе, господа, слегка развлечь вас одной из зарубежных историй Чапаевской «Одиссеи». Василий Иванович и Петька идут по Елисейским полям в Париже. Навстречу шествует знаменитый футболист Пеле. Прохожие смотрят ему вслед. «Петька», – спрашивает Василий Иванович, – «это кто ж такой знаменитый?» «А это, Василий Иванович», – отвечает Петька, – «Солженицын». «Ай-яй-яй», – покачал головой Чапай, – «это ж надо, как очернили хорошего человека». Кожух. Вот, пожалуй, единственная новинка, предложенная литератором своим, так сказать, коллегам, советским писателям конца XX века или, как любят говорить в той же Литгазете, эпохи научно-технической революции. Кто таков человече? Что-то он раньше, такой кожух, не встречался в синодиках. Может быть, я уже отстал? Может быть, это какой-нибудь современный Пьер Безухов или Ставрогин? Звоню в Нью-Йорк, звоню в Чикаго. Никто не помнит, все озадачены. Наконец, в Калифорнийском университете нашелся всезнайка. Все прояснилось. Да ведь это же герой из древней повести Серафимовича «Железный поток». Тогда уж вспомнилось нечто жутковатое, мычащее, односложные команды, сгусток революционной воли, человек-гвоздь. Да и вообще все эти предложенные литератором имена и примеры для подражания представились мне отсюда, из 1983 года, из западного мира, какой-то гудящей толпой неандертальцев». Это относится, разумеется, к героям советских книг, а не к прототипам из реальной жизни. На этих примерах, пишет далее литератор, воспитывался и наш современник, пламенный патриот, убежденный в правоте идей коммунизма, трудящийся на колосящихся нивах и в животноводческих комплексах. Здорово сказано, не правда ли? А также, прошу прощения, далее следует нечто невероятное, те, что выполняют свой интернациональный долг, зорко охраняя рубежи нашей Родины. Позвольте, может спросить здесь удивленный литербетер, а за ним и пораженный кое-какер. Как-то всегда считалось, что охрана рубежей – это внутреннее, а не международное дело. Литератор, по всей вероятности, возьмет этот вопрос на заметку. Таков основной фарватер, предложенный новым руководством тому, что в статье называется «большим кораблем многонациональной советской литературы». В современном мире, бурлящем бесчисленными, противоречивыми философскими, религиозными, литературными, эстетическими идеями, в мире, где и в самом деле происходит технологическая революция, о которой в Советском Союзе не имеют понятия, этот фарватер не напоминает ничего более, как частоколы самой дремучей сталинщины. В следующий раз я продолжу разбор директивной статьи курсом, проложенным партией, напечатанной в литературной газете за подписью «Литератор».
12: Эту следующую беседу Василия Аксенова слушайте через неделю, в субботу, 17 сентября, в рамках передачи «Культура. Судьбы. Время», которая выходит в эфир на волнах Радио Свобода ежедневно в 22 часа 10 минут по московскому времени и затем повторяется через каждые 4 часа в течение ближайших суток. А в заключение сегодняшней передачи предоставим слово писателю и публицисту Сергею Довлатову, который вкратце напомнит о творческом пути Василия Аксенова в связи с недавним выходом в свет в Америке нового сборника его рассказов.
13: Ранняя проза Василия Аксенова принадлежит к наиболее значительным и характерным явлениям так называемой «кукурузной оттепели» сравнительно недолгой поры хрущевского либерализма, когда приподнялся железный занавес и приоткрылись двери тюрем, а в искусстве зазвучали живые, смелые, непосредственные голоса. Если Солженицын примерно в те же годы исчерпал своим творчеством легальные возможности духовного самовыражения, то Аксенов в своих рассказах этого периода достиг официальных пределов самовыражения эстетического. Я не противопоставляю и даже не сравниваю двух таких разных и оригинальных художников. И уж тем более вовсе не хочу сказать, что книги Аксенова лишены напряженной духовности, а книги Солженицына не несут в себе высоких чисто эстетических достоинств. Я просто выбираю, говоря о роли Солженицына и Аксенова, самые характерные черты их творческого облика. Василий Аксенов родился в 1932 году. Отрочество провел в Магадане, как сын врагов народа. Печататься начал в конце 50-х годов, а уже в 60-м году, с выходом повести «Коллеги», Аксенов стал, может быть, самым любимым, популярным и читаемым писателем того времени. В качестве постоянного автора и члена редколлегии журнала «Юность» Аксенов немало сделал для того, чтобы превратить это издание в настольное для интеллигентной молодежи. Повесть «Коллеги» вместе с другими произведениями Аксенова «Звездный билет», «Апельсины из Марокко» положила начало так называемой молодежной прозе 60-х годов, героям которой были свойственны настойчивые поиски места в жизни, неприятие отживающих догм, стремление к ясным и благородным человеческим идеалам. Разумеется, в тех книгах, которые проходили через мясорубки цензуры, Аксенов не мог говорить в полный голос о трагических проблемах советского бытия. Вероятно, он ограничивал себя и даже шел на компромиссы. Но и фальши в его произведениях не было. Мы этого не ощущали. Аксенов не сказал и не мог сказать всей правды о современной ему действительности, как этого не сделали после него ни Шукшин, ни Искандер, ни Распутин, ни другие самые замечательные официально публикующиеся литераторы. Но все, что Аксенов сказал и напечатал, было правдой. Я хорошо помню, какое сильное впечатление производили новые книги Аксенова на меня и на моих друзей, в ту пору сверстников аксеновских героев. Я помню, как заразителен был его творческий пример для нас, измученных своими робкими литературными попытками. Я вспоминаю, как аксеновская эстетика существенно преображала нашу жизнь, и как, например, город Таллин, место действия романа «Звездный билет», постепенно превратился в малую Мекку художественно-чуткой молодежи, увлекавшейся джазом, западной живописью и американской прозой, которую мы с большим опозданием прочли в отличных, надо заметить, переводах. Я думаю, влияние Аксенова на наше поколение можно сравнить только с влиянием Хемингуэя. Переломным этапом в творчестве Василия Аксенова стал конец 60-х годов, когда в его прозе «Затоваренная бочкотара», «Рандеву», целая обойма блестящих рассказов из сборников «На полпути к Луне» и «Катапульта» появились черты фантасмагории и гротеска. На смену лирико-романтическому восприятию мира пришли тотальный скепсис и спасительная ирония. Расширился круг формальных приемов, зазвучали метафизические и рациональные нотки. Это была литература на грани, смелая, горькая и напористая в допустимых цензурой крайних пределах. Скажу, забегая вперед, что, оказавшись на Западе, Аксенов выпустил одну за другой несколько книг, и одно это говорит о том, какая значительная часть творчества Аксенова выходила на протяжении двух десятилетий за диктуемые цензурой рамки. Аксенов пересекал 70-е годы, уподобившись айсбергу, большая часть массы которого скрыта от посторонних глаз. Романы Аксенова, вышедшие на Западе, «Ожог», «Остров Крым», «Бумажный пейзаж», знаменуют собой еще один качественно новый этап творчества Аксенова с более мощными и прихотливыми сюжетными постройками, с более широким спектром настроений, от высокого трагизма до фривольной беспечности. Об этих романах, вышедших по-русски и в переводах, написаны серьезные критические исследования. Но сегодня мне бы хотелось сказать несколько слов о другой книге – о переиздании лучших рассказов Аксенова, написанных в 60-е годы, с добавлением двух новых произведений, предпринятом растущим издательством «Эрмитаж» в Мичигане, руководитель Игорь Ефимов. Когда-то я очень любил эти рассказы, давно их не перечитывал, и вот теперь, раскрывая книгу, испытывал некоторое чувство тревоги, не покажутся ли мне они на фоне последних достижений Аксенова бледными, обтекаемыми, а то и надуманными. К счастью, опасения ни в малейшей степени не подтвердились. Рассказы Аксенова не утратили своего изящества, в переизданных рассказах совершенно не ощущается действие самоцензуры и незаметны попытки балансировать на грани дозволенного. Книга Аксенова полна юмора, между старыми и новыми рассказами Аксенова не существует дистанции, старые и новые рассказы написаны в единой манере и развивают близкие группы идей. Общее для всех рассказов Аксенова – это скрытый религиозный компонент, на что верно указывает профессор Присцилла Мейер, тонкое и вдумчивое предисловие которой служит ценным дополнением к этой замечательной книге.
12: О творчестве Василия Аксенова говорил Сергей Довлатов. На этом мы и закончим сегодняшний выпуск передачи «Культура. Судьбы. Время», которую вы слушали на волнах «Радио Свобода».
14: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
15: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
16: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
17: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
18: Очень осторожно.
19: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
20: Я не употребляю информацию.
21: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
22: В большом счете я за свободу слова.
23: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
24: Иностранные агенты – это наши друзья.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Вы слушаете «Золотой запас свободы». О книгах и авторах в лондонской студии Федор Вишняков. Ведущая Галина Рудник. Эфир 11 ноября 1969 года.
25: В рамках программы «О книгах и авторах» прослушайте обзор вышедшей недавно в Лондоне книги Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Автор обзора – наш комментатор Федор Вишняков. Передаем ему микрофон.
26: Недавно в Англии в издательстве «Майкл Джозеф» вышла книга Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Лев Безыменский – сын Александра Безыменского, одного из любимых придворных поэтов Сталина, знаменитых своей способностью создать очень быстро вирши, славящие казнь очередной группы врагов народа еще до того, как несчастных осудили. Благодаря своему происхождению и прекрасному знанию немецкого языка, Лев Безыменский имел хорошую военную карьеру. Он был переводчиком Рокоссовского при Сталинграде, а затем Жуковым в битве за Берлин. Опубликование на Западе книги «Смерть Адольфа Гитлера» со всей сопутствующей рекламой является значительным успехом для советской пропаганды. Во всяком случае, английский издатель говорит о книге в восторженных тонах. «Сенсационный исторический документ», — говорит он, — «который кладет конец всем догадкам о тайне смерти Адольфа Гитлера». Да и сам Безыменский говорит о смерти Гитлера как о загадке, относительно которой западные историки запутали вопрос вместо того, чтобы разъяснить его. Должен сказать, что все эти заявления являются не более как абсолютной чепухой. Никогда не было никакой тайны в связи со смертью Гитлера. По крайней мере, не было никакой тайны с тех пор, как в 1947 году появилась ставшая классической книга профессора Хью Тревор Роупера «Последние дни Гитлера». Любопытно, что Безыменский об этой книге совершенно не упоминает. Для того, чтобы подкрепить свои фантастические притязания, Безыменский ссылается на американского историка Шайрера и на известного английского историка Алана Буллока. Но единственная неясная деталь о которой говорят эти видные авторы, это вопрос о судьбе трупа Гитлера. Вопрос, который оба они отбрасывают в качестве незначительного. Таким образом, можно подумать, что сенсационное откровение, сделанное Безыменским, тем, что он установил правду, а именно то, что тело Гитлера было обнаружено советскими солдатами и вскрыто советскими врачами, он откроет какой-то подлый империалистический заговор для того, чтобы усомниться в факте смерти Гитлера. Это увлекательное объяснение, но боюсь, что оно неподходящее. Ибо единственная страна в мире, где смерть Гитлера в течение долгих лет была официально принята с полным неверием, и все опубликованные доказательства были отвергнуты в качестве фальсификации, была Советская Россия. Советское правительство даже протестовало английским властям о том, что они тайно охраняют Гитлера в своей зоне оккупации. Советские газеты регулярно печатали слухи о том, что Гитлер обнаружен в Испании или в Аргентине, или где-то там еще. Зная таким образом, что его сенсационное открытие опоздало на 23 года, и понимая, что этому нужно дать какое-то объяснение, Безыменский, к сожалению, виляет. Он говорит, что доклад медицинской экспертизы сохранялся в тайне советскими властями на тот случай, если какой-либо самозванец попытается выдать себя за чудесно спасенного Гитлера. И после этого такого самозванца можно будет с легкостью разоблачить. Тем не менее, объяснение Безыменского нужно отвергнуть. В данном случае, ведь речь идет не о каком-то неверии в чужую, а следовательно враждебную версию, но о сознательном скрытии правды и систематическом распространении лжи. Если бы Сталин действительно хотел предотвратить появление какого-то лже Гитлера, то лучшим путем было бы

счет медицинской экспертизы все еще неизвестен, Советский Союз. Ибо книга Безыменского по сей день там не напечатана. Как бы странным это ни казалось, но эта книга предназначена исключительно для потребления за рубежом. То есть там, где никто никогда и не сомневался в самоубийстве Гитлера. Зачем же тогда, спрашивается, она вообще напечатана? И почему вся эта реклама? Ведь эта книга обогащает сумму человеческого познания всего лишь одной ничтожной деталью. А именно тем фактом, что Гитлер покончил с собой не выстрелом, но ядом. Что же касается меня, то я нахожу доказательства этого метода самоубийства Гитлера менее чем удовлетворительными. Безыменский печатает текст «Вскрытие тела Гитлера». Но довольно странно, в несколько сокращенном виде, в отличие от докладов о вскрытии трупа Евы Браун и трупов Геббельса, его жены и детей, которые напечатаны полностью. Казалось бы, вскрытие Гитлера гораздо более важным. Доклад о вскрытии тела Гитлера после очень подробного описания зубов и различных внутренних органов фюрера устанавливает присутствие во рту Гитлера обломков стеклянной ампулы и поэтому приходит к выводу, что он отравился. Но даже неискушенный читатель не может не заметить одного очень странного обстоятельства. Доклад упоминает так, между прочим, что, цитирую, «часть черепной коробки отсутствует», а после этого заявляет, что, опять цитирую, «никаких видимых признаков смертельных ранений или болезней не было обнаружено». Ну, я не медик, и почем я знаю? Быть может, отсутствие части черепной коробки говорит всего лишь о серьезном гриппе у Гитлера. Но я бы подумал, что видные медицинские эксперты уделили бы немного больше внимания этому странному пробелу, хотя бы из чисто научного любопытства. Безыменский сам чует, что что-то не совсем ладно, и добавляет в сноске, что несколько позднее, но не говорит когда, части черепной коробки были обнаружены, которые вполне вероятно, опять же не объясняя почему, принадлежали к трупу Гитлера. Все это кажется чрезвычайно легкомысленным подходом, чтобы не выразиться сильнее, к единственному вопросу, представляющему какой-либо интерес во всем томе. Кроме того, как уже указал профессор Тревор Роупер, версия о яде противоречит всем без исключения показаниям германских свидетелей. Безыменский надменно ответил на это возражение в недавнем интервью, данном иностранной газете. Он заявил: «Я несколько не доверяю всем, которые окружали Гитлера в это время. В то же время наши документы были подготовлены медицинской комиссией из 5 врачей, каждый из которых получил с тех пор международное признание. А ведь наши врачи связаны Гиппократовой клятвой в такой же степени, как и западные врачи. Я, конечно, не хочу сказать, что все советские врачи – лгуны и обманщики. Наоборот, это благородные, трудящиеся люди. Я говорю лишь, что когда дело доходит до государственных интересов, советские врачи иногда попадают под влияние факторов, несравненно более сильных, чем Гиппократова клятва. Например, угроза пули в лоб. Что же все это оставляет? Книгу Безыменского очень легко можно было бы сократить до 4 слов. Сообщение ТАСС. Гитлер умер. Немногое для солидной книги. Зачем же тогда ее написали? Одна из вероятных причин для этого – советская мания
связи

0: с подъемом неонацизма в Западной Германии. Безыменский явно желает предотвратить создание гитлеровской легенды тем, что он показывает, что фюрер был всего лишь низким трусом. Безыменский бесконечно подчеркивает глубокую разницу между солдатской смертью от пули и собачьей смертью от яда. Я сильно сомневаюсь в том, чтобы кто-либо в Германии в какой бы то ни было степени был бы в этом заинтересован. Тем не менее, я считаю, что главная цель Безыменского несколько другая. А именно, укреплять легенду о всезнании и всесилии советских органов госбезопасности. Героями книги являются славные чекисты. Они везде. Они знают все, ничто не может уйти мимо их внимания. Они расследуют все пути, все факты находятся в их архивах, но они сохраняют каменное молчание до того момента, когда нужно рассказать правду или когда нужно ударить. Почти на каждой странице книги можно найти похвальные упоминания об органах госбезопасности. Местами Безыменский пишет совершенно лирическим образом о чекистах, которые посвятили своей жизни борьбе с врагами советского государства. Могу прибавить к этому, а также убийству бесчисленных миллионов своих сограждан. Что же касается фюрера Адольфа Гитлера, то его сейчас постигло окончательное оскорбление. Его сожженный труп выставляется в качестве рекламы для ловкости и умелости советской тайной полиции.
1: В рамках программы «О книгах и авторах» вы прослушали обзор вышедшей недавно в Лондоне книги Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Автор обзора – наш комментатор Федор Вишняков.
2: Эфир 11 ноября 1969 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
14: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
15: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
16: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
18: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
19: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
20: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
19: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
0: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки»